Пивунов, продолжаем наше музыкальное движение, естественно, только вперед вместе с первым автомобильным. Ну а если вы в данный момент находитесь в дороге, друзья, то желаю вам счастливого пути.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
7: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
8: Акции действуют до конца года.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна-парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Ох уж этот вечный спор отцов и детей. Кто-то уверяет, что не стоит воплощать свои нереализованные мечты в детях, а кто-то, наоборот, говорит, нужно помочь им становиться лучше, а тем более, когда старшие на опыте. Здесь решать каждому из вас самостоятельно. Авторадио лишь поможет с хорошей музыкой и прекрасным настроением. Еще раз всем привет и доброго часа. Зовут меня Олег Пивунов. Надеюсь, в этот момент у вас все хорошо. Пусть так и остается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
7: Акции действуют до конца года.
8: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айна-парк!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айна-парк!
0: Яркие каникулы?
1: Айна-парк!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Решиться сложно.
3: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
3: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Если бы была моя воля, друзья, всем и каждому раздал бы по чуду, по-доброму, светлому. А вообще хочется верить, что каждый из нас его заслужил. Если еще не случилось, то обязательно будет в будущем. Главное в это верить. Всем привет, это любимое авторадио и прекрасная музыка. У микрофона по-прежнему Олег Пивонов, страна. Здравствуй.
1: Сегодня

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
5: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
8: ООО «Элвис Крем». Не офета.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 000 000 рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
11: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 065 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
12: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. 171.
13: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
14: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
15: Айна-парк!
14: Потрясающие семейные выходные?
15: Айна-парк!
14: Яркие каникулы?
15: Айна-парк!
14: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-200-83-03. Советская 9-30, офис 201.
0: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивай свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8-800-707-98-48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс Велвис. Теннет Плюс. Элегант, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Теннет Плюс. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. О, Elvis, кайф, мне фета.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Двери».
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Решиться сложно.
0: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
5: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Как хорошо, что в эфире Авторадио вы найдете песни, ну, что называется, на любой мотив и на любой вкус. И про белые розы, и про многое другое. И, кстати, на любой случай жизни. 24/7 для вас здесь прекрасные ритмы. И вместе с вами начинаю новый час, друзья. Зовут меня Олег Пивунов. Лучи добра вам и, конечно же, пожелание прекрасного расположения духа. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
6: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
7: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустили ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
11: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу. Где ваш дом? Это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
13: Акции действуют до конца года.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
15: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
16: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
17: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
18: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина.
6: Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+. Космо!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Реклама.

0: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
1: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
6: Все макароны сделаны из одного теста.
7: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
11: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
12: Они чувствуют нас.
13: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов.
15: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Я слышал, на Невском новое преступление.
17: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
18: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
19: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 миллиметра. Двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
5: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
8: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
9: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
10: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
11: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская 4.
12: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
13: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
14: Билеты в кассу города. 12+.
15: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
16: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября на сумму от 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
17: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах «Победа» и на сайте акции «Покупай в Победе».
18: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
19: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
20: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: ООО МКК АЗ-68.
22: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату. Удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
23: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, Ирина Калинина.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: Реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.

Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: У Грэнсто 12-77-47-03, 18-40, 18+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Сергей Лавров продолжает дипломатические контакты в Нью-Йорке. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Министр иностранных дел Сергей Лавров провел серию встреч с зарубежными коллегами на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в Российском министерстве иностранных дел. Глава ведомства обсудил двусторонние отношения и международную повестку с представителями Бразилии, Швейцарии, Алжира, ОАЭ и Тринидада и Тобаго. Накануне Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По данным Госдепартамента, стороны обсуждали ситуацию на Украине и российско-американские отношения. После встречи Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В Кремле заявили, что рассмотрят это приглашение.
3: Про визиты.
2: Председатель КНР Си Цзиньпин начал государственный визит в США. В письменном обращении, которое приводит центральное телевидение Китая, он заявил, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не соперниками. По словам китайского лидера, отношения двух стран должны строиться так, чтобы сотрудничество преобладало над конкуренцией, а разногласия оставались под контролем. По прибытии в Штаты Си Цзиньпин и его супругу Пэнь Люань встретили Дональд Трамп и Мелания Трамп. Сегодня китайского лидера ждет официальная церемония в Белом доме и переговоры с американским президентом. Государственный визит продлится до 25 сентября.
3: Про пенсии.
2: До конца года для нескольких категорий россиян пересчитают пенсии. Об этом RT рассказал зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. С октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии, а также назначат надбавку на уход. В ноябре пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Отмечается, что основные повышения пройдут автоматически.
3: Про болезни.
2: Пик активности гриппа в этом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев. Это почти на 34% больше, чем недели ранее. В Москве также отмечают сезонный рост ОРВИ. Однако эпидемиологическую обстановку в городе оценивают как стабильную.
3: Про школу.
2: Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и задания, которые ребенок получает на других уроках. Для учеников вторых и третьих классов на всю домашнюю работу рекомендуют отводить не больше полутора часов, а для четвертых и пятых – двух часов. Для шестых и восьмых классов – 2,5 часов. Ранее Кравцов также сообщил, что Минпросвещение работает над едиными и понятными критериями выставления оценок. По его словам, это должно помочь сделать оценку знаний учеников более объективной. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. В переводе с византийского драйв-шоу «Поехали» переводится как «наград для ушей». Именно поэтому мы здесь, в эфире Авторадио, чтобы нести людям восхищение. Какое прекрасное слово, боже мой. О нас можно рассказывать бесконечно, как и слушать. Для этого, кстати, у нас еще есть и подкасты, собственно, можете их тоже переслушать. Но сейчас не то, сейчас свежий выпуск, а не какая-то просрочка. Поэтому, ребята, делайте громче для вас. Прежде всего, мы подготовили его, человека, который в соцсетях всем ставит огоньки и лайки. А мог бы уже чайник поставить и сделать кофе для коллег. Я два сахара, если что. Иван Броневой.
1: Я заранее с термосом прихожу, себя обслуживаю. Всем доброе утро. Ребята, если есть возможность, вот на секунду включите трансляцию сайта Авторадио.ру и видео из студии.
0: На три часа можно.
1: Анатолий, режиссер, пожалуйста, видеотрансляцию. Сделайте крупно на Дениса. Вот максимально крупный кадр. Давайте вот это вот посмотрим. Человек первый раз, насколько я его помню, а я его помню давно, вот с таких вот ногтей, без бейсболки и с какой новой прической. Да. Смотри в камеру сейчас. Наверняка кто-то... Вот, все, достаточно.
0: Пожалуйста, ребята.
1: Фантастика.
0: Год я в кепке ходил.
1: Да какой год?
0: Ну да, у нас вон, смотри, фотосессия была. Вот пример такой же.
1: В 21-м году, в 22-м видел, вчера только пересматривал, есть записи наших эфиров.
0: Ностальгировал?
1: Да, ты в бейсболке.
0: Ну ладно, ребят, давайте в день сегодняшний переключаться. Давайте встретим этот день, разумеется, в компании друг друга. Что вы там сейчас делаете? Вставайте, подтягивайтесь, делайте вот эти странные звуки, которые сейчас в каждой квартире, наверное. Тем, кто уже за рулем, ни гвоздя, ни жезла, ни пробки. Через классный трек, буквально 3 минуты вернемся, пробежимся опять по новостям, которые происходят в мире. Ой, там много чего. Столько всего насыпали. Но еще и драйв-чат организуем. 915-459-2020. Телефон проверьте, заряжен или нет, то, что он тоже сегодня пригодится. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Авторадио.
1: Доброе утро, ребят. Это драйв-шоу «Поехали». Мы здесь, чтобы ворваться в ваше утро, как сосед с перфоратором в выходной. Да, вот так вот ждет вас шквал бодрящей музыки, шанс выиграть подарки, ну и, конечно, поток актуальной информации, с которого мы и начнем, пока вы спали. Ребята, ох, сколько произошло. Воронежский патруль начал штрафовать самих властей. Система «Дозор» с помощью камер ИИ фиксирует нарушения благоустройства, то есть грязные улицы, надписи на подъездах там, и тому подобном, заборе, мусор. Если виновник или владелец объекта не находит, штраф прилетает районным управам мэрии. Вот. С начала сентября в суд поступило более сотни исков, то есть чиновникам уже выписали более 2 миллиона рублей штрафа. Они, естественно, пытаются оспорить штрафы, а разработчики не исключают, что настройки системы будут меняться только после судебных разбирательств. Дозор не подкупить, как говорится.
2: Удобно.
1: Да. Но классно же. Новость приятная.
2: Хотели, да.
1: Вот так вот.
2: Хотели одно, получили ровно противоположный результат.
1: Надо убираться. А, следующее. Почти все россияне, я не знаю, нас спрашивали. Меня нет, тебя спрашивали.
2: Меня тоже нет.
1: И я думаю, что многих не спрашивали. Но для счастья нужно 150-300 тысяч рублей в месяц. Опрос показал, что каждому третьему для ощущения счастья нужен реальный доход не меньше этой суммы. А, при этом главным источником счастья респонденты, те, кого опросили, опять же, неизвестные нам ноунеймы, назвали здоровье, семью, уверенность в завтрашнем дне. Столько исследований, вот что я хочу сказать. А АЗПшки все равно не повышают. Но что-то исследуют.
2: Ну, помечтать можно.
1: Какая-то соль на рану прям. Сколько вы хотите? Лям. Идите, работайте.
2: Не, это на Патрике надо. Там такие цены называют.
1: А там я бы уже справки бы, наверное, к врачу отправлял. А теперь по касательно нас, обычных людей. Совет Федерации предложили повысить налог для самозанятых до, внимание, 13%. Сейчас... Да, спасибо. Сейчас платят 4-6. Если инициативу примут, то первыми столкнутся с повышением как раз таксисты и курьеры. Вот так. А может, не надо?
2: А потом еще на в пенсионную скажут отчислять, и можно на ИП переходить просто.
1: Возможно, да. Но у нас сегодня, друзья, еще есть для вас интересные новости, которые мы взяли за основу для того, чтобы вместе с вами организовать драйв-чат. Давайте номер напомню. 915-459-2020, СМС, мессенджер, Макс. И, собственно, группа ВК. Я надеюсь, что у вас у всех уже телефон заряжен, и вы готовы вместе с нами погрузиться в мир обсуждений и общения. Итак, давайте начнем с того, что вот какая прилетела новость. Исследование, да, аналитики тут провели масштабное в очередной раз, составили рейтинг профессионального выгорания по именам. Выяснилось, что чаще всего на работе сгорают Екатерины и Александры. Пока в нашем коллективе
2: девушка.
1: Таких нет. Нет, просто Екатерина девушка, понятно, а и Александры.
2: И мальчики и девочки.
1: И мальчики и девочки, да. Катя в основном работает в бухгалтерии, как показала статистика, и кадрах, и постоянно жалуются на хроническую усталость. А Саши, мальчики и девочки, да, сидят в продажах и IT. Вот, поэтому от стресса тоже начинают ко всему относиться формально. А вот Анны и Дмитрии есть еще... Отдельная категория. Чаще остальных страдают от бессонницы и тотальной забывчивости.

0: Вот так вот. В общем, если вы сегодня не нашли своего имени в этом списке, у вас есть уникальный шанс, ребята, восстановить справедливость. У нас есть, кстати, Екатерина, Дмитрий, Анна и Александр в окружении?
1: Ну вот на нашем этаже нет. Ну, я, по крайней мере, их не знаю.
0: Надо бы уже по именам людей запомнить. А то мы то, привет, как дела? Может быть, его и Саша зовут, этого человека. Так вот, ребят, сегодня мы предлагаем официально пожаловаться, раз мы говорим про выгорание на работе, на свою работу. Вот прямо сейчас. Выговаривайтесь, как вас зовут, кем вы трудитесь, от чего у вас в офисе или, возможно, за рулем сильнее всего дергается глаз и подкипает. Что вас допекло на этой неделе? Мы для этого и созданы, да? Чтобы выслушать. Может быть, отчеты, вредные клиенты или начальник самодур. Ждем. Вот первый, как пример. Вань, что тебя достало? Спасибо. Давайте. 915-4-5-7.
1: А я, кстати, закончил.
0: 20-20. Ждем ваших сообщений. Вы получите два билета на ледовый шоу Екатерины... Ой, Евгения Медведева. Екатерина, все.
1: Екатерина бы выиграла, а Женька держится.
0: Да, кстати, Жени нет в этом списке.
1: Ну, она и катается,
0: будь здоров. Поэтому у нее и шоу, она не выгорает. Да, дискотека 90-х на льду, которая пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. Поэтому welcome, ребята, двери наши открыты, как в той песне. Пишите, пожалуйста. Ждем ваших, собственно, комментариев и голосовых. Чего вы стесняетесь?
1: А мы можем их прямо в эфир?
0: Давайте, дать. Прям вот как... Вот, я понимаю, что вы сейчас проснулись. Голос как из шахты, но нам приятно будет. Ждем, поехали.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. В Саратове 8.15. И чтобы по пути на работу дорожные пробки обошли вас стороной, проект «Автомонитор» начинает свою работу. Всем доброго утра. Следим за дорожной обстановкой города и сообщаем самую актуальную информацию. В данную минуту Яндекс.Карта оценивает загруженность магистралей города в 6 баллов и движение затруднено. И в частности в Энгельсе на Лесозаводской скорость потока 3 км в час от Кривой до моста Отряда. А Трудовая в Затре от Тихой до Лесозаводской. В Саратове Рахова задержат от Кутикова до работы. Танкистов и Дели Астраханская стоят от Первой Садовой до Кутикова. И на Московском шоссе потратите около 10 минут от Магистральной до Буровой. Это пока вся дорожная информация на Авторадио 102.1 FM. Не переключайтесь. Счастливого вам пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
5: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
6: Кроссовер будущего «Амода С5» в «Васавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв «Васавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. О, Elvis, кайм, не офета.
9: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
10: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
11: Реклама. «Боливар». Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
12: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Сметана из села Удоева. 30% жирности. 300 граммов. 117 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на Авторадио.

0: Драйв-шоу. Поехали.
1: Да, друзья, давайте не только слушать полезный, интересный контент в эфире Драйв-шоу «Поехали», но еще и заниматься физкультурой. Для этого у нас есть специальный человек, даже не человек, скульптура, не иначе. Иван Броневой и самые актуальные новости спорта к этой минуте.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Я, кстати, действительно ассоциирую себя со скульптурой. Помнишь, на набережной Москвы-реки долгое время стоял скандальный вот этот памятник, глина в исходном своем состоянии.
1: Ну, там не глина.
2: Ну, куча.
1: Ее прозвали какой?
2: Да, ее прозвали. Вот по форме, мне кажется, это близкое к моему и состоянию, и целому визуалу.
1: По объему, в принципе, вас не отличить, я имею в виду, ну, по размерам.
2: По габаритам, хочется сказать.
1: Да,
2: ну, и силуэт такой же.
1: Дай бог здоровья тем грузчикам, которые тебя довезли до нас.
2: Так, начнем. Хочу поздравить наших спортсменов и всех, кто увлекается автоспортом. А Михаил Симонов выиграл гонку чемпионата TCR Италии. Первая победа российского автоспорта с флагом и гимном после возвращения. Это круто, это здорово. Россия опередила, ну, наш россиянин, итальянца Брильядори и второго Рокку на 1.4.
1: Рокку?
2: Рокку, да.
1: Это итальянец?
2: Да. Си. Си Рокку. Так вот, 1.4 секунды и 1.8 секунды.
1: Сейчас кто понял, тот понял, что Рокко не только итальянец. По идее, бразилец и актер.
2: А, вот куда тебя.
1: Неплохой такой актер.
2: Ну, там тоже спорт.
1: Есть классный фильм с ним. «Роман Икс» называется. Французский. Очень крутой.
2: Да?
1: Да, но смотреть без детей. Возвращаемся к новостям спорта.
2: Я не дочитаю, я сегодня выпуск. Дальше пошли.
1: Ты не по памяти?
2: Конечно. Я подглядываю, у меня от руки шпаргалка на коленке.
1: На руке.
2: Поехали. С 1 октября Fan ID ведут на матч теперь еще и Кубка России. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Карта болельщика понадобится только на стадионах клубов РПЛ.
1: Ну, я, например, не понимаю, в чем проблема. Ну, сделал ты через госуслуги эту историю. Она делается там 2 минуты. Пришел, сиди, наслаждайся футболом. Заметь, я, конечно, сейчас, возможно, многие встанут и возьмут вилы в руки, да, именно фан-зона, фан-сектор. Но я, например, когда вот были 99-й,

0: 2000-й, 2002-й год, боялся ходить на футбол. Потому что тебя могли там, ну, попасть в эту лавину.
1: В замес.
0: Да. Сейчас же намного проще. Ты посмотри на стадионы. Сидят родители с детьми, все комфортно, безопасно. Я не понимаю, почему, в чем проблема пойти сделать фан-айди.
1: Я пробовал, у меня не получилось. Может быть, я что-то не так делал. Хотя я
0: чуть
1: на футболе...
0: дальше камеру от лица.
1: Ты думаешь?
0: Да.
1: Не помещается.
0: Просто загружаешь действительно фотографии, две минуты, у тебя появляется, ну, отдельная иконка, показываешь, сканируешь, проходишь.
1: Сегодня попробуем вместе. Может, получится. Так, забавная новость из Республики Татарстан прилетела. Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов континентальной хоккейной лиги, Кевин Хейс, завершил карьеру после двух недель жизни в Татарстане. Значит, он приехал в Россию как звезда НХЛ, но не смог справиться с уровнем нашей лиги. За пять матчей он набрал 0 очков. То есть ни ассистов, ни забитых шайб, ничего. Он расстроился, как пишут местные издания, съел эшпачмак с горячим чаем и решил покончить со спортом. Ну, чтобы вы понимали, насколько серьезный был человек, насколько большую ставку на него делал руководство Акбарса, зарплата у него была 80 миллионов рублей за сезон. И человек 5 матчей отсидел, подумал, ну, откатал хорошо, и мне пора. 34-летний американец теперь поедет домой. Все, карьера закончилась.
0: Ну, пока.
1: Пока. Вот что эчпачмаки с людьми делают иностранными. Дальше идем. Сборная России, нашей, естественно, футбольной, выпустила новую форму, посвященную гимну страны. Создатели формы оцифровали первый аккорд, превратили его в звуковую волну и нанесли на комплект формы.
0: QR-код будет, чтобы прослушать?
1: Нет, QR-код не будет, он визуально, там вот эти волны все есть. И плюс на внутренней стороне домашнего комплекта вышиты первые строки гимна, а на гостевом финальные слова. Выглядит, ну, правда здорово, смотрится.
0: В продаже будет данная амуниция?
1: Слушай, ну я думаю, будет. Сейчас вот они отыграют 3 матча, и потом можно будет и приобрести, наверное. Я бы, кстати, взял себе хорошее, красивое, яркое.
0: Тебе нужно 2 сшивать.
1: И это только шорты.
0: Да.
1: Так, все на этом о спорте. Переслушать можете в следующем моем выпуске. Я вам новые новости подготовлю.
0: На следующем, друзья, юбилейном вечере
1: я устрою бенефис. Я вам обещаю, я когда-нибудь до этого дойду. Ну и все, хватит. Достаточно спорт на сегодня.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: приготовил, приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
7: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
8: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
3: Авторадио.
6: Песню звонкую пропела.

0: Драйв-шоу. Поехали!
1: Итак, в драйв-чате сегодня обсуждаем, что вас раздражает, что вас, может быть, бесит и от чего вы устали на рабочем месте. На работе, пожалуйста, жалуйтесь. 915-459-2020. Есть уже первая порция сообщений. Ну как первая? Такая порция, лично я вижу, что можно до конца нашего эфира читать сегодняшнего. Действительно, давайте посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали!
2: Итак, сеанс коллективной психотерапии в драйв-чате в эфире Авторадио в полном объеме начинается. Портал действительно аж плавится, пишут десятки Кати и Саш, которые кричат действительно, вот, наверное, на трубку свою, что это чистая правда. Мы больше не можем видеть этот Excel и эти планы продаж. Ну, можно только понять и, я не знаю, настроить вас, ребята. Может быть, сделать какую-то паузу. Ну, действительно, либо найти хобби. Это просто давление осени. Когда, знаете, когда цель какая-то была уже достигнута в виде отпуска и тому подобное. Сейчас вот не знаешь, к чему двигаться. Возможно, нужно просто чуть-чуть передохнуть. Что касается забавных сообщений, то, ну, многие наоборот. Хочу рассказать вам про свою работу. Работаю водителем, который вот эти, так скажем, откачивает. Откачивает, просто скажу. Ну, мало ли, сейчас кто-то завтракает.
1: Я понял, вот. Да.
2: И он сам пишет, что не буду говорить прямым текстом про работу.
1: Такая, с флером профессия.
2: Вам ясно, от чего и как. В целом, неплохо, но хотелось бы, чтобы доплачивали за вредность. Вот, Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич, кстати, делает полезное дело. Дальше. Димон пишет, у меня была работа лет 10 назад, и был такой начальник Дмитрий, кстати, он тоже Дмитрий. Когда я пришел устраиваться, он такой добрый, душка человек, провел со мной собеседование, хорошо взял меня на работу, был, ну, прям прекрасный коллектив и так далее. Но когда он пошел вверх по лестнице, он стал очень сильно зазнаваться, и нас, ребята, ему перестал нравиться, он просто давил рублем. То есть, если он не выписывал или выписывал совсем мизерную премию, мы терпели, в итоге целый командой уволились с работы одним днем. Но его потом за это постигла кара. Он что-то начал на предприятии воровать. И его уволили по статье. А сейчас я очень доволен своей работой. У меня прекрасный, потрясающий начальник. Он меня считает членом семьи, и мы в отличных отношениях.
1: Ну, вот это круто. Все к лучшему.
2: Ну, по всей видимости, он за счет команды и пошел на повышение, понимаешь? И забыл тех людей, кто был с ним внизу.
1: Тут написала Катя, говорит, работаю диспетчером на заводе. Коллектив отличный, но когда напарница в отпуске, в выходные я уезжаю в деревню, ухожу в конец нашего участка, это порядка 80 метров от дома, и просто ору.
2: Нормальный выход.
1: Да, благо у меня крайний участок, дальше только поля и речка, а вот после того, как прокричалось, иду, беру удочку, ухожу на реку посидеть в тишине, а потом снова в понедельник на работу.
2: Так, по теме как раз статистики пишет. Доброе утро, ребят, меня зовут Александр, работаю в IT. Насчет формального подхода, это то в точку. Мне вчера клиент 2 часа орал в трубку, что у него сайт упал. Я сидел, пил кофе и монотонно отвечал. Ваша заявка принята, ожидайте ответ в течение 30 рабочих дней. Внутри вообще ничего не ёкнуло. Видимо, я окончательно спекся. Наверное, надо подумать об отпуске. Александр, а почему нет еще, как бы? Ну, по билету уже нет, но Дедов Октябрь.
1: Да есть куча мест, где красота невероятная, вот даже сейчас.
2: Ну да, можно выбрать какую-нибудь локацию, просто передохнуть, заземлиться немного. Поэтому возьмите это как совет к действию. Так, ребят, пишите еще, как вас зовут, на какой работе вы сейчас находитесь, и что должно случиться сегодня, чтобы вы прямо посреди дня вот не встали и не ушли в закат. А может быть, наоборот, встали уже и ушли в закат. Пишите 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Украина 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального.

0: Дилера марки Dongfeng в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrag. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы с специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм».
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна
5: Парк! Потрясающие семейные выходные?
6: Айна Парк!
5: Яркие каникулы?
6: Айна Парк!
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
8: Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса краковская «Совнарком» 199,90 за 400 грамм.
11: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: В сентябре скидки на рулонные шторы. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
13: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату. Удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
14: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
15: Музыка

0: залил там когда-то, и ладно.
1: Обязательно нужно менять. Почти половина серьезных поломок двигателя связана именно с охлаждающей системой. Пакет присадок в антифризе, который и защищает от коррозии и от накипи, со временем вырабатывается.
0: Угу.
1: Осадок и накипь забивают каналы, соты радиатора. Конечно, что? Теплоотвод падает, а двигатель в результате перегревается. Ну а это прямой путь к капитальному ремонту, а то и к замене двигателя.
2: А сроки какие у этого самого ресурса?
1: Ну смотрите, вот старый Тосол, всем известный, ходит 40-50 тысяч километров. Угу. А современный антифриз, конечно, больше. До 200-250 тысяч километров. Но не более чем 5 лет. Точный интервал всегда смотрите в инструкции к своему автомобилю.
2: Как все серьезно оказывается на самом деле. А если не знаешь или, я не знаю, ну не помнишь, когда менял антифриз, что тогда делать?
1: А вот если не знаешь, нет, если не знаешь или не помнишь, просто не гадай. Замени и все. Это самое дешевое и самое разумное решение.
0: А можно прям так взять и заменить?
1: Можно. Но если хочешь разобраться, загляни в расширительный бачок. Угу. Жидкость помутнела, побурела, под крышкой желе, хлопья какие-то. Серьезно, так и есть.
0: Бывает, да?
1: Да-да-да. Значит, присадки сработались. Некоторые говорят, присадки кончились. Это уже не антифриз, а такая агрессивная жидкость, которая разъедает систему. Печка хуже греет, система работает на пределе. И любой из этих признаков – сигнал, что тянуть уже нельзя, надо менять.
0: Так, а на что ориентироваться на полке? Что надо выбрать?
1: Совет. О, это самый популярный вопрос. Мы в журнале «За рулем» регулярно тестируем антифризы, и результаты, мягко говоря, не радуют, потому что половину из представленного на полках в магазинах брать нельзя даже за даром. Я серьезно говорю. Есть антифризы с метанолом или опасными добавками, разъедающими металлы и резиновые детали. Некоторые кипят уже при 90 градусах. А есть такие, что еще и горят. Вот представьте, протечка, выплеск на горячие детали двигателя антифриза.
0: Хорош вообще.
1: Да-да-да, а потом вы читаете сводку, сами же читаете в новостях сводку. На дороге выгорел дотла автомобиль.
2: И это из-за антифриза?
0: Я до 90 машину прогревал зимой, а тут оно все сгорело. Фу, конечно, дай бог. Так, ну а что выбрать так-то?
1: У нас в России есть 2-3 проверенных производителя, стабильно выдающих товар высокого качества, который выдерживает все заявленные параметры. Я, например, смело рекомендую антифриз «Феликс». Как раз по исследованиям он содержит усиленный пакет присадок против коррозии. И у него нет нареканий ни по температуре кипения, ни по температуре кристаллизации. Он хорошо выдерживает морозы до минус 45. Можно смело использовать любых моторов, так как линейка антифриза Felix закрывает все имеющиеся на рынке модели автомобилей, даже последние китайские и электромобили в том числе.
0: А электромобилям тоже антифриз нужен?
1: А как же, у них же есть система охлаждения.
0: Опа, я проверю.
2: Привет!
0: Реально, я не знал.
2: Добрый вечер!
0: Я думал, там чисто аккумулятор.
2: Так, ну, короче говоря, надо покупать дорогой антифриз, и тогда проблем не будет. А не вот этот вот по скидкам, по акциям, где-то там неизвестном месте.
1: Дорогой антифриз, как показывают наши исследования, тоже бывает убийство. Надо покупать правильный, хороший.
2: Я понял. Будем покупать качественный и проверенный антифриз «Феликс», как сказал, собственно, сам Максим Кадаков. Он бережно относится к двигателю, не кипит и не замерзает.
1: А еще и не горит.
0: И не горит, да. Спасибо большое. В нашей студии был главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
1: Всем хорошей дороги. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40.

0: флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга Косор» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Мошенники начали обманывать россиян от имени судов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Аферисты стали выдавать себя за сотрудников судов и сообщать россиянам о якобы назначенных заседаниях. Об этом ТАСС рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. Для убедительности преступники называют персональные данные человека, номер дела и дату заседания. После этого предлагают перейти по ссылке или назвать код из СМС для подтверждения личности. Машаров напомнил, что сотрудники судов никогда не запрашивают пароли и коды из СМС. В случае возникновения сомнений информацию о деле стоит проверять самостоятельно на официальном сайте суда.
3: Про финансы.
2: Банк России намерен усилить требования к финансовым блогерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решения инвесторов в собственных интересах. Работу в этом направлении планируют вести постоянно. О том, какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на криптовалютном рынке.
3: Про водителей.
2: Долгая дорога утомляет даже опытного водителя. Специалисты рекомендуют проводить за рулем без перерыва не больше 4 часов, а за сутки не больше 9. Чем дольше человек ведет машину, тем сложнее сохранять внимание и быстро реагировать на ситуацию на дороге. Сказывается и долгое сидение без движения. В частности, ухудшается кровообращение в ногах. Поэтому в дальней поездке лучше не дожидаться сильной усталости, а заранее планировать остановки. Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Авторадио рассказал, как часто стоит делать перерывы в пути.
4: В любом случае, желательно через 2-3 часа сделать остановку и выйти просто походить. 5-10 минут потратить. Через следующие 2-3 часа нужно обязательно остановиться где? Уже на АЗС. Пополнить топливо, сходить в туалет, купить себе что-то попить. Это займет уже не 10 минут, а возможно 15-20. Но и опять же, смотря вот то, как вообще, когда выезжает. Потому что если вы выезжаете вечер под ночь, это вообще тяжелая дорога. Я предпочитаю в дальний путь ехать, если есть такая возможность выезжать, как я говорю, навстречу солнцу. Я очень рано встаю, особенно в летнюю пору, выезжаю чуть ли не в 5 утра, если ехать совсем далеко. И когда человек едет как бы морально, психологически навстречу солнцу, начинается новый день, ехать гораздо легче.
2: Эксперт добавил, что сделать внеплановую остановку стоит и в том случае, если начали затекать ноги. Лучше выйти из машины, немного пройтись и только после этого продолжать путь.
3: Про опросы.
2: За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, однако действительно сменили работу только 5%. По данным ВЦИОМ, которые приводит «Комсомольская правда», чаще всего причиной становится недовольство зарплатой и высокой нагрузкой. При этом 62% респондентов не имеют на примете компании, куда хотели бы перейти. Реже всего об увольнении задумываются те, кто доволен материальным положением своей семьи. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
5: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
5: Утром ранним
0: на Авторадио.
6: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио, и мы здесь, чтобы разогнать утреннюю тоску, как бабушка разгоняет голубей у подъезда. Кыш! Вас ждет музыкальный душ, поток бодрящей болтовни и, возможно, даже денежный выигрыш. Но, конечно, все зависит от вас и от вашей внимательности, потому что впереди у нас, помимо драйв-чата, где мы обсуждаем, как вы на работе, как у вас дела, перегорели, может быть, что-то там раздражает, бесит, пишите об этом. Есть, конечно же, на горизонте игра «Много денег» на Авторадио. Это, кстати, равносильно ходить на работу.
1: Это равносильно не напрягаться вообще и просто получать удовольствие.
6: Я
1: и деньги.
6: Денежное вознаграждение, конечно.
1: Ну, конечно, 23 тысячи рублей в банке. Так партнер еще удвоит сумму, так что песню слушайте внимательно.
0: Драйв-шоу.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Россиянам порекомендовали накопить 69 миллионов рублей, чтобы не работать после 40 лет. Ну что, приступим к реализации.
2: Ну, аванс просто не будем тратить, и все.
1: Да, гениальный план. Прямо сейчас будем реализовывать. Это драйв-шоу «Поехали» в студии Авторадио, друзья. И прямо сейчас мы находимся в рамках суперигры «Много денег» на Авторадио. 13-й сезон, который исполняет мечты. Абсолютно любые. Если в вашей голове где-то там, в чертогах памяти лежало, что вы хотите корабль, напишите об этом. А может быть, ремонтантную малину вы хотите, куст.
2: Да мы что найдем. Такое?
1: Это которая несколько раз в сезон дает ягодку. Это тоже мечта многих садоводов. Может быть, дорогу, может быть, новый счет. Да что угодно, ребята, вы можете написать нам на сайте Авторадио.ру. И, естественно, благодаря тому, что вы замените свой гудок на гимн Авторадио, вы в игру вступите. Ну, а дальше уже, конечно же, ежедневно можно выигрывать деньги. Вот, например, сегодня в банке у нас
2: 23 тысячи рублей.
1: И благодаря нашему генеральному партнеру игры «Низкий поклон» на Зонбанку эта сумма может еще и удвоиться. Это 46 тысяч рублей. Во-хо-хо!
2: Вахахау, я бы даже сказал.
1: Ничего себе! Ничего себе!
2: Мощно.
1: Да.
2: Все, эпитеты закончились. Да. Ребят, главное, вступайте в игру как можно скорее. Вот пока мы все это рассказывали, уже можно было в игре оказаться. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете мобильное место гудков гимна Авторадио, описываете свою мечту и дальше слушаете наш эфир внимательно. Ждете, когда ваш номер выберет наш радиорулет.
1: Все очень просто. Да, после того, как она выбрала, мы непосредственно свяжемся с вами и хотим услышать гимн. Если он есть, 3000 рублей мы вам отдаем за наш прекрасный гимн Авторадио. Далее спросим, какая песня звучала перед игровым эпизодом. Если вы справитесь, а я думаю, это было несложно, трек до сих пор играет на всех корпоративах и праздниках, вы получите 23 тысячи рублей. Ну и не забываем, да, что наш генеральный партнер игры эту сумму еще и удвоит. Итак, давайте перейдем к реализации задуманного. Останавливаем радиорулетку.
2: И она выбрала номер, который заканчивается на 5844. Принадлежит он Ольге из Челябинской области.
1: Гражданочка Ольга. О чем мечтает?
2: Я пытаюсь сосчитать количество нолей. Так, 3 миллиона рублей, пишет она, чтобы подарить машину мужу. 3 миллиона рублей нужно.
1: Угу.
2: Все, звоним. За время нашей игры мы подарили больше 22 автомобилей за все сезоны.
1: Может быть, сразу машину?
2: Ну, ей надо 3 миллиона.
1: Ну, не... Понятно. Там еще и на маркетплейсе выкупают.
2: Здравствуйте, Ольга, это Авторадио. Вы в прямом эфире, игра «Много денег». Денис Курочкин, Ваня Броневой, доброе утро.
1: Доброе.
3: Доброе утро.
1: Ольга, а можно узнать конкретную точку, куда мы дозвонились? Просто вы указали Челябинск.
3: Челябинск.
1: А, сам Челябинск, да? Как дела в Челябинске, все хорошо?
3: Да, прекрасная, прекрасная погода.
1: Супер, класс. А слышим, и у вас тоже замечательное настроение. Давайте поднимем его еще выше. 3000 рублей вы у нас получаете. Гимн Авторадио всей страной мы слышали. Значит, вы в игре, и мы можем спросить вас о мечте, которую вы указали. Вы указали, что вам необходимо 3 миллиона рублей, все верно?
3: Да.
1: На подарок, а именно автомобиль для мужа. А что за автомобиль?
3: Да.
1: Какой конкретно?
3: Ну, это мы уже выберем.
1: Да, то есть это уже не подарок будет. Это вы пойдете в каждый автосалон смотреть, да, выбирать, трогать.
3: Да.
2: Так приятнее же.
1: А я думал, как вот во всех видео, когда, знаешь, подарки дарят. То есть муж зайдет, как бы зайди посмотреть. О, что за бантик, ой, какая машина. Твоя.
3: А так он хочет, конечно, RAV4.
1: RAV4 хорошая машинка. А сейчас какая у него?
3: Сейчас у него Kia.
1: Ну, тоже неплохо, но пришло время просто, наверное, поменять, да?
3: Да.
1: Все понятно. А сами-то управляете?
3: Конечно.
1: Угу, понятно, для кого машина будет. Муж как предлог.
3: Нет, это именно для него машина.
1: Ну, слушайте, это здорово, на самом деле. А он-то вам ответит потом таким подарком-то, Ольга?
3: Надеюсь.
1: Как муж-то зовут? А то мы обсуждаем человека и даже не знаем.
3: Андрей.
1: Муж Ольги из Челябинска. Ну, тоже подумай о сюрпризе.
2: Ну, уже точно муж Ольги. Очень повезло с Ольгой.
1: Это точно. Ольга, давайте перейдем в день сегодняшний, вернемся. У нас в банке 23 тысячи рублей. Ничего себе. Если вы нам ответите на вопрос, какая песня звучала перед игровым эпизодом, эта сумма

0: станет вашей.
1: Назовете? Мама Люба, давай, давай.
0: Серьезно? Прямо она?
1: Да.
0: Прямо она?
1: Да.
0: Ну что ж тогда, да. Мама Оля, давай, давай, танцуй! Двигайся! Кричи, это правильный ответ! 23 тысячи! Давай усилим эффект, просто усилим сильнее, скажу больше. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 46 тысяч рублей.
2: Вау!
0: Ольга, ну это уже точно.
2: Зимняя
0: резина. Резина. Возможно, нет, ну не, страховка, коврики. Да что?
2: Антикор.
0: Да. В общем, допы. Очень скоро, Ольга, вы получите эти деньги на карту Озонбанка, с чем мы вас поздравляем. Как вам начало?
1: Спасибо.
0: Четверга.
1: Отлично, вообще отличное начало. Спасибо за прекрасное утро.
0: Супер, Ольга. Только не говорите Андрею, потратьте на себя.
2: Это мы вам, отлично.
0: Это конкретно вам. Ему подарок, может быть, тоже приплывет, когда случится четвертый суперфинал игры «Много денег». Мы вас поздравляем, будем за вас болеть. Ольга, хорошего вам дня. Думайте теперь,
1: спасибо.
0: Как...
1: Спасибо, вам также отличного дня, отличного настроения и положительных эмоций.
0: Ну, мы теперь заряжены. Вашим бодрым голосом точно. Вот так вот надо играть. Проснулась, выиграла, все, на работу может не идти.
2: Ну, как будто бы да. Но хочу сказать, что у нас будет и четвертый, и пятый суперфиналы. А еще под самый Новый год будет дополнительный шестой суперфинал. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. В банке у нас теперь 5000 рублей.
0: Да, начинаем все вновь. Игра у нас продолжается. Радиорулетка запускается. Всем удачи.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама спонсора. Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: Автомонитор. 9.15 в Саратове. В данную минуту сервис Яндекс.Карты регистрирует пробки на магистралях города в 5 баллов. Движение плотное. Из-за ДТП у онкоцентра на Шухурдина скорость потока 7 км в час от технической до места аварии. Соколовая стоит от Большой Садовой до танкистов. Танкистов и далее Астраханская задержат от Первой Садовой до Кутикова. Мичурина в заторе от Челюскинцев до Радищева. И в Энгельсе на Трудовой.

0: Тверской потратите около 10 минут от Петровской до Лесозаводской. И по сообщению городской администрации, в Саратове с завтрашнего дня вырастет стоимость проезда на 3 автобусных маршрутах. Билет на маршруте номер 33 подорожает с 45 до 50 рублей, на 63-м – 46 до 50 рублей, а на 105-м – 48 до 50 рублей. Скоро вернемся, оставайтесь на Авторадио 102.1 FM.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатарев Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44, 6 Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
6: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
7: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
8: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
9: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
10: Нужны двери? Звони!
11: 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская 4.
13: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Украин 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 065 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
14: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
15: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
18: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
20: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
1: Реклама на Авторадио.

0: Поехали!
1: Драйв-шоу «Поехали» с вами, и настало время представить вам человека и предоставить ему слово. Он как самая современная дорожная камера, видит все, что происходит на дорогах и даже за их пределами. Встречайте, Денис Курочкин и его автоновости.
0: Автоновости. Поехали!
2: Итак, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее. Начнем с важных нововведений. В ГАИ утвердили новый автоматизированный алгоритм для дорожных комплексов видео-фотофиксации, который начнет штрафовать водителей за так называемую фиктивную аварийку. Многие ведь любят объезжать заторы по выделенной полосе для общественного транспорта, включив световую сигнализацию. Так. Все мы это видели, чтобы как-то прикинуться сломавшимся. Вот теперь нейросеть фиксирует машину в динамике. Если автомобиль с включенной аварийкой бодро проезжает под двумя камерами подряд на приличной скорости, система автоматически выписывает штраф на 1500 рублей. Вот. А в Москве и Санкт-Петербурге на 3000. Обмануть систему больше не получится. Если машина действительно неисправна, водитель обязан выставить знак аварийной остановки, иначе квитанция прилетит гарантированно. Вот так, друзья. Фокус больше не пройдет. Если не очень хочется постоять на выделенке с моргающими фарами, готовьтесь заплатить за этот перформанс, как билет в хороший театр. Движемся вперед к высоким технологиям, еще выше, мировым брендам. Немецкий концерн Basfuss.
1: Что это такое?
2: Совместно с концерном BMW.
1: Это понятно.
2: Какой-то местный у них там Basfuss, не знаю. Официально представили инновационное лакокрасочное покрытие кузова с эффектом самовосстановления под воздействием тепла. Вот так вот. Это специальный лак, в структуру которого интегрированы микрокапсулы жидкого полимера. Как только ветка дерева или мелкий гравий повреждает поверхность кузова, капсула лопается под воздействием обычного солнечного тепла или горячей воды, полимер расширяется, полностью затягивая мелкие царапины и сколы за несколько минут без следа. Фантастика!
1: Ну это как кожа человека получается, сама заживает?
2: Ну да, как печень. У тех, кто сидит у КБшки. Так вот, концерн BMW уже подтвердил, что начнет серийно красить этим умным лаком автомобили 7-й серии на заводах в Баварии со следующего модельного года. В общем, эпоха полировки кузова постепенно уходит в прошлое. Ну, для тех, кто выберет именно этот вид и именно эту серию автомобиля.
1: Ну, я думаю, там цена тоже вырастет солидно.
2: Осталось только бы, знаешь, что было бы здорово, если придумали такой лак для семейного бюджета, чтобы он затягивал
1: пробоины,
2: дыры после визита на обычный автосервис. Так, едем еще вперед. Много интересных событий про утильсбор, о том, что его точно уже, он вырастет с начала 27-го года. Всем уже, наверное, ясно. Если вы слышите это впервые, Минпромторг подтвердил повышение на 10-20%. Какой такой пробег-то большой? Чего нельзя конкретно сделать? 12, там 10. 10-20.
1: Я думаю, 19,9, как ценники.
2: В ведомстве отметили, что сбор помог достичь важных результатов для достичь.

0: чтобы сбор помог, еще раз, достичь важных результатов для российского автопрома. Весело, спасибо. Ну, не хотелось бы. Не надо больше, наверное, да? И на финал, классная, друзья, новость. Если бы вы хотели выглядеть как машина,
1: так,
0: то АвтоВАЗ дает такую возможность. Компания решила захватить рынок одежды. Вышла первая коллекция ретро-одежды с «Жигулями». Вот. А что, реально выглядит круто. Там есть и косуха такая кожаная. Знаете, вот как батя ходил в свое время. Какой-то такой бомбер классный. Всякие брелоки, рубашки, футболки, поло, кофточки, которые застегиваются на шее. Ну, это прям такие, знаешь, реально классные вещи.
1: Что по ценам?
0: Цены стартуют от 999 рублей. Вот. Мне кажется, это лучший подарок на день рождения бати, ну или тот, кто внутри себя уже ощущает так же. Реально стильно.
1: Надо посмотреть.
0: Реально стильно. Посмотрите. На этом, дамы и господа, я думаю, что можно заканчивать. Узнали все самое интересное и важное к этой минуте из мира авто. Ну и готовы мы двигаться далее. Впереди у нас ожидает драйв-чат. Напомню, вопрос самый простой, собственно. Какую самую глупую штуку вы выкинули на работе? Может быть, из-за банального переутомления? Что вас немножечко раздражает? Выговаривайтесь. Мы для этого и созданы. 915-459-2020.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: такой небольшой флешбэк мы совершили в 2000-е годы, когда команда Safri Duo выпустила этот трек. Это уже современное звучание. Классные ребят, которые барабанили по всему миру и даже участвовали на одном из чемпионатов мира. Но у нас другая есть для вас отличная новость, ребята. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускается невероятный, грандиозный, фешенебельный, не знаю, как назвать.
1: Ну, так и есть.
0: Но точно проект, который войдет в историю, формула Авторадио, в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения.
1: И выиграть, внимание, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все предельно просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, и 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
0: Да, автомобиля «Лада Искра», спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». За это стоит побороться, ребята. Ну и, конечно, устранить пробелы. Вдруг они появились в вашей голове по
1: поводу
0: правил дорожного движения. Так что добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новеньком, на зависть соседям и родственникам автомобиля.
1: Все подробности найдете на «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: Чудеча стрит в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Все инструменты.ру для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
11: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
12: Бронхорос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: 8.40 на столичных. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио в самом разгаре. В драйв-чате обсуждаем выгорание по именам. Напомню, статистика нам говорит, аналитики подтвердили, и, собственно, слушатели тоже, что чаще всего выгорают на работе Екатерины и Александры. Причем мальчики и девочки, а вот кого зовут, Саша, да? А также есть еще Дмитрий и Анны. Они чаще остальных страдают от бессонницы и тотальной забывчивости. Вот мы решили спросить, так это или нет. Поэтому пишите, как вас зовут, и жалуйтесь официально. Выгорели вы? Ну, может быть, просто на накипевшее, связанное с работой.
2: Вот как раз Катя нам написала, говорит, меня зовут Катя. Вот то, что про вашу новость. Обожаю свою работу, хотя работа не самая простая. Работаю медсестрой.
1: Елена тоже написала, кстати, приветик, прежняя работа меня радовала. Работала медсестрой в детской поликлинике. Вот. Так вот, пришлось ее бросить и переехать жить в другой регион. Когда была в гостях в этом году, меня на прежней работе ждут, место найдут, чай захотел девочкам попить. Понимаешь, вот так тепло встретили, охота все бросить и снова к ним вернуться. Вот. Но на нынешнем месте главврач тоже работает медсестрой. Так себе руководитель. Коллектив тоже интересный, выходил без желания из отпуска в свой серпентарий. Видишь, хочется все-таки вернуться обратно. Это Елена.
2: А тут Алексей написал, работаю на металлургическом заводе. Работа, ну, такая, скажем прямо, непростая. Но есть один большущий плюс. Могу слушать авторадио в рабочее время.
1: В наушниках или на громкую?
2: Не знаю.
1: Александра, кстати, опять же, из статистики, пишет, меня зовут, ну, Александра. Больше всего меня на работе удивляют люди, которые забывают снять корону, придя утром на работу. Вот, начинает закипать. Александра, выдыхаем. Большой вдох через ноздри, вдыхаем через рот, терпим и обращаем внимание. Они пришли и ушли, как и вы. Вам с ними, как говорят, детей не крестить, поэтому идите просто мимо.
2: Ну, иногда, кстати, осознание этой простой, банальной даже мысли сильно помогает, если вы это, ну, прям прочувствуете и поверите. Действительно хорошо работает.
1: Так, нам говорят, большое спасибо, что помните и озвучиваете сообщение.
2: Но куда мы денемся?
1: Для этого есть драйв-чат, поэтому, ребята, мы и просим вас написать под номер 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Вот Лариса написала, что я люблю свою работу, вот, меня ничего не раздражает. И вот начальство, как бы это помягче сказать, тоже не раздражает. Но логистика у них не работает совсем, вот. А нас они не слушают. Живут по принципу «я начальник, ты дурак». Они лучше знают, что и сколько нам нужно. Вот так вот. Но, правда, если совсем достанут, можно и уволиться. Вот.
2: Ну, если есть такая возможность, тоже.
1: Кто к Ларисе обращается, ну, по месту ее работы, замечательный. Со всеми в хороших отношениях.
2: А у нас логистика, кстати, очень простая есть. Очень простая механика, я бы сказал, прямая, как линия. Вот сейчас берете в руки телефон, звоните, через несколько минут играете и выигрываете в игре под названием «What the Fake». И все, и подарок у вас в руках.
1: 258-3320, код Москвы 495. Ребята, ждем одного из вас, кто первый, тот первый. С тем и сыграем.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-2012. Окна само.
5: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
6: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
7: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
8: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты. Море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
9: Билеты в кассах города. 12+.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Решиться сложно.
12: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
15: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженые 499,90 за килограмм.
16: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
17: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ООО «МКК АЗ-68».
19: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра. 51-22-51.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
22: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
23: ООО «Elvis KM Yafeta».
24: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату. Удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
25: Музыка

0: not. The fake.
1: Поехали.
2: Обожаю эти минуты, когда мы можем на прямой связи быть с нашими слушателями. Прямо сейчас сразимся в игре «What's the fake» с Анатолием. Он у нас из Москвы. Анатолий, доброе утро.
3: Привет, Толя.
4: Привет, привет, Иван, Денис. Вам доброе утро.
2: Здорово.
4: Спасибо за положительные эмоции с утра. И заряд энергии на весь день.
2: Спасибо тебе, Толь, что с нами. Ты сейчас где? За рулем? На работе? Дома?
4: Да вот, еду, да, за рулем на работу.
2: Давай. По-братски. Запаркуйся. Хорошо. Супер. Только в таком как безопасном месте, а то не так давно новости рассказывал. Еще хоба за аварийку, может быть, и штраф прилетит. Поэтому давай. Аккуратнее и запоминай правила.
3: Я сейчас тебе буду в быстром темпе озвучивать новости. Часть из них правдивая, часть вымышленная. После каждой новости ты должен говорить, правда это или фейк. Другие слова не используем. Времени на раздумья тоже тебе не даем. Отвечать нужно мгновенно. Попадешь в 5 или больше новостей, все, подарок достанется тебе.
2: Запомнил?
4: Отлично, конечно.
2: Супер, я буду следить, бдить. Надеюсь, что это будет 10 из 10. Поехали.
0: What

0: название товара написано «электрический стульчик». Идем дальше. На модном показе в Милане был представлен будущий тренд «мужчина в бриджах, носках и майке-алкоголичке».
1: Правда.
2: Фейк.
0: В России начались съемки ремейка «Титаник» с Юрой Борисовым в главной роли.
1: Правда.
2: Фейк.
0: В Японии набирает популярность российские роллы из гречки и сосисок.
1: Правда.
3: Правда.
0: В московских школах разрешили штрафовать детей и их родителей, которые забудут поздравить педагогов с Днем Учителя.
1: Фейк.
2: Фейк.
0: В соцсетях Никиты взбунтовались против Никитичей.
1: Правда.
3: Правда.
4: Какого-то конкретного Никиты мы имеем в виду?
0: Не, им не нравится, как звучит отчество Никитичи.
4: Да, теперь хотят же сделать Никитовны и Никитовна.
0: Ну вот, да, Никитович. Так вот, самарский фермер запустил услугу «Бык-шеринг». Он сдает в аренду своих быков посуточно.
1: Правда.
2: Фейк.
4: Ошибся. Причем он ошибся, знаешь где? В основном, где говорят про нашу страну. То есть в России про «Титаник». Здесь он поверил.
0: Как ни странно.
4: На показе в Милане, вот что мужчина в бриджах и носках, здесь он тоже поверил. Но эти модники в каждом дворе есть.
0: Я знаю, у меня тоже такое
4: особенно
0: есть.
4: Особенно летом. Ну и самарский фермер. Тут 3 ошибки, получается 7 правильных ответов. Ничего себе, что показывает, какой результат! Но, а? Супер, Анатолий! Молодец! Поздравляем тебя, наш фирменный классный Powerbank достается тебе. Будешь всегда вспоминать о нашей встрече и всегда оставаться на связи. Он там мощный, на самом деле. Я его...
1: Ну, спасибо. Спасибо большое.
4: У Брагина отжал.
0: Или у Захара.
4: И у Захара. Я не знаю, к чей.
0: Возможно, Захар у Брагина. И такая вот цепочка.
4: Но 2 дня я заряжаю телефон, и он не садится.
0: Мощно.
4: Вопрос, откуда он, у Брагина или у Захара? Анатоль, тебя поздравляем еще раз. Спасибо тебе большое за звонок. Давай еще впереди звони. Мы всегда будем рады встрече. Игр и всевозможных акций у нас полно. Так что давай, оставайся на связи. А мы тем временем, друзья, будем с вами двигаться дальше. У нас в следующем часе финал нашего драйв-чата. Пишите, пожалуйста. Очень даже интересно. Выгораете ли на работе? Как вас зовут? Кем работаете? И так далее. А еще отправимся и немножечко передохнем с Денисом Зоткиным. Это лучший гид России.
0: На секундочку.
4: Да, локацию обязательно, как всегда, будет фешенебельная.
3: What? The fake.
2: Поехали. Реклама.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Сафонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-986. Нижний Новгород, Горецкая, 47.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутебанк» 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15

0: 600 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. После нападения медведей в Красноярском крае проверяют работу Минприроды. Подробности далее.
2: Про главное.
1: После нескольких нападений медведей на людей в Красноярском крае следователи пришли с обысками в региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Об этом сообщили в СК. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о халатности. По версии следствия, сотрудники ведомства знали об опасной ситуации в лесах, однако не приняли необходимых мер для защиты людей. В результате нападений есть погибшие. Сейчас следователи изъяли документы, изучают их и допрашивают сотрудников министерства. Проверка должна установить, кто отвечал за безопасность на этих территориях и были ли допущены нарушения.
2: Про инфляцию.
1: Рост цен в России к концу 2027 года может замедлиться примерно до 4%. Такой прогноз дали эксперты Центрального банка. Ожидается, что в начале года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. Сдерживать рост цен, по оценке специалистов, будут высокие процентные ставки, более дорогие кредиты и увеличение сбережений. При благоприятных условиях инфляция может составить от 3 до 4%. Среди рисков нового ускорения цен эксперты называют ослабление рубля, рост бюджетных расходов и тарифов, а также нехватку работников. По последним данным Росстата, годовая инфляция сейчас замедлилась до 6,2%.
2: Про безопасность.
1: На спортивных объектах усилят меры безопасности. Единые правила для организации и проведения соревнований утвердил Минспорт. Об этом пишет парламентская газета. Теперь организаторы должны заранее согласовывать с МВД и ФСБ детали крупных мероприятий, продумывать схемы движения транспорта и зрителей, а также рассчитывать необходимое число сотрудников охраны и контролеров. Перед началом соревнований площадки будут дополнительно проверять на готовность. Отдельные требования касаются систем видеонаблюдения, пунктов досмотра и экстренной связи. При этом организаторам рекомендуют выстраивать работу так, чтобы дополнительные меры безопасности не создавали лишних неудобств для зрителей.
2: Про здоровье.
1: В России обновили стандарт медицинской помощи взрослым с паническим расстройством. Приказ Минздрава изучил ТАСС. Теперь врачи смогут назначать дополнительные обследования, в том числе анализы на гепатиты В, С и ВИЧ. Изменился и перечень препаратов, которые используют при лечении. Помимо этого, в стандарт добавили светотерапию. Это метод, при котором на организм воздействуют световыми волнами определенной длины. Новые правила касаются диагностики.

0: диагностики, лечения и последующего наблюдения пациентов.
1: Про отдых.
0: В 2027 году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков, календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными. А самым выгодным временем для отпуска станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как сообщает ТАСС, именно в эти месяцы будет больше рабочих дней, и поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. Официальный курс доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Дамы и господа, продолжаем наше пробуждение. Движение только вперед. Это Авторадио, драйв-шоу. Поехали. В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Как и говорили ранее, давайте мы успеем еще. Вы точно успеете оказаться в нашем драйв-чате. То, что в этом часе будем подводить итоги. Прочтем последнее сообщение. Откровенный сегодня драйв-чат. Собственно, Кати, Саши, Димы. Те люди, которые частенько перегорают, и Анны в том числе, пишите, и все остальные в том тоже. Концентрация как у вас там? Забывчивость на работе? Проблемы со сном присутствуют? Выгораете вы на работе или нет? Предлагаем пожаловаться нам. Выговаривайтесь 915-459-2020.
1: Кроме того, у нас в этом часе будет человек, который на работе не может выгореть, потому что он просто физически сидит все время в темном помещении. Вообще света не видит, потому что он кинокритик. Николай Никулин расскажет в ближайшее время, что же нам посмотреть. Ну а после этого отправимся в большое путешествие с Денисом Зоткиным.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в

0: Время, дамы и господа, заглянуть в кинотеатр, провести это время с комфортом, в тепле, в сухом
1: месте и помещении.
0: С вкусной едой и интересным зрелищем. А что мы там посмотрим, нам расскажет Николай Никулин, наш кинокритик, как всегда, вооружен, поэтому поехали.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Николя, доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе утро, Денис Иван. Действительно, я к вам с очень интересными новостями. На больших экранах выходит большая фантастика от продюсера довольно известного Сергея Сельянова. Ну, я думаю, что в представлениях он не нуждается. Но удивительно, что вот эта картина «Девятая планета» — это на самом деле сплав всех его предыдущих работ. Хотя, я повторюсь, он прежде всего продюсер. Он продюсер фильмов Алексея Балабанова «Брат и брат 2». Он продюсер таких мультипликационных сад. Так, про трех богатырей. В частности, кстати говоря, я продюсирую сейчас очень много сказки. И вот все это вместе, если собрать, получилась «Девятая планета». Это фантастика с Юрой Борисовым, друзья. А Юра Борисов играет вот такого, ну, условно говоря, Данила Багрова, только в мире будущего, в мире фантастического будущего. И если говорить о каких-то референсах, на что это похоже, это очень похоже на «Вспомнить все». Пола Верховена со Шварцем. Помните, такую картину была? Вот и здесь герой Юра Борисова. Он, кажется, играет простого автомеханика, но из-за аварии, из-за чрезвычайной ситуации, которая с ним произошла, он начинает вспоминать какие-то отрывки, вот ему приходят в голову какие-то отрывки из его прошлого, где он служил на девятой планете. Я напомню, что в фильме Пола Верховена это был Марс. Не такой, кстати, красивый, как в этой картине, режиссер Николая Рыбникова. Да, я забыл сказать, что Сельянов пригласил Николая Рыбникова, довольно молодого, перспективного при этом режиссера. И вот эта «Девятая планета», она, кстати говоря, снималась в Марокко, она видится во снах Юры Борисова, героя Юры Борисова. Ну и здесь есть две линии. Значит, первая линия, он вспоминает, что он там где-то служил и добывал важные лекарства для планеты. Ну, а вторая линия — это то, что он там познакомился со своей любовью. И эту любовь он пытается найти теперь в этой жизни. В жизни, где его лишили памяти. Ее играет Ирина Старшенбаум. И надо сказать, у них, конечно, химия потрясающая. И, в принципе, Юра Борисов не нуждается тоже, как и Сергей Сельянов, в представлениях. Потрясающий артист. Но, однако, все-таки это в большей степени сказка получилась вот про Емелю, наверное, чем «Брат и брат 2». Вот такой, наверное, вердикт. А вторая картина, на которую я хотел обратить внимание, это фильм «Вышка 2». Друзья, наверняка вы помните, в 22-м году выходил фильм «Вышка».
1: Про двух девушек.
3: Да, совершенно верно. Это небольшой был какой-то голливудский блокбастер, это независимое американское кино. Тем не менее, оно в мире собрало 20 миллионов долларов при бюджете 3 миллиона долларов. 10%, кстати,
0: я
3: от
0: не
3: этого.
0: Я смотрел, ты что-то хорошее.
1: Да. Две девушки полезли на вышку, застряли там, естественно, и дальше вот происходит что-то, и финал очень непредсказуемый, сразу говорю.
3: Это
1: что
3: все очень страшно.
0: Про деньги ты говорил, перебили, извини.
3: Деньги 20 миллионов долларов при бюджете 3 миллиона, представляешь? То есть это малобюджетное кино, действительно, оно строится чисто на саспенсе. Вот девушки на высоте, и что же с ними произойдет? Ты все это время переживаешь. Здесь новый состав «Вышки 2», там появится Харриет Слейтер, это актриса, она играет сестру главной героини первой части, и они окажутся
0: не
3: в Таиланде.
0: Не просто так, сейчас спойлернул, получается,
3: Да, в общем. Дальше не буду углубляться.
0: Наверное, сестричка полезла наверх, чтобы найти свою сестричку.
3: Нет, нет, нет. А здесь действие разворачивается в Таиланде, а именно гора Кван. Здесь 900 метров. И на самом деле, я даже не знаю, как без спойлеров-то сказать. Скажем так, уважая опыт своей сестры, она решила полезть на эту гору. И там все то же самое произойдет. Что еще важно знать, конечно, в данном контексте? Дело в том, что Джонатан Фрэнк и Скотт Манн, это люди, которые сняли первую часть, они же были сценаристами и написали сценарий этой части, но у них отняли, собственно говоря, режиссуру, потому что позвали уже, ну, тут же вторая часть, все по-серьезски, будет третья часть, позвали братьев Майкла и Питера Спрингс, они работали над «Пилой 8», и, в общем, уже по первым оценкам говорят, что все-таки похуже, чем...
0: Но это
3: вообще
0: ужасы?
3: Ну, это да, это такой, да, саспенс ужасы, на высоте.
0: Ну, уже страшно от этих видов, которые в трейлере.
1: Особенно тебе, да.
0: Да, я-то такого открытого пространства на высоты боюсь. Лететь там или жить на высоком этаже нет, а вот идти, ну, как-то страшно. И все это в кинотеатрах?
3: Да, на больших экранах.
0: Спасибо тебе большое, Николай Никулин.

0: Улин, как всегда, вот человек весть.
1: Человек-бобина.
0: Еще не успели афиши вывести, а он уже рассказал нам о том, что стоит посмотреть. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Поехали. Драйв.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. На студийных 10.15 за минувший час загруженность дорог Саратова уменьшилась на 20%, и в эту минуту Яндекс.Карты фиксируют пробки в 4 балла, местами затруднения. И на Большой Садовой скорость потока 5 км в час от Беговой до Новоузенской. Большая Горная стоит от Веселой до Славянской площади. Рахово притормаживает от Большой Казачьей до Советской, а Танкистов и Далее Астраханская в заторе от Первой Садовой до Кутикова. И на Московском шоссе потратите лишних 5 минут от Магистральной до Буровой. Авторадио 102.1 FM следит за дорожной обстановкой города. Не переключайтесь.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона – забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество – наш профиль. 754-100.
4: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
5: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет-лидер на

0: Большой Садовый. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
3: Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском децентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Космо!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-06-98.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Мальчики и девочки, в этот раз нам не понадобится, собственно, загранпаспорт. Сегодня нам понадобятся резиновые сапоги. Ну и, конечно, хорошее настроение, которое нам подарит лучший гид мирового масштаба.
2: Ну и, в частности, нашей страны, Денис Зоткин.
0: Большое путешествие.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Денис, мы хотим сегодня действительно погулять по нашим отечественным, классным, красивым усадьбам. Есть ли такие? Ну, опять же, мы знаем, что вы амбассадор Санкт-Петербурга, но все же поближе к Москве что-нибудь. Куда мы можем отправиться?
3: Ну, любой сильный столичный город, коим является, собственно говоря, как Петербург, так и Москва, обладает отличным ожерельем усадеб. И тут столица, может быть, даже чуть-чуть обгоняет Санкт-Петербург, потому что очень много раз чудесных направлений, куда бы мы ни поехали. Но если все-таки осень, да, и как-то прохладно, хочется чуть на юг, так вот давайте поедем чуть-чуть на юг от Москвы в сторону расчудесного города Чехова, от которого буквально два шага до усадьбы одного из, наверное, самых известных драматургов мира. Да, в гости к Антону Павловичу Чехову в Мелехово поедем мы с вами сегодня.
1: Это бесплатно, это платно там нахождение?
3: Там, конечно, нахождение платно, но совершенно приятно каких-то денег стоит. Там совершенно точно стоит погулять вместе с экскурсоводом, потому что очень интересно вот такими глазами, знаете, чеховских фанатов посмотреть на все то, что там построено. А в Мелехово будет написан 41 шедевр. И «Дядя Ваня», и «Чайка», и «Палата номер 6». Все написано именно там. И это имение приобретает драматург в самом конце века 19-го, причем специально для постоянного пребывания, не для дач. Кроме того, что активно писал, мы его отлично знаем как, во-первых, врача, конечно. И вот только представьте, он с 5 утра принимал всех, до 9, до 10, и в бывшей людской там находится амбулатория, которая как раз рассказывает об этой, ой, какой непростой медицине, там, рубежа веков. Плюс сохранился и сам усадебный дом, который увидеть, конечно, интересно, там, середины 19 века постройки. Сам Чехов про него говорил, что клопов и тараканов из него вывести можно только пожаром. И вот, знаете, накаркал, потому что дом горел не раз, но восстановлен был в 60-х, и когда его восстанавливали, еще живы были многие друзья, родственники, которые помнили обстановку. Поэтому там действительно гений места витает. И самое главное – это флигелек, в котором в 1894 году будет написана «Чайка». Его можно увидеть к этому деревянному, скромному, несколько несуразной архитектуры зданию. Можно подойти, прикоснуться, притронуться, и это наслаждение.
1: Там есть кафешечки, может быть? Просто если ехать, то это же нужно, получается, на весь день, не так, на часик?
3: Совершенно точно на весь день. Там не получится что-то заглянуть, сфотографировать, уехать. Вот именно. Там нужно подышать, погулять, и лучше совместить поездку, может быть, с каким-нибудь событием. У музея Мелехова очень хорошая такая афиша культурная. Постоянно проходят какие-то мероприятия, концерты, чтения. И тогда, конечно, и чай из самовара можно выпить, и какой-нибудь там пирожок съесть.
1: Ну что ж, дамы и господа, Денис сказал, что необходим вам гид. Хотя, в принципе, можно просто взять наши подкасты. И вот аудиогид по этому прекрасному месту вам обеспечен. Спасибо большое! Лучший на планете Земля!
2: И в стране Россия, Денис Зоткин!
3: Спасибо!
0: Поехали!

0: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-35-671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы

0: открываем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка. Совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
0: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Итак, 9.40, ребята, на столичных. Это драйв-шоу «Поехали». Дочитываем последнее сообщение, закрываем наш, еще раз повторюсь, откровенный драйв-чат. Итоги будем подводить прямо сейчас по поводу Кать, Саш, Дим и Ань. Ну и еще, естественно, есть и другие. Но в любом случае мы мысленно обняли и пожалели каждого. Давайте, ребята, еще раз, как вас зовут, горите или выгораете ли на работе, предлагаем пожаловаться вам, пока еще есть минутка. 915-459-2020.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Привет, ребята, я Александр, я выгорел дотла. Написал нам наш постоянный слушатель, пишет: «СОС, а помогите». А, есть два сообщения, которые, знаешь, вот, в принципе, как мне кажется, оба претендента. Почему, объясню. Первый — это Жанна. Всем привет, меня зовут Жанна, я домохозяйка, и я иногда выгораю, потому что рутина изо дня в день одно и то же.
2: Съедает.
1: Это трудно. И в левом углу ринга Анастасия. Она пишет: меня зовут, естественно, Настя, про выгорание на работе. А декретный отпуск? Кто его только отпуском назвал? Считается ли это работой? Вот тут устаешь и выгораешь постоянно. Я из декрета в декрет ушла, уже 4 года сижу. И поплачу, и посмеюсь. Очень весело. Муж сегодня, уходя на работу, сказал: хорошо, вам мультики будете смотреть, а мне на работу. Так смотри мультики. Я сама пойду на работу. Хоть куда, хоть мешки ворочать. Декретная работа еще та. Но я счастливая и очень люблю своих деток. У Анастасии дергается глаз в этот момент. Очень тоже понимаю. Это такая тяжелая работа. Почему, правда, нет никаких бонусов за это?
2: Не знаю, ну, муж должен
1: бонусы.
2: Нет, есть,
1: конечно, один 50 рублей приходит после полутора лет.
2: А, ну нет, это не вечно это происходит.
1: Я тоже с женой долго думал, куда и что с ними сделать. Вклад, купить квартиру.
2: Биткоин.
1: Да, я думал, сумасшедший просто. Сумма на меня упала, поэтому где-то она до сих пор лежит.
2: Наверняка. Оля пишет: у нас в коллективе есть Наталья, Екатерина, Елена и, собственно, я сама, Оля. Мы заряжены всегда, принимаем бодрый напиток для иммунитета и притока энергии под названием, как думаешь, что?
1: Не знаю.
2: Я думал, кофе. Нет, струя бобра.
1: Ее разве пить можно?
2: Да, конечно. Там я специальные думаю. Напитки делаются. Ну, не просто саму, знаешь, чисто надоил бобра. Нет, там специальные есть напиточки по столовой ложечке. Я не могу это пить, я пробовал.
1: Я даже не планировал. Но если придает бодрости, то...
2: Там еще же коктейль: струя бобра, слюна медведя, еще
1: давай
2: что-то там.
1: Не будем, да. Сопли карася, зачем нам это надо?
2: Да, вот это.
1: Здравствуйте, у меня муж Дмитрий. Все, вот то, что было, все про него. Всю ночь бегает и все забывает, пишет жена Алена. Вот, понимаешь. Есть те, кто любит свои работы, идут на нее с удовольствием, как Иришка. А вот чего по-настоящему устаю и выгораю, это только из-за бесконечных уроков с ребенком. Он учится в 6 классе, и учебная программа — это просто кошмар, особенно история. Получается, я учусь в 3-й раз, как в 1-й. Но позвольте мне все-таки сегодня отправить
2: мать
1: Анастасию. Да, хочется, чтобы она все-таки вырвалась.
2: Поддерживаю.
1: Посмотрела, что вокруг происходит, жизнь, мир. Накрасилась, надела самое парадное платье, пока еще позволяет возможность.
2: Оставила дома мужа с мультиками.
1: Пускай, он хотел, пускай. Вот. 2 октября, это пятница. Ледовое шоу Евгения Медведева. Явно не утром, понимаешь, не утренник. Придет пораньше, пускай сидит, поймет, что это не хихоньки-хахоньки. А ты бери подругу и иди сначала в кафешечку, а потом на мероприятие.
2: А потом опять в кафешечку.
1: А никто не запрещает.
2: Абсолютно. Так, 2 билета на ледовое шоу Евгения Медведева достается тебе, дискотека, да. 90-х на льду. Пройдет оно 2 октября на ЦСКА-арене.
1: Настенька, поздравляем. Выходные мы тебе придумали. Вывод какой сегодня? Догорание. Штука, конечно, коварная. И никакие отчеты, дедлайны и планы продаж не стоят ваших испорченных нервов и бесконечных ночей. Если чувствуете, что вот закипаете, сделайте паузу, как мы сегодня говорили. Выпейте чаю, посмотрите в окно. Не знаю, вспомните о чем-нибудь приятном. И помните также, что работа — это всего лишь работа.
2: Часть жизни, а не вся жизнь.
1: Да, из нее не состоит наша жизнь. Столько всего прекрасного, красивого, в том числе и домашние люди, которые вас любят и ждут. Вот, не забывайте об этом. В порыве за карьерной вот этой лестницей и всем материальным забываем о главном, что есть еще приятные моменты вокруг. Ой.
2: Хорошо сидим.
1: Сейчас скажут. Да. Бань, что ли, затопили?
2: Если есть, давай.
1: Все, на сегодня драйв-чат завершен.
0: Драйв-шоу.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
5: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
7: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Новый консультативно-диагностический

0: детский центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
1: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
3: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
4: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату. Удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
5: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома. Различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8 845 3 56 48 08.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: знаем и любим. Я могу нескольких назвать сразу. А Настя, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краммери и многое-многое-многое другое любимое, что мы действительно можем подпевать в любое время дня и ночи. Но самое главное, что в ближайшие выходные, а именно в субботу, 26 сентября, на телеканале Муз-ТВ в 18.20 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». То есть те, кто был, смогут еще раз пережить свои эмоции и испытать их вновь, а те, кто по каким-то причинам не смог, вот вам я даже завидую.
1: Главные артисты, главные хиты, невероятная энергетика. В общем, предлагаем снова вспомнить и пережить эти классные летние теплые эмоции. Так что не пропустите «Большую дискотеку Авторадио» на Муз-ТВ уже в эти выходные в 18.20. Мы же прощаемся с вами, но ненадолго. До завтра. Завтра в 7 утра мы будем вновь здесь. Иван Броневой.
0: Денис Курочкин.
1: Всем пока.
0: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед вдохновлен историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
5: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В МИД России назвали сумму доходов от замороженных активов, переданных Украине. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: С 2024 года Евросоюз направил Украине 8 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. Об этом РИА Новости сообщил представитель Министерства иностранных дел Владислав Масленников. По его словам, более 3,5 миллиардов евро из этой суммы пошли на закупку вооружений. В российском внешнеполитическом ведомстве считают использование таких средств незаконным. Ранее в службе внешней разведки заявили, что в Евросоюзе обсуждают создание новой структуры для размещения российских активов за пределами бельгийского депозитария Евроклир. По версии СВР, такой вариант рассматривают на фоне опасений по поводу дальнейшего финансирования Украины без использования российских денег.
3: Про происшествие.
2: В Динском районе Краснодарского края потушили пожар на территории одного из предприятий. Как сообщили в оперативном штабе региона, возгорание началось после падения обломков беспилотника. Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 50 человек и 15 единиц техники. Ночью в Краснодарском крае действовал режим беспилотной опасности. По данным Министерства обороны, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотников над несколькими российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем и Крымом.
3: Про инициативы.
2: В МВД предложили учитывать использование ИИ при совершении преступлений как отягчающий фактор. Об этом сообщает агентство ТАСС. Речь, в частности, идет о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносных программ. Такие поправки в Уголовный кодекс ведомство разрабатывает вместе с Минюстом и другими органами. Помимо этого, правоохранители предлагают усилить профилактику киберпреступлений. В том числе планируется подготовить рекомендации по работе с искусственным интеллектом, проверке материалов на признаки дипфейков и защите персональных данных.
3: Про людей.
2: Телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова похоронят на Перепеченском кладбище в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение. Дата прощания пока неизвестна. О смерти Сергея Соседова стало известно накануне. Ему было 58 лет. Он скончался во время поездки в Якутию после несчастного случая. Соседов родился в Москве и много лет работал музыкальным журналистом и телеведущим. Широкую известность ему принесла программа «Акулы пера». Позднее он участвовал в проектах «Ты супер Стар», «Суперстар Возвращение» и других музыкальных шоу.
3: Про работу.
2: В России выросло число сотрудников, которые предпочли бы получать компенсацию за неиспользованный отпуск. По данным исследования, которое приводит «Москва-24», такой вариант выбрали около 75% работников. Для сравнения, в прошлом году их было 66%. Эксперт Евгений Беляков отметил, что особенно часто дополнительный доход вместо отдыха выбирают люди со сдельной оплатой труда. При этом по закону работнику положено 28 дней отпуска в году. Отказать в этом времени для отдыха или заставить сотрудника отдыхать меньше работодатель не может. Официальный курс доллара по данным ЦБ 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: на виражи.
1: Виражи делают нашу жизнь интереснее. Главное, чтобы они были максимально безопасными и вели к позитивным событиям. От души вам этого желаю. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас на волне Авторадио. И скажу, что у нас впереди розыгрыш «Время перемен», эпизоды игры «Много денег» и много чего интересного. И музыка, конечно же, будет. Продолжу баловать вас отличными хитами и спешу направить к вам песню «Бит квартета «Секрет». Вот она, ловите.

Мой приятель беспечный ездок, и асфальт он привык растирать в порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату, удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
1: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37 50 50.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвискайм». Не офета.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
9: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
10: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
11: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
12: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46 79 71.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
14: «Бизант». Оптовые цены. С 21 по 27 сентября. Посуда, товары для дома. Оптовые цены на все. С 21 по 27 сентября 2026 года. «Бизант». Саратов. Симбирская, 157.
15: Подробности об организаторе акции. 44-77-88.
16: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-0061.
17: 0+.
18: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
20: 39, 36, 36.
21: Реклама на Авторадио.
22: 39, 36, 36.
23: Музыка.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Турист из Москвы, на которого во время рыбалки в Туве напал медведь, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил руководитель республиканского госкомохотнадзора Артыш Солчак. Мужчину госпитализировали после происшествия на реке Большой Енисей. В регионе из-за активности медведей действуют ограничения на мероприятия на природе, а в 11 муниципалитетах ввели режим повышенной готовности. Ранее также сообщалось, что в Красноярском крае после нападения бурых медведей погибли 6 человек. По этим случаям возбудили уголовные дела о халатности. С января по август в России выпустили 507 тысяч легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Росстат. Особенно заметным рост оказался в августе. Производство увеличилось почти на 70%. Выпуск грузовиков по итогам 8 месяцев, напротив, немного снизился. Однако в августе также показал рост. Кроме того, в конце лета после корпоративных отпусков к работе вернулись заводы «Хавейл», «ГАЗ», «АвтоВАЗ» и «Москвич». Ночь на 24 сентября в столице стала самой теплой с начала месяца. Как сообщает «Москва-24» со ссылкой на синоптика Михаила Леуса, температура на ВДНХ не опускалась ниже 16,5 градусов. Сегодня днем воздух прогреется примерно до плюс 20. Однако уже в пятницу ожидается похолодание. Ночью будет около 10 градусов, а днем примерно 15. В выходные ночная температура может опуститься до 5-7 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Карум 1.ру.
1: ИП Гафонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская 40.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.vitauto.ru.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
11: 18+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
15: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
16: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: вечности переход.
1: Не в метро, а в своем новехоньком автомобиле уже в октябре вы сможете передвигаться, если, друзья, прислушаетесь к этой отменной новости. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запустило грандиозный проект «Формула Авторадио». В нем любой может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей и даже тот самый новенький автомобиль. Какие правила? Все крайне доступно. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру и проходите тест

0: на знание ПДД. И вуаля! 10 лучших участников по итогам этого тестирования уже 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Тот, кто при соблюдении всех правил движения проедет быстрее, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы в финале уедете на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо...

0: 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Весной тают не только снег, но и цены. В Полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
2: Магазин Аризона представляет легендарные куртки Аляска из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели. Отличные цены. Тау-галерея, 3 этаж, магазин Аризона.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин дверной.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
6: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: «Бизант». Оптовые цены. С 21 по 27 сентября. Посуда, товары для дома. Оптовые цены на все. С 21 по 27 сентября. 2026 года. «Бизант». Саратов. Симбирская, 157.
10: Подробности об организаторе акции. 44-77-88.
11: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-00-61.
12: 0+.
13: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
14: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
15: ООО «Элвис Кай», у меня фета.
16: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
17: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
16: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
17: Лови удачу в «Мебель Сити».
16: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
14: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
18: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
19: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Спонсор ООО «Вотур Моторрус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: Доброе утро, кому-то уже и день, и вечер. В эфире авторадио «Игра «Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером Jet Tour. Она для тех, кто задумывался о том, чтобы сменить свой автомобиль на новый, и чтобы стать участником нашей игры, заходите на сайт авторадио.ру, оставляйте на страничке акции «Время перемен» свою историю, почему же вы хотите все-таки поменять автомобиль, и ждите нашего звонка. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие. Но просто прекрасные автомобильные приятности. И сегодня мы играем с Дарьей из Москвы. Доброе утро, Дарья.
2: Доброе утро.
1: Дарья, рассказали вы, что хотите такую машину, чтобы называть ее красавицей. А нынешнее авто не такое?
2: Ну, она уже старая, поэтому я бы хотела сменить.
1: Ну, то есть вы хотите, а вот так вот, на молодую, да, променять?
2: Да, уже пора.
1: Ну что же, такое тоже, это очень хорошее желание. Ну и сейчас мы с вами как раз к игре приступим, да, отправимся в виртуальное автомобильное путешествие пока на вашем старом авто. Главная особенность нашего путешествия, мы будем заезжать в какой-то город, который в свое время тоже поменял старое название на новое, и ваша задача угадать по нашим подсказкам, что же это за город. Вы готовы?
2: Я готова.
1: Ну, тогда слушаем внимательно.
0: Время перемен.
1: Ну что же, первая подсказка у нас такая. Неофициально этот город называют космической столицей России.
2: Космической.
1: Да, космической столицей России. Ну, если так не приходит на ум, я могу вам еще вторую подсказку дать.
2: Нет-нет, сейчас я подумаю.
1: Давайте. Ну, неофициально называют космической столицей России. Я вот думал, что вы, поскольку из Москвы, сразу ответите.
2: Думаю, что Королёв.
1: Думаете, это Королёв? Вы уверены? Да. Вторая подсказка, да. Может быть, вам поможет?
2: Нет, без подсказок.
1: Хорошо. Я принимаю ваш ответ, и это правильно.

0: Всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на G-Tour серии Т до 320 тысяч.
1: Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама.

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 12 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. В Роспотребнадзоре обозначили сроки пика заболеваемости гриппом в России. Все подробности далее.
4: Про главное.
3: Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пик заболеваемости гриппом в России придется на новогодние праздники с продолжением в середине января. В беседе с РИА Новости глава ведомства также отметила, что в зависимости от конкретных типов циркулирующих вирусов сроки могут незначительно сдвигаться на последнюю декаду декабря. Накануне Роспотребнадзор также сообщил, что число случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и ковидом в России продолжает расти, за неделю увеличилось на треть.
4: Про отопление.
3: В Саратовской области паспорта готовности к отопительному сезону получили уже все многоквартирные дома. Такая информация прозвучала на совещании в правительстве. Губернатор Роман Бусаргин напомнил, что обычно подача тепла начинается в период с 15 октября по 1 ноября. Глава региона поручил профильным ведомствам и главам администрации максимально внимательно отнестись к подготовке. Должны быть решены все вопросы с поставками газа и электроэнергии, подчеркнул Бусаргин.
4: Про изменения.
3: В Саратове кадровый центр для участников специальной военной операции расширил формат работы. Помимо ключевого направления трудоустройства, теперь там будут проходить информационные встречи, на которых участники СВО могут получить консультации по широкому кругу вопросов, напрямую пообщаться с представителями различных структур и узнать все о мерах поддержки, реабилитации. На этой неделе состоялась первая информационная встреча с представителями фонда «Защитники Отечества» и спортивно-адаптивные школы реабилитации. Физкультура. Подробную информацию о встречах можно узнать по номеру 8 800 775 76 25.
4: Про футбол.
3: Клуб «Саратов» вышел в четвертьфинал Кубка России по пляжному футболу. В Анапе команда одержала 3 победы подряд на групповом этапе, обыграв ростовскую «Нику», подмосковный «Королев», столичный клуб «Строгино». Теперь команда «Саратов» ждет четвертьфинальный матч. Он состоится в пятницу. Полуфиналы запланированы на субботу, а матчи за медали состоятся 27 сентября. Курс доллара на сегодня 84 рубля 39 копеек. Курс евро 96 рублей 74 копейки.
4: Про погоду.
3: Сейчас в Саратове 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 26 градусов. И к этому часу все. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
5: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
6: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
7: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
6: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
7: Лови удачу в «Мебель Сити».
6: «Мебель Сити» на Симбирской 154.
8: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, результатов акции, сроках миссии, порядке получения на сайте «Мебель Сити».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

Строчка про тебе 18 в этой песне в связи с недавними событиями в его жизни несет особый смысл. Григорий Лепс на Авторадио. Ну а мы не задерживаемся, движемся вперед. Четверг набрал обороты, и мы направляемся в сторону актуальной песни. «Осень», она так называется. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам отличной погоды.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: карты Озон Банка, а затем забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО Озон Банк. Товары за рубль на маркетплейсе Озон можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
3: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
2: Ого, а если я разболеюсь?
3: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
4: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
8: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
9: Покажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
10: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра. 51 22 51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
15: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
15: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
15: На телеканале «Ю».
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
20: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: ООО «МКК АЗ-68».
22: «Бизант». Оптовые цены. С 21 по 27 сентября. Посуда, товары для дома. Оптовые цены на все. С 21 по 27 сентября 2026 года. «Бизант». Саратов. Симбирская, 157.
23: Подробности об организаторе акции. 44-77-88.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
0: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студию Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Землетрясение магнитудой почти в 5 баллов произошло у Южных Курил. Подземные толчки ощутили жители острова Шикотан. Их сила достигала 3 баллов. По данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, эпицентр находился в Тихом океане в 32 километрах восточнее села Малокурильское. Информация о пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась. Роспотребнадзор заявил о резком росте заболеваемости простудными инфекциями в России. Число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 увеличилось почти на 34% относительно предыдущей недели. За последние 7 дней в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. Несмотря на то, что интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается, ситуация развивается в полном соответствии с сезонными прогнозами. Сейчас подавляющую часть заболевших атакуют вирусы не гриппозной этиологии, чаще всего это риновирусы. Минувшая ночь в Москве побила 77-летний температурный рекорд. Она стала самой теплой с начала осени, отметили синоптики. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, минимум составил почти плюс 17 градусов, что почти на 10 единиц выше климатической нормы. Сегодня днем аномальное тепло в столице сохранится, воздух в городе прогреется до плюс 20. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: KGM представляет. Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
2: Ура! Новая машина!
3: А чем он так хорош?
1: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
3: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
1: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
0: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Георгий Чевчан – лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВВБ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ВВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Автомобиль «Dongfeng Mage» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Dongfeng

0: Лучший в своем классе. До 31 октября. Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенства.

0: совершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-2012. Окна само. Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская, 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
6: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь специалистом.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
10: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф». 229,90 за килограмм.
11: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату. Удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
16: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт.

0: Vimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Vimax. Не дайте простуде раскачаться.
1: Vimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Центробанке оценили перспективы снижения инфляции. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывают обеспокоенность как у Центрального банка, так и у россиян. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. По ее словам, одна из главных задач ЦБ – это обеспечить ценовую стабильность. Эксперты Центробанка ожидают, что в начале следующего года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно до 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. По последним данным Росстата, сейчас годовая инфляция составляет 6,2%.
3: Про безопасность.
2: Номер банковской карты можно сообщать другим людям.

0: если он нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать ни в коем случае нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете.
1: Про образование.
0: Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и общую нагрузку на ребенка. Для учеников вторых и третьих классов на всю домашнюю работу рекомендуют отводить не больше полутора часов. Для четвертых и пятых – двух, для шестых и восьмых – двух с половиной. А в старших классах предел составляет 3,5 часа. Помимо этого, Минпросвещение работает над едиными критериями выставления оценок, чтобы сделать их более объективными.
1: Про автомобили.
0: Россияне стали заметно чаще интересоваться подержанными китайскими автомобилями. По данным Автору, спрос на машины не старше 7 лет за год вырос в 2 раза, а количество предложений в 2,5. К началу сентября китайские марки заняли уже около 20% этого сегмента вторичного рынка. Большинство автомобилей предлагают по цене от 1,5 до 3 миллионов рублей. Среди наиболее востребованных моделей Geely Coolray, Havail Jolion, Amoda C5 и Cherry Tiggo 7 Pro Max.
1: Про еду.
0: Россияне снова стали чаще покупать картофельные чипсы. По данным исследований, в первой половине года продажи выросли на 9% в упаковках. При этом дорожать снеки стали медленнее. Во втором квартале цены прибавили около 5% против 15 годом ранее. Помимо этого, растет интерес и к альтернативам. Например, снекам из овощей, фруктов и нори, а также цельнозерновым и протеиновым перекусам. Официальный курс доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед.
9: Нет, не надо слов.

0: «Титаником» никак не могу назвать нашу игру «Много денег». В ней слушатели авторадио выигрывают и совершенно точно получают реальные мани-мани. Просто кто-то ленится и не принимает участие. А вот другая, большая часть нашей аудитории ждет с нетерпением каждый эпизод игры. И вот мы на его пороге, друзья, готовимся разыграть деньги. Всем желаю удачи и внимания.
1: «Много денег» на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем привет! Авторадио активно продолжает 13-й счастливый сезон игры «Много денег». В ее банке в этот самый момент 5000 рублей. Кому они достанутся и достанутся ли вообще, готовимся узнать. Кстати, наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Но прежде напомню, что каждый участник розыгрыша претендует не только, конечно, на деньги, но и на исполнение заветной мечты. Мы в розыгрыше устраиваем суперфиналы, в которых выполняем желания слушателей. Вот сначала. С начала года три суперфинала провели. В них Игорь из столицы стал обладателем профессиональной фототехники. Евгений из Петербурга получил 1 000 000 рублей. А вот Вера мечтала с нашей помощью закрыть автокредит, и она его закрыла. До финала года мечты еще нескольких слушателей мы обязательно исполним. Присоединяйтесь к игре, заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок своего мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте, о чем мечтаете. И это все. Да, вот так просто. Вы становитесь претендентом и на деньги, и на исполнение мечты. Заходите на сайт. Ну а тем, кто уже стал участником, конечно же, желаю удачи. Мы приступаем. А приступаем мы с чего начинаем? Конечно же, нужно остановить нашу авторадио-рулетку. Сейчас мы это сделаем. Так. Есть у нас претендент на денежки. Это Анжела из Иркутской области. Она написала: «Я мечтаю о своем доме в Красноярске, чтобы встречать рассветы на веранде». О, какая красивая мечта. Мы сейчас попробуем все-таки Анжеле дозвониться. Так, у нас есть связь. И теперь мы звоним Анжеле, которая мечтает о своем доме в Красноярске, чтобы встречать рассветы на веранде. И напомню, что если мы сейчас услышим гимн Авторадио вместо гудка, то сразу же Анжела получит 3000 рублей. Ну а если она угадает песню, которая только что звучала в эфире, то она, конечно же, обязательно будет с нами играть и далее. Но пока что-то у нас со связью ничего не получается. Надеюсь, что все-таки нас соединят. Не получается еще раз. Но что-то есть, какие-то гудки проходят. Но давайте попробуем перенабрать. А нет. Все. Видимо, потому что в Иркутске далеко связь летела. Анжела, вот, ну, Анжела, берите трубку, потому что у вас уже 3000 за гимн Авторадио есть, а можете увеличить эту сумму.
2: Алло.
0: Алло, Анжела, здравствуйте.
2: Да.
0: Анжела, здравствуйте, это Денис Левашов, Авторадио, игра «Много денег».
2: Да.
0: Алло, вы меня слышите?
2: Да, я вас слышу.
0: Анжела, прекрасно. Ну что, как вы? Как у вас настроение?
2: Все замечательно.
0: Все замечательно. Вы мечтаете о доме в Красноярске, чтобы встречать рассветы на веранде, правильно я понимаю?
2: Конечно, да, мечтаю.
0: Вот. Я надеюсь, что в будущем эта мечта обязательно случится, потому что суперфиналы еще впереди. Ну а теперь о деньгах. Если вы сейчас назовете мне ту песню, которая только что звучала в эфире, то вы получите 5000 рублей. Ну и потом маленький сюрприз. Знаете, какая песня звучала?
2: Нет, к сожалению, я не слушала.
0: Ну что же, ну не слышали, так не слышали. Зато у вас есть гимн Авторадио, я вас с этим поздравляю. 3000 рублей вы получите, и не просто так, а потому что...

0: то наш партнер Озонбанк удвоит эту сумму, и вы получите уже 6 тысяч рублей на свою карту Озонбанка. Еще активнее вас, Анжела, поздравляю. Спасибо за игру. И скажу всем, что несмотря на то, что Анжела выиграла деньги, она по-прежнему участвует в игре и претендует на исполнение своей мечты в одном из суперфиналов, которые впереди состоятся. Розыгрыш продолжается. Теперь в банке у нас 7 тысяч рублей. Шикарная сумма. Всем желаю сорвать этот банк в нашей игре, потому что впереди эпизоды ее обязательно будут. И добавлю, что помимо всего прочего, в конце года генеральный партнер нашей игры Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоить шансы вот на этот выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, а я пока запущу все-таки нашу авторадиорулетку, чтобы игра продолжилась. Все случилось. Я желаю вам удачи в следующем эпизоде игры. У вас все получится.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК». Мне офета.
7: Нужны двери? Звони!
8: 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
10: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай.
12: Новую найди, проверь, кредит оформи.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
15: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
16: «Бизант». Оптовые цены. С 21 по 27 сентября. Посуда. Товары для дома. Оптовые цены на все. С 21 по 27 сентября 2026 года. «Бизант». Саратов. Симбирская, 157.
17: Подробности об организаторе акции. 44-77-88.
18: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-0061.
19: 0+.
20: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте жилюзинск.ру.
21: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
22: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
21: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
22: Лови удачу в «Мебель Сити».
21: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
23: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
24: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату. Удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
0: Реклама на Авторадио.
25: 39-36-36.
0: Музыка.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Россиян предупредили о новой схеме мошенников с субсидиями на ипотеку. Аферисты предлагают семьям с детьми несуществующие льготы на погашение жилищного кредита. Как пишет РИА Новости, преступники запускают рекламу и создают каналы в мессенджерах, которые маскируются под государственные сервисы или официальные порталы банков. Гражданам обещают компенсацию части ипотечного долга, а для оформления выплаты предлагают перейти по ссылке и авторизоваться через поддельную версию госуслуг. Это может привести к краже персональных данных, списанию средств или оформлению займов на имя пользователя. Эксперты советуют проверять информацию о льготах только через официальные сайты госуслуг и банков. Федеральная антимонопольная служба выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбудили 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Отмечается, что 39 из них по признакам злоупотребления доминирующим положением. Синоптики предупредили москвичей о резкой смене погоды. Похолодание в столице начнется уже ближайшей ночью. Таковы данные Центра погоды ФОБОС. Завтра днем будет не выше плюс 15, в субботу и воскресенье ночные температуры в столице упадут до 5 градусов тепла. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Гапонова Марина Владимировна. ОГРН-П 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Дода Пицца. Пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дода Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Дода Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Опять назад пустым ехать.
9: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
14: Ну, есть, конечно.
13: А кровать из массива с газлифтами?
14: Со скидкой 90%.
15: Все для дома и ремонта на ВБ.
16: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «ФВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Гребенка, Ледина.
17: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
18: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
20: «Мир». Каждый день в твоих руках.
21: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе...

0: правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Авторадио.

Горе. Мы даже слово-то такое исключаем из своего лексикона, поскольку на горизонте, друзья, показались выходные, и они будут отличаться от других, ведь всех нас ожидает исключительное событие. В субботу в 18.20 на канале Муз-ТВ состоится телеверсия шоу «Большая дискотека Авторадио», которая прошедшим летом прогремела на центральном стадионе «Динамо». Тогда десятки любимейших артистов, среди которых Анна Асти, Иванушки Интернешнл, Мари Крамбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие выступили нон-стоп под аплодисменты 30-тысячной публики. И вы теперь тоже сможете все увидеть своими собственными глазами. Так что получайте и осенью незабываемые летние танцевальные эмоции. Включайте Муз-ТВ в эту субботу в 18.20 и смотрите главное шоу страны «Большая дискотека Авторадио». А сейчас потанцуйте.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
2: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
4: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
5: Сроки акции с 1 сентября 2015 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
7: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в «Победе». Саратов, улица Таркова, 46Б.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
15: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
16: Музыка

0: Авторадио представляет.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
0: Звезды и автомобили. Популярные российские звезды рассказывают свои истории в эфире Первого автомобильного радио. Встречайте, автор и исполнитель Андрей Звонкий.
2: Первый автомобиль у меня появился, по-моему, лет 20 с чем-то, наверное, было. Мне по дешевке там подогнали ВАЗ-2199. Я работал продавцом в магазине тогда, и я как-то накопил, откладывал, приобрел эту машину. По-моему, она была такая темно-серая, Тюнинг не делал, но, диски, я все время мыл ее, ходил, что-то пылесосил такое, прям ее так лелеял, вообще такая конфеточка. Но я в то время вообще не разбирался в автомобилях, поэтому что было, то было. Я вообще не знал, что существует автоматическая коробка передач. Я думал, что все машины с механической коробкой. Помню, я ее купил, и у нее была оторвана стойка стабилизатора, и я так ездил и думал, почему она как-то странно себя ведет. А потом, когда поехал делать ТО, мне сказали, что у вас оторвана стойка, я такой, ничего себе, так вроде она ничего едет, нормально, так чуть-чуть подстукивает и все. А я ведь на ней там и 160 шел, и 170. Было очень круто, это было интересно. Я, кстати, до сих пор люблю водить, я обожаю вообще водить. И, в принципе, я отчасти стал автомобилистом, я там разбираюсь в машинах, более-менее я слежу, что происходит. И вот, наверное, первым таким воспоминанием, конечно же, остается эта тачка. Когда ты входишь в автомобильный мир, причем на такой легендарной тачки, то это прикольно. Могу отметить, что на механической коробке уже давно не ездил. У меня было 5 машин с механикой, а потом стали на автомат. Я когда потом как-то пересел машину с автоматом, я вообще просто, насколько это круто. У меня, кстати, машина по мечте появилась достаточно недавно. У меня следующая машина, по-моему, была Renault Clio, потом был Opel Vectra, потом был Citroen C4, потом был Citroen DS4, потом была Volvo еще. Я понял, что я люблю ВАК, и у меня ВАК появился достаточно давно. Сел один раз на Audi TT и понял, что я влюбился в ВАК вообще. Мне нравятся эти машины, нравятся эти моторы, как они едут, посадка. И понял, что я хочу Audi.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Звезды и автомобили. На Авторадио. Реклама.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
11: Афалаза.

0: Предложение у официальных дилеров Хунчи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредит / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хунчи. Цена указана для модели Хунчи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
4: «Включи авторадио».
5: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
5: «Включаю авторадио».
3: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
6: «Авторадио».
3: Всегда на связи. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. ФАС разработала проект единого закона о тарифном регулировании.
3: Про главное.
2: Федеральная антимонопольная служба подготовила единый закон, который объединит правила расчета тарифов для всех регулируемых сфер. Документ предусматривает установление тарифов на срок не менее 5 лет. ФАС рассчитывают, что сочетание долгосрочного тарифного регулирования с методом эталонных расходов поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые сферы, обеспечит прозрачность формирования тарифов для потребителей. Документ также определяет общие цели регулирования тарифов, которые направлены на доступность услуг, а также поддержку развития конкуренции. Разграничивает полномочия между федеральным центром и регионами. Вступить в силу закон должен с 1 сентября следующего года.
3: Про бензин.
2: В 25 регионах России за неделю снизились цены на бензин, в том числе в Саратовской области. Но темпы снижения стоимости топлива в нашем регионе пока минимальны. Как следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата, в период с 15 по 21 сентября сильнее всего бензин подешевел в Крыму на целых 5%. На 2% стоимость топлива уменьшилась на Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области. Снижение цен на 1% было отмечено в Севастополе, Туве, Дагестане. Еще в 18 регионах удешевление бензина составило менее 1%. В Саратовской области он подешевел менее чем на 0,5%.
3: Про регион.
2: Наш регион занимает

0: 4-е место в Приволжском федеральном округе по роботизации производств. На первых трех строчках рейтинга оказались Самарская и Нижегородская области, а также Республика Татарстан. Как сообщает региональная Минпромэнерго, сейчас на предприятиях Саратовской области используется 339 промышленных роботов.
1: Про благотворительность.
0: В парке покорителей космоса завтра пройдет акция «Благотворительный сентябрь». В ее рамках состоятся выступления воспитанников социальных учреждений и детей с ограниченными возможностями здоровья. Стартует благотворительная акция завтра в 12 часов без возрастных ограничений. Курс доллара на сегодня 84 рубля 39 копеек. Курс евро 96 рублей 74 копейки.
1: Про погоду.
0: В Саратове сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 18 градусов. Завтра днем будет пасмурно, небольшой дождь. Температура 20 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в «Мебель Сити».
3: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
5: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, результатов акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
6: Радиоканал Авторадио.
7: Без возрастных ограничений.
6: Авторадио. Номер один в России.

Плачет Голливуд от того, что не видит парочки на улицах осенних российских городов. Подмечали, чем ближе холода, тем чаще влюбленные берутся за руки и плотнее прижимаются друг к другу. Обратите на это внимание, как и на то, что мы еще ближе стали к выходным. Завтра пятница, и желаю вам в ее преддверии такого, знаете, рок-н-ролльного настроения в компании Авторадио. Добрый день!

0: afraid of no ghost.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
1: Реклама. Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату, удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57 73 77.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57 73 77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
11: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ООО «МКК АЗ-68».
13: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
14: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
15: ООО «ЛСКМ». Не оферта.
16: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
0: 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
18: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Angels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
19: Центр женского здоровья клиники Medgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
3: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
4: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Приморье задержан 17-летний подросток, расстрелявший из пневматического пистолета автобус. Об этом сообщает Лента.ру. Юноша открыл стрельбу по окну школьного автобуса с детьми, который подъезжал к средней общеобразовательной школе. Пассажиры и водитель не пострадали. Оружие молодого человека изъяли и отправили на экспертизу. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области со стрельбой остановили машину с подростком за рулем. В отношении задержанного в присутствии законного представителя составлены 9 административных протоколов, а машина эвакуирована на спецстоянку. В Министерстве здравоохранения России заявили о снижении смертности от инфаркта в больнице на 26%. Речь о данных, полученных за последние 7 лет. За указанный период количество смертей от острого нарушения мозгового кровообращения уменьшилось почти на 20%. Ранее стало известно о снижении потребления алкоголя в России. Показатель в 2026 снизился на 10%. Синоптики предупредили,

0: Или о штормовом ветре в Москве. Его порывы местами составляют 19 метров в секунду. Как рассказали в центре погоды ФОБОС, ветер начнет стихать в российской столице к 18:00. Ранее стало известно, что похолодание в Москве начнется уже ближайшей ночью. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Ваш коллега!

0: Циклоферон. Умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
8: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
9: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
10: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
13: Мне с гусем.
12: Так они все с гусем.
13: Так я все и возьму.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
4: Авторадио.

Интересными должны быть наступающие выходные, пора их уже планировать. Этим, конечно, займемся в ближайшее время, только в список дел необходимо внести одно простое действие. Друзья, прибавить в субботу и в воскресенье в 6 вечера громкость приемника, поскольку всех нас ждет программа «Большая дискотека Авторадио». Послушаем и российские, и зарубежные танцевальные хиты, получим позитивный вайб и, конечно же, в компании «Друг». Друга. Программа «Большая дискотека Авторадио» и в субботу, и в воскресенье в 6 вечера. Подключайтесь и танцуйте вместе с нами. Меня зовут Денис Левашов. До финала часа с вами. Завтра обязательно встретимся на волне Авторадио. Великолепного вам продолжения дня. И помните, завтра пятница.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
5: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Весна. Время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айна-парк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айна-парк!
8: Яркие каникулы?
9: Айна-парк!
8: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
12: Билеты в кассах города. 12+.
13: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
14: Тау-галерея, первый этаж.
15: Решиться сложно.
16: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
19: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
20: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
21: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2.

0: телефон 355-355. Тенет Плюс. Быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК Юнифета».
1: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-0061. 0+.
2: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей. И 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
0: Реклама на авто.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОГЛ Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте. Курорте Манжирок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время

0: акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОРВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 2 часа дня.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле оценили возможность поездки Путина на саммит G20. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва с признательностью восприняла приглашение американской стороны. Вопрос о поездке российского лидера теперь будут прорабатывать по дипломатическим каналам. При этом Россия в любом случае примет участие в мероприятиях саммита. Песков также отметил, что говорить о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока преждевременно. Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что российский президент примет приглашение. Саммит G20 пройдет в Майами 14 и 15 декабря.
2: Про проверки.
1: Центральный банк намерен усилить требования к финансовым блогерам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решения инвесторов в собственных интересах. Работу в этом направлении планируют вести постоянно. О том, какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на криптовалютном рынке.
2: Про школу.
1: В российских школах становится меньше двоечников. Об этом рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, одновременно улучшаются результаты ЕГЭ, а также растет качество профессионального образования. Об этом пишет «Парламентская газета». Кравцов также напомнил об эксперименте с оценками за поведение. В этом году такую систему тестируют в 10 школах в каждом регионе страны. По словам министра, отметка должна стать для учеников ориентиром и показать, когда поведение выходит за установленные рамки. При этом сигналом для правоохранительных органов такая оценка не будет.
2: Про форумы.
1: В Санкт-Петербурге сегодня открылся Международный форум объединенных культур. Без учета молодежной программы на него уже зарегистрированы

0: более 2500 человек из 70 стран. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила такой интерес к форуму тем, что зарубежные гости видят уважение России к своей истории, культурному коду и традиционным ценностям. Подробности о работе форума в репортаже корреспондента Авторадио Санкт-Петербург Галины Осиповой.
1: Культурный форум в культурной столице – это всегда красиво и масштабно. Разговоры только о прекрасном и вдохновляющем. Поэтому так охотно и регулярно к нам приезжают представители со всего мира. В этом году официально зарегистрировались участники из 70 стран и даже из тех, которые вроде как с нами не дружат. Но здесь в главном штабе Эрмитажа говорим только о музыке и театре, музеях и кино, цирке и современных технологиях. А помимо деловых встреч и разговоров, участникам форума предложена полноценная культурная программа. Все музеи, дворцы и парки готовы распахнуть свои двери перед международной аудиторией.
0: Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 24 по 26 сентября. Генеральный медиапартнер «Газпром Медиа Холдинг». Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 40 копеек, курс евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

Все так и есть, пусть самые прекрасные моменты в вашей жизни повторяются. Я надеюсь, возможность для этого всегда будет. Это, естественно, родные и близкие люди должны как-то поддерживать, оставаться где-то не

подалеку. Музыка, разумеется, украшает абсолютно каждый наш день. И осень, в частности, не такая уж и грустная пора, как многие считают. Красивая, золотая. Давайте, скорее всего, об этом. В точности не о погоде, да, но в целом про эмоции. Ну и, как было сказано ранее, про искусство сложения семи нот. Иван Прудников с этой минуты. Здравствуй, прекрасная страна. Звук погромче.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели, отличные цены. Тау-галерея, третий этаж, магазин «Аризона».
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. «Полипрофиль» 45-45-46.
3: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Космо.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Сметана из села Удоева. 30% жирности. 300 граммов. 117 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо.

0: Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Бизант. Оптовые цены. С 21 по 27 сентября. Посуда, товары для дома. Оптовые цены на все. С 21 по 27 сентября 2026 года. Бизант. Саратов. Симбирская, 157.
2: Подробности об организаторе акции. 44-77-88.
3: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-0061.
4: 0+.
5: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
6: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
5: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
6: Лови удачу в «Мебель Сити».
5: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
0: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Реклама на Авторадио.
10: 39, 36, 36.
11: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Минфине рассказали о направленности бюджета России на 2027-2029 годы. Ключевым вектором станет выполнение всех социальных обязательств. Кроме того, речь идет об обеспечении потребностей обороны и безопасности страны, а также технологического лидерства, отметили в пресс-службе ведомства. Сегодня Кабмин на заседании рассмотрит проект федерального бюджета на будущий год и плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Совет ЕС одобрил транш Киеву еще на 3 миллиарда евро, пишет Лента.ру. Речь о средствах, предоставляемых в рамках программы «Механизм для Украины». Чиновники отметили, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного Евросоюзом кредита республики на 90 миллиардов евро. Выплата была одобрена после выполнения Киевом 10 предусмотренных планом показателей. Об этом говорится в документе, принятом на заседании Совета ЕС. Диетологи назвали продукты, которыми можно заменить сахар. Среди них сахарозаменители, например, стевия либо грибной сахар триагалоза. При этом идеальным вариантом считается переход на натуральные источники сладости, фрукты и ягоды. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: на плюс.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
14: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
15: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. –

0: сезон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+. Авторадио.

Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Пусть музыка украшает ваши будни, пусть дороги будут безопасными. Да это в целом про нас, это про первое автомобильное. Тем более Авторадио при содействии Госавтоинспекции ВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запустили крутейший проект, который называется «Формула Авторадио». И в этом проекте каждый из вас может проверить свои знания ПДД, выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или, внимание, новый автомобиль. И вы знаете, все действительно элементарно. Вы в любое мгновение можете зайти на страницу проекта на сайте авторадио.ру. Вы проходите тест на знание ПДД и, пожалуйста, попадайте в десятку лучших. И 10 лучших по итогам станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. И лучшие из лучших, кто, внимание, соблюдая правила дорожного движения, то есть не 150 по МКАДу, а соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза. Автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что, дорогие наши прекрасные слушатели, всех приглашаем. И, во-первых, себя проверите. Ну и, конечно, призы, мягко сказать, великолепные. Поэтому добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности в любое мгновение доступны на сайте авторадио.ру. Разумеется, категория 18+. Ну и в данный момент хочется пожелать вам действительно прекрасного настроения. Четверг. Наслаждайтесь моментом, наслаждайтесь искусством сложения семинот. Это у нас в режиме 24/7 в доступе. Ну, а словом поддерживаю в данное мгновение я, Иван Трухин.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро. Надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
4: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
7: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
9: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фреш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо.

0: пришел. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8 937 245 00 61.
4: 0+.
5: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату. Удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
6: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25 50 50. Круглосуточно.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Реклама на Авторадио.
10: 39, 36, 36.
11: Музыка.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами – так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
12: Ну есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ.
14: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Ирина Калинина.
15: Радио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Минфине предложили повысить налог на пассивные доходы россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минфин предложил распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на доходы от вкладов, дивидендов и операций с ценными бумагами. Об этом сообщает Коммерсант. Сейчас такие доходы облагаются налогом по ставкам 13 и 15%. По новым правилам ставка может достигать 22% в зависимости от общего размера дохода гражданина. В Минфине уточнили, что изменения затронут около 4 миллионов человек или не более 6% граждан с налогооблагаемыми доходами. При этом действующую льготу для небольших вкладов планируют сохранить.
0: Про искусственный интеллект.
2: В России разрабатывают национальную базу данных для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента Александра Журавского. Проект создают совместно с Российской академией наук, университетами и крупными IT-компаниями. Предполагается, что данные будут использовать как российские, так и зарубежные нейросети, официально работающие в стране. По словам Журавского, одна из задач – учитывать национальный культурный код при развитии искусственного интеллекта.
0: Про бизнес.
2: Ассоциация туроператоров России обратилась к властям Мальдив с просьбой пересмотреть новые налоговые правила. Как сообщает ассоциация, с 1 октября зарубежные компании, продающие туры на острова, должны будут платить местный налог в размере 17%. Причем даже в том случае, если они не ведут деятельность непосредственно на Мальдивах. По оценке АТОР, фактически налог затронет доход российских туроператоров, которые уже платят налоги в России. В ассоциации считают такую схему неприемлемой. Соответствующее обращение направили министру туризма Мальдив, о возможных рисках для российского бизнеса проинформировали Минэкономразвития.
0: Про мошенников.
2: Аферисты все чаще используют игровые чаты для обмана детей и подростков. Как сообщает Москва-24, злоумышленники знакомятся с несовершеннолетними во время онлайн-игр и постепенно входят к ним в доверие. Затем с помощью угроз и шантажа детей заставляют передавать курьерам родительские сбережения или ценные вещи. В частности, их могут запугивать якобы уголовным преследованием родителей. В основном всплески таких преступлений приходится на праздники и каникулы, когда школьники больше времени проводят за играми. Родителям советуют регулярно обсуждать с детьми мошеннические схемы и выстраивать доверительные отношения, чтобы ребенок не боялся рассказать взрослым об угрозах.
0: Про женщин.
2: Почти 3/4 опрошенных россиянок готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Для 42% женщин важно, чтобы мужчина и сам пытался решить финансовые проблемы. Каждая пятая готова полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать, но только временно. При этом почти половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска и поездок,

0: Около трети сокращали расходы на рестораны, подарки и новую одежду. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, 84 рубля 40 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: однозначно между нами любовь, проверенная временем, годами. И, разумеется, между слушателями Авторадио игра много денег. Наш счастливый сезон как раз-таки воплощает в реальность абсолютно все ваши мечты и желания. Благодаря Авторадио все сбывается. Осталось определиться, чего вы хотите больше всего на свете. И, разумеется, слушать эфир с нашим фирменным гимном.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А играем мы регулярно. Играем мы много раз в день, разыгрываем деньги. Вот, пожалуйста, 7 тысяч в банке, которые благодаря нашему партнеру превратят в 14. А от Озонбанка также будет и дополнительный 6-й суперфинал в конце года. Озонбанк удваивает абсолютно все в плане финансов. Ну, в общем, для слушателей это большой праздник. А на праздники мы приходим, потому что праздники мы любим. Вот поэтому и разыгрываем 4 миллиона из 5, приближаем 4-й суперфинал из 5 от Авторадио, 6-й дополнительный от партнера. Три мечты до конца года станут реальностью в сумме. Нужно отправиться на сайт Авторадио. Тот самый вышеупомянутый праздник. Брать с собой друзей, подруг, все, кто 18+, все, кто хочет, чтобы его мечта воплотилась. Пожалуйста, вы заглядываете на сайт Авторадио, гудок, убираете гимн Авторадио, устанавливаете, пользуясь удобным сервисом, делитесь своей мечтой. Это было шоу «За 10 секунд рассказать о правилах». Тут действительно нет ничего сложного. Вы должны понять, что вам нужно. Кто-то мечтает закрыть ипотеку, кому-то просто новый автомобиль, кому-то автокредит закрыть, как было в первом суперфинале. Во втором суперфинале наш слушатель просто хотел 1 миллион рублей. Пожалуйста, все получено. Кому-то, вот, пожалуйста, для того, чтобы фотографировать диких птиц, нужно фотооборудование, да, объектив крутейший. Все обязательно будет. Поэтому решаем и присоединяемся к нам. Ну, а теперь вышеупомянутые в сумме 14 тысяч. Правильно? Что много говорить, если нужно останавливать рулетку? Этим и займемся. Рязанская область. Светлана. Мечтаю побывать на Курильских островах. Много лет назад посмотрела программу.

0: Они с тех пор мечтаю. Вот, даже с пояснениями. Прекрасная человеческая мечта, воспоминания, я уверен, потом на всю жизнь. Путешествия, кстати, тоже очень и очень популярны у наших слушателей. Но, опять же, мечта Светланы на своем месте, как и четвертый приближающийся суперфинал. Пока можем предложить деньги. Разумеется, для начала мы ждем гимн Авторадио. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей удвоенные вообще. Мгновенно. Назовут прозвучавшую песню, заберут всю сумму.
1: Алло.
0: Здравствуйте, Светлана. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает. С чем вас поздравляю. Меня зовут Иван. Очень приятно.
1: Очень приятно. Спасибо.
0: Мечтаете побывать на Курильских островах? Все правильно?
1: Угу. Да.
0: Здесь и с пояснениями, посмотрели программу, вот теперь мечта туда отправиться. Одна собираетесь отправиться, так сказать, есть люди, которые любят отдыхать в одиночку, таких знаю много, или вы как-то с компанией по-семейному, может быть?
1: Угу. Скорее всего, с дочерью.
0: Тоже прекрасная, хорошая мечта. Светлана, будем за вас болеть. В любом из суперфиналов, а до конца года их в сумме 3, ваша мечта может стать реальностью. Пока могу предложить в сумме 14 тысяч, если назовете только что прозвучавшую песню в эфире автора.
1: Увы. Не могу, я сейчас на работе, радио не слушаю.
0: Увы, в данный момент трудитесь. Но в любом случае, гимн Авторадио был, соответственно, выигрыш уже. У вас есть в кармане номер, продолжает участвовать в игре. Слушайте нас почаще и дай бог, чтобы победы пришли. Договорились.
1: С удовольствием. Спасибо, всей стране привет, чтобы мечты сбывались.
0: Светлана, я думаю, вам тоже от всей страны огромный привет и за доброе слово вам также большущее спасибо. И тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш, и он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Светлана может получить эти деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка, 9 тысяч с этого момента на кону. Сыграем сегодня, сыграем еще неоднократно, вы все слышали. Игровой эпизод, в общем-то, его процесс, да, это лучшее объяснение. Насколько все просто, насколько все легко и насколько все для вас. Вы и так слушаете эфир Авторадио, просто делайте это с нашим фирменным гимном, и вы претендент на победы. Ну и помним, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит 6-ю дополнительную мечту наших слушателей, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: В Саратове 16.15 по информации Яндекс.Карт. Ситуация на магистралях города в данную минуту оценивается в 4 балла, местами затруднения. На Шахурдина произошло ДТП в районе Подробной, из-за чего движение замедлилось до 6 км в час от Бульварной до места аварии. Если есть возможность, объезжайте пробку со стороны Елшанки по проспекту 50-летия Октября, а со стороны Солнечного по Ипподромной. Ну а в центре Кутикова парализовано от улицы Рахова до Астраханской. И по данным Росстата, в Саратовской области немного снизились цены на автомобильное топливо с 15 по 21 сентября. Стоимость АИ-92 снизились на 37 копеек до 76,72 рубля за литр, 95 на 19 копеек до 84,37, а дизеля на 47 копеек до 84,20 рублей. Ну а Авторадио 102.1 FM желает вам хорошего настроения и приятных эмоций.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии, когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Космос.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач.

0: Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51 22 51.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Реклама.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин обсудил с Совбезом меры по обеспечению общественной безопасности. С докладом, в частности, выступил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе Кремля. В совещании также участвовали спикеры Софеда и Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов и другие. Стало известно о резком росте заболеваемости простудными инфекциями в России. Как рассказали в Роспотребнадзоре, число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 увеличилось примерно на 34% относительно предыдущей недели. За последние 7 дней в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. В Роскачестве посоветовали проверить радиаторы перед отопительным сезоном. Если на соединениях обнаружились следы протечек, ржавчина или влажные пятна, необходимо обратиться в управляющую организацию. Как пишет RT, вмешиваться в работу общедомовой системы, сливать воду или же самостоятельно менять радиаторы нельзя. Это может нарушить теплоснабжение соседей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Редакция karum1.ru.
1: Это фонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-789-786. Нижний Новгород, Горьевская, 40.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горьевская.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Дизиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Ой, это у меня в глазах двоится.
9: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
10: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
11: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
15: Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Это новый вызов.
14: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
17: Кто же забьет победный музыкант? Уникальный гол.
18: Не пропустите, друзья!
19: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
20: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
4: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
6: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
10: ООО «Элвис Каюм» не ответа.
11: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
13: Не оферта.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Нужны двери? Звони. 8

0: 800-511-40-40. Магазин «Дверной».
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
3: ООО «Элвис Каюм Неофета». Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
4: Сроки акции с 1 сентября 2015 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
6: Билеты в кассах города. 12 плюс.
7: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
8: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО МКК АЗ-68.
11: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату. Удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
12: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
13: Музыка.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Кэш-можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш-можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Кэш-можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
11: Кэш-можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ Банка и подключайте ВБ Кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ Банк. Выгодно кэш, просто так.
11: Кэш-можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: Город Москва.
4: Ну что там у вас на Невском?
5: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
4: Тоже не тише.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
7: Авторадио.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Начали о главном. ЦБ может сделать официальный доход главным критерием кредитоспособности. Все подробности далее.
3: Про главное.
2: Банк России планирует изменить подход к оценке кредитоспособности заемщиков. С середины следующего года основным критерием для выдачи кредитов может стать официальный доход гражданина. Как передает ТАСС, глава регулятора Эльвира Набиуллина пояснила, что это не ужесточение условий, а унификация подхода к оценке платежеспособности. Глава ЦБ также отметила, что отказ от учета серого дохода заемщика повысит уровень надежности займов, поскольку официальный доход намного более стабилен.
3: Про болезни.
2: В Саратовской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. Как сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер, за неделю в регионе было зарегистрировано почти 14 тысяч новых случаев ОРВИ. На треть больше показателя предыдущей недели. Эпидпорог на сегодняшний день превышен на 17%. Наибольший рост ОРВИ наблюдается в возрастной группе от 14 до 17 лет. Грайфер также уточнил, что в Саратовской области от гриппа привито уже более 50 тысяч жителей.
3: Про нововведение.
2: В Госдуме создадут комитет по технологическому лидерству. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники в администрации президента. Новый комитет, который может возглавить депутат Александр Сидякин, объединит вопросы развития маркетплейсов, беспилотников и искусственного интеллекта, будет курировать креативные индустрии. Сейчас эти темы распределены между комитетами экономической политики, промышленности и информационной политики.
3: Про аварии.
2: В России растет число ДТП с участием детей-велосипедистов из-за нарушения ими правил дорожного движения. Как сообщает пресс-центр МВД России, количество таких аварий в текущем году выросло почти на 20%. Также с начала года увеличилось на 30% число погибших в темное время суток детей-пешеходов. Напомню, 21 сентября в нашей стране стартовала Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В ее рамках сотрудники госавтоинспекции, учителя и воспитатели проводят различные тематические мероприятия в школах и детских садах. Лекции и беседы также проводят и с родителями. Курс доллара на сегодня 84 рубля 39 копеек. Курс евро 96 рублей 74 копейки.
3: Про погоду.
2: Сейчас в Саратове 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 18 градусов. Завтра днем будет пасмурно, небольшой дождь. Температура 20 градусов. И к этому часу все. Анна Макарова, Авторадио Саратов.
4: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
5: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
6: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
5: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
6: Лови удачу в «Мебель Сити».
5: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
7: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках миссии и порядке получения на сайте «Мебель Сити».
0: Авторадио. Номер один в России.

Ох, не знаю, кто вы по знаку зодиака. Вообще не имею представления о том, верите ли вы в них. И эту тему, конечно, лучше вообще не поднимать. Я просто пожелаю, чтобы у вас все было прекрасно. Можно? Ну, по-простому, по-человечески. Оставайтесь вместе с Авторадио. Двигайтесь вперед. Пусть у вас в делах, естественно, все будет успешно. Себе, любимым, время обязательно найдите. Вечерами набирайте сил, отдыхайте как следует. И осенью наслаждайтесь. Это вполне возможно. Тем более, если музыка согревает изнутри. Вы вместе с Авторадио. Это прекрасно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется.

0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
1: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Автомонитор. В нашем городе 17.15, и по сообщению сервиса Яндекс.Карты ситуация на магистралях Саратова в эту минуту оценивается в 5 баллов. Движение плотное. На Кутикова скорость потока 3 км в час от улицы Рахова до Астраханской. Танкисты Федали Астраханская притормаживают от Первой Садовой до Кутикова. Рахова задержит от Большой Казачьей до Советской. И на Большой Садовой потратите около 10 минут от Беговой до Новоузенской. Ну а сегодня днем средняя загруженность магистрали города составила 4 балла, что соответствует обычному уровню. Оставайтесь на волне Авторадио 102.1 FM. Будьте в курсе самой актуальной дорожной информации.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
4: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
10: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
13: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском децентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
16: Реклама. «Боливар». Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
17: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
18: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
19: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
21: Реклама на Авторадио.
22: 39-36-36.
23: Музыка

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Суд арестовал владельца сгоревшего торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке. Фигурант пробудет под стражей до 22 ноября. Он подозревается в совершении преступления по статьям причинения смерти по неосторожности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Данные привели в Объединенные пресс-службы судов Башкирии. Напомню, пожар в ТЦ произошел во вторник. Погибли 4 человека, пострадали 5. Расходы бюджета на следующий год запланированы на уровне почти в 49 триллионов рублей. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, в течение 3 лет власти планируют направить на реализацию задач соцфонда свыше 63 триллионов, бюджету фонда ОМС более 16 триллионов рублей. Бюджетная политика России будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и технологического лидерства. Стало известно, кому опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, людям с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма, повышенной эмоциональной возбудимостью желательно отказаться от такого вида досуга. При этом на психику и самочувствие здорового человека такие картины не влияют. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовска.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Авторадио.

А я вот верю, что все у вас будет прекрасно, все у вас будет на 10 из 10, тем более, рядом, если рядом есть авторадио, и тем более, когда вы проводите время. Ну, под нашим флагом, что ли, давайте так. Помните 4 день июля, помните, на стадионе ВТБ-арена состоялась большая дискотека авторадио, ну, действительно, легендарно, громко, круто выступили Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие другие десятки звезд, и, как вы понимаете, все лучшее должно повторяться. Дамы и господа, 26 сентября в субботу на телеканале Муз-ТВ в 18.20 состоится показ телеверсии нашего грандиозного музыкального фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Кто был у нас в гостях, кто был в нашем танцполе, смогут вновь окунуться в эту атмосферу. Кто-то увидит впервые настоящий свет, звук, движение, ритм, шоу, в котором действительно каждый следующий номер был еще ярче и круче предыдущего. Так что обязательно в субботу в 18.20 настраиваемся на Муз-ТВ и наслаждаемся «Большой дискотекой Авторадио». Ну а сейчас наслаждаемся нашим прямым эфиром.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Сагат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
11: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Акастат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
12: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
13: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября на сумму от 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
14: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах Победа и на сайте акции покупайвпобеде.рф.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
16: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
18: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы. системы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: ООО «МКК АЗ-68».
20: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
21: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
22: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату. Удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
23: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные.

0: условия по данным исследованию. Трек рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru/16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным – 16+.
5: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
6: Не пропустите!
7: На НТВ
6: «Виа Суперстар».
7: Новый сезон.
5: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
2: Авторадио.

0: про главное.
1: С середины 2027 года официальный доход может стать главным критерием при оценке платежеспособности заемщиков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сейчас банки используют разные способы проверки доходов, в том числе упрощенные. Регулятор предлагает перейти на единый подход. Сведения о заработке будут поступать из Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль. По словам Набиуллиной, это позволит учитывать более стабильные источники доходов и повысить надежность кредитов. Окончательный переход на новые правила пока обсуждается.
0: Про исследование.
1: Широта души, справедливость и стойкость стали главными чертами российского культурного кода по результатам исследования «Газпром-медиахолдинга». Его итоги на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге представил генеральный директор холдинга Александр Жаров. Как он отметил, задача исследования – понять, какие ценности объединяют жителей разных регионов многонациональной России. При этом культурный код постоянно меняется, сохраняя свою основу. Исследование также показало, что зрителям интересна история об обычных людях, которые каждый день делают свое дело, а также контент о современных достижениях страны, семье и малой родине. Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 24 по 26 сентября. Генеральным медиапартнером мероприятия выступает «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про футбол.
1: Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко посоветовал Артему Дзюбе завершить профессиональную карьеру. Как сообщает газета «РУ», по мнению Павлюченко, возраст и физические нагрузки уже сказываются на игре футболиста. 38-летний Дзюба покинул тольяттинский «Акрон» в мае и с тех пор остается без клуба. До этого в СМИ сообщалось, что вариантов продолжения карьеры, которые бы устроили Дзюбу, у него нет. Сам игрок хотел бы провести еще один сезон в футболе, однако у него было условие. Это должна быть московская команда. Из столичных клубов в нем была заинтересована только родина, что не удовлетворило игрока. После этого сам нападающий признался, что склоняется к завершению карьеры. Своим мнением о перспективах карьеры Артема Дзюбы с авторадио поделился комментатор «Ока» Влад Прусов.
2: Дзюба чуть ли не один в своем роде российский форвард, кто на высоком уровне поиграл до 38 лет. И кажется, что пауза в полгода, она может серьезно повлиять на его физические качества. Но Дзюба, как к нему ни относись, он на протяжении всей карьеры показывал, что он большой профессионал. И, может быть, он в эту полугодовую паузу до зимнего трансферного окна покажет, что он все равно в порядке. Так что не уверен, что ему стоит завершать карьеру. Опять же, все зависит от его желания. И готов ли он к предложению от клубов второй восьмерки российской премьер-лиги, либо же от клубов ФНЛ. Не факт. Думаю, что он по-прежнему пригодился бы большинству команд РПЛ, но здесь вопрос характера.
1: Напомню, свою карьеру Дзюба начинал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов, а наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок. Официальный курс доллара – 84 рубля 40 копеек, курс евро – 96 рублей 74 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Не знаю, зачем вам солнце Монако, но именно эта прекрасная песня может сейчас вам принести в сумме 18 тысяч рублей. Вообще, на песнях Люси Чеботиной в эфире Авторадио побеждать добрая традиция. Возможно, сейчас она сохранится. Нужен гимн Авторадио. И капелька внимательности.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Но ясное дело, в банке-то 9 тысяч. Но учитывая, что наш партнер все удваивает, пожалуйста, мы сыграем на 18 тысяч. Спасибо тебе, Озонбанк. Также от Озонбанка будет дополнительный 6-й суперфинал в конце года. Это прекрасно, потому что еще 3 мечты в сумме в этом году станут реальностью. Пожалуйста, от Авторадио 4-й миллион разыгрывается частями. Соответственно, 4-й миллион из 5. Как и 4-й суперфинал из 5 приближается. Соответственно, в 4-м суперфинале очередная 4-я по счету мечта наших слушателей. О чем вы мечтаете? Ставим троеточие. Вы заходите на сайт Авторадио, вы меняете гудок мобильного на наш фирменный гимн, и в данном случае удобный сервис вам с легкостью предлагает поделиться своей мечтой. Пожалуйста, баня вам нужна на дачном участке. Было такое в эфире, точно помню. Все будет. Дорога кому-то до дачного участка нужна. Кто-то говорит, путешествий хочу, отправьте меня в кругосветку. Кому-то просто определенная сумма денег. Кому-то закрытие автокредита, закрытие ипотеки. Я могу продолжать до бесконечности. Какой в этом смысл? Каждый мечтает о чем-то своем. У каждого есть свое какое-то заветное желание. Задача Авторадио в этом году эти желания реализовывать. Пожалуйста. Еще раз, сайт Авторадио ждет вас всех. И каждый день, разыгрывая деньги, мы приближаем вышеупомянутые суперфиналы. Вопрос, с кем сыграем сейчас? Как было сказано ранее, сыграем мы с вами в сумме на 18 тысяч рублей. Рулетка, стой! Раз, два. Санкт-Петербург. Дмитрий. Дмитрий наш слушатель. Новый комфортный автодом для семейных путешествий. К слову-то, вот по опыту человек, который несколько раз в день останавливает авторадиорулетку, автодом – это тоже очень популярная мечта. Кому-то просто, да, там, по путевкам отправьте. А автодом, действительно, наши люди очень хотят для того, чтобы везде двигаться, посмотреть мир там, где они считают нужным. Тем более, в автодоме может звучать авторадио. Надеемся, у Дмитрия авторадио звучит и в данное мгновение. Во-первых, гимн авторадио – это сразу деньги. Естественно, гимн авторадио – это сразу 3000 рублей, которые будут удвоены. Назовут прозвучавшую песню. Заберут всю сумму. Так, выдохнул. Думал, гудки, хотел расстроиться. Рано расстроиться. Дмитрий. Дмитрий. Алло, Дмитрий. Здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Очень приятно, Иван, я тоже вас слушаю.
0: Это прекрасно. Судя по звуку, вы взлетаете куда-то. Новый комфортный автодом для семейных путешествий. Дмитрий, все правильно?
2: Все верно, все верно.
0: А куда?
2: К сожалению, как... розыгрыш.
0: Что, к сожалению, простите?
2: Сегодня не суперфинал.
0: Сегодня не суперфинал. Но номер участвует неограниченное количество раз. Мы до суперфинала тоже обязательно доберемся. И автодом остается вашей мечтой. Соответственно, автодом остается в игре. Дмитрий, а вы можете назвать мне прозвучавшую песню только что в эфире Авторадио?
2: Чубутина, наша любимая.
0: Солнце Монако, да. Да. Я же сказал, побеждать на песнях Чубутина — это добрая традиция. Вообще, ну нельзя это вычислить. Статистика не врет. Поэтому, Дмитрий, вам наши искренние поздравления. Прекрасный выигрыш, прекрасная победа. Суперфинал также обязательно вас, я надеюсь, найдет. Ну а вы продолжайте играть и побеждайте. Договорились. Более не отвлекаюсь. Счастливо. Пока-пока. Я так понимаю, Дмитрий в движении находится. Но прекрасные новости. Да, Озонбанк удваивает выигрыш Дмитрия. Он составляет в сумме 18 тысяч рублей. Очень скоро можно получить деньги на карту Озонбанка. Рулетку нужно запустить, что, собственно, уже и сделано. Стартовая сумма на кону с этой минуты. Теперь 5 тысяч в банке. Соответственно, на 10 сыграем в ближайшем будущем. Ну и правда, в таких случаях нужно подчеркивать, что игровой эпизод в целом, да, вот его механика, то, как происходит все в эфире, это лучшее описание сезона игры «Много денег». Пожалуйста, гимн Авторадио звучит? Звучит. Вы и так слушаете наш эфир. Пожалуйста, Дмитрий это слушал с гимном Авторадио, назвал прозвучавшую песню, заработал приличную сумму, но и мечту, конечно же, может осуществить, как и любой из вас. Помним, что в конце года в дополнительном суперфинале, шестом суперфинале по счету, Озонбанк исполнит мечту наших слушателей. А вот удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 18.15 в студии. За минувший час, по сообщению Яндекс.Карт, загруженность дорог Саратова существенно не изменилась, и в данную минуту фиксируются пробки в 5 баллов. Движение в городе плотное. ДТП на пересечении Чернышевского и Дегтярной остановило скорость потока до 5 км в час от Олишей до места аварии. Танкистов и далее Астраханская задержат от Первой Садовой до Кутюкова, а в обратном направлении

0: Астраханской от Вавилова до Большой Горной, Кутикова стоит от улицы Рахова до Астраханской. И на Шахурдина потратите около 15 минут от третьего студенного проезда до проспекта Строителей. На этом пока все о пробках. Приятного вам вечера в компании Авторадио 102.1 FM.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 800 45 2 77 400.
11: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Сметана из села Удоево. 30% жирности. 300 граммов. 117 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Реклама на Авторадио.
8: 39-36-36.
1: Музыка. Аф.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Минфине заявили об увеличении МРОТ в следующем году почти до 29 тысяч рублей. Такие цифры назвал глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, величина минимального размера оплаты труда составит 28 935 рублей. Увеличится почти на 7%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году, отметил министр. Кроме того, Минфин предлагает ввести НДС в 22% на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Мера направлена на выравнивание условий торговли на внутреннем рынке и обеление экономики. Администрировать и платить налог будут сами электронные торговые площадки, выступая в роли агентов. Кроме того, министерство планирует ввести фиксированный таможенный сбор в размере 100 рублей за каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро. С января по август в России выпустили 507 тысяч легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на «Росстат». Особенно заметным рост оказался в августе. Производство увеличилось почти на 70%. Отмечается, что выпуск грузовиков по итогам 8 месяцев, напротив, немного снизился, но в августе также показал рост. Кроме того, в конце лета после корпоративных отпусков к работе вернулись заводы «Хавейл», «ГАЗ», «АвтоВАЗ» и «Москвич». К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В «Ленте».
8: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. «Анвимакс» – ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды – вирусами. «Анвимакс» – не дайте простуде раскачаться.
9: «Анвимакс» активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
11: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение

0: Или хоть чьи-то часы в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
4: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Сагат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
11: Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
16: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
17: ООО «Элвис Кайм» не
18: ответа. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
19: Сроки акции с 1 сентября 2015 до 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
21: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты. Море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
22: Билеты в кассах города. 12+.
23: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
24: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату, удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
6: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский

0: и кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга Косо» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: «Бронхоросс» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхоросс». Кашель, насморк – не вопрос.
3: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.

0: праздники с продолжением в середине января. В беседе с РИА Новости глава ведомства также отметила, что в зависимости от конкретных типов циркулирующих вирусов сроки могут незначительно сдвигаться на последнюю декаду декабря. Накануне Роспотребнадзор также сообщил, что число случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и ковидом в России продолжает расти, за неделю увеличилось на треть.
1: Про происшествие.
0: В Саратове полиция установила участниц конфликта, в ходе которого в центре города избили 14-летнюю школьницу. Инцидент произошел во Фрунзенском районе на аллее между цирком и улицей Рахова. По данным Главного управления МВД по региону, на подростка напали две девушки 18 и 16 лет. Они не только избили школьницу, но и облили ее зеленкой и белизной. Конфликт зафиксировала камера. Мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. По факту случившегося проводят проверку Следственный комитет.
1: Про область.
0: В Саратовской области расширят список запретов для трудовых мигрантов. Как сообщает СРБК, согласно проекту постановления губернатора Романа Бусаргина, с января следующего года иностранным гражданам с трудовыми патентами запретят работать в сферах обеспечения электроэнергией, газом, водоснабжением, а также на грузовом транспорте. Ранее трудовым мигрантам запретили работать в общепитии, образовании, здравоохранении и пассажирских перевозках.
1: Про парки.
0: В городском парке Саратова завершается осенняя высадка зеленых насаждений. Как отметил мэр Игорь Молчанов, там высажены сотни новых деревьев и кустарников с расчетом на долгие годы. Городоначальник поручил Управлению по охране окружающей среды и руководителю МБУ садового парка В. Сергею Крайнову заранее проработать вопрос, как горпарк будет содержаться в зимний сезон. Мэр призвал уделить особое внимание зеленым насаждениям. Все новые посадки, отметил Молчанов, должны быть на гарантии подрядчика. Курс доллара на сегодня 84 рубля 39 копеек, курс евро 96 рублей 74 копейки.
1: Про погоду.
0: Сейчас в Саратове 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 18 градусов. Завтра днем будет пасмурно, небольшой дождь. Температура 20 градусов. И к этому часу все. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска новостей ИП Сергеев Антон Игоревич.
3: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
4: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
3: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
4: Лови удачу в «Мебель Сити».
3: «Мебель Сити» на Симбирской, 154.
5: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее поведения, количестве призов или выигрышей, результатов акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
6: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
6: «Авторадио». Номер один в России.
7: Движение
6: только вперед.

0: радио. Добрый вечер.
1: Здравствуй, страна.
0: Привет. Вот, думая, как начать сегодняшнее шоу, заглянул в народный календарь.
1: Ой.
0: И обнаружил, да, что у нас сегодня, оказывается, капустные вечерки.
2: О! О! Ну все, закусь есть.
1: То, о чем, понятно.
2: Ну что, неужели ты готова отказаться от квашеной капустки? С маслицем, с укропчиком, а?
1: Прямо сейчас?
0: В этот вечер издревле женщины собирались вместе, включали авторадио и рубили, квасили капусту на зиму. Вот такие встречи сопровождались разговорами, песнями и угощениями.
2: Правильно, как было.
0: В этот день не рекомендуется, кстати, мыть голову. Верили, что вместе с водой можно смыть память и ясность ума.
1: А если уже?
2: О, ну все.
1: Захар, ты повторяешься. Почему сразу все?
2: А, ну-ка, скажи кодовое слово для банка.
1: Сейчас сказала я вам, конечно.
0: Так, а сколько лет нашему шоу?
1: 25, издеваетесь?
0: Нет, не издеваемся. А ты, кстати, с бальзамом мыла или без?
1: Здесь шампунем, представляешь?
0: Да.
1: Да, я так вот умею.
0: Вот не надо, я говорю, верить в приметы, видите, на Гордееву не работает. В остальном все совпадает. Будут и песни на авторадио, и разговоры на самые актуальные темы. Кстати, устроим сегодня разборки, наконец-то, утилизбора на автомобиле. И даже угощение сегодня будет. Мы уже, кстати, готовим мангал.
1: Да, у нас сегодня в финальном часе в гостях будет впервые группа из Санкт-Петербурга под названием «Угли».
0: Во.
1: Очень колоритный коллектив и замечательная, очаровательная семейная пара.
0: Вот, дадим стране угля, как говорится. Итак, капустные вечерки. Шоу «Мурзилки Лайв». Слушать подано. Мы начинаем.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2020.

0: Так, без истерик, дорогие уважаемые дамы, все, спокойствие, только спокойствие. Смотрите, что мы для вас приготовили. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает, внимание, большой грандиозный проект «Формула Авторадио». Естественно, не только для женщин,
1: но для дам в первую очередь, естественно. И здесь и дамы, и мужчины, и автоледи, и автоджентльмены смогут проверить знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль.
2: Ну, а теперь о правилах. Нужно зайти на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру и пройти тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. Это «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что спокойно, без истерик, заходим в «Формулу Авторадио» и участвуем. Возможно, именно вы уедете в финале на новеньком автомобиле. Действительно, такое возможно. Все подробности на «Авторадио.ру» 18+.
3: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру».
4: 18+. На «Авторадио».
1: Так, ну давайте поговорим о новостях. Кто сказал, что с демографией проблемы? Жительница Подмосковья стала мамой в 17-й раз.
0: Так вот она единственная за демографию топит.
2: Вот именно.
1: Знаменательное событие произошло в Красногорском родильном доме. Пациентка поступила туда из Дедовска. У нее родился мальчик весом 4 килограмма 560
2: богатырь-то
1: граммов,
2: какой,
1: ростом 56 сантиметров. Мама новорожденную чувствует себя хорошо и уже выписана из медицинского учреждения. В семье теперь воспитывается 12 девочек и 5 мальчиков. Старшей дочери 22 года, младшей 2 годика и 8 месяцев.
0: Все хорошо, уже и няня не нужна, потому что старший уже смотрит за младшими, все хорошо.
2: Ну а теперь, друзья, нумизматы, внимание, в первую очередь вам. Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом из 10 медалей с персонажами классической и современной отечественной анимации. Все это приурочено к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Ну а среди мультфильмов герои, которые украсили медали, это бременские музыканты, Винни-Пух, Вовка, который в 39-м...
1: Винни-Пух?
0: Винни-Пух мне тоже послышалось.
2: Да, Вов, ну кому что. Вовка в 39-м царстве жил-был пес, котенок по имени Гав, летучий корабль, малыш и Карлсон, ну погоди. Но есть и современные проекты «Простоквашино» и «Умка». Хотя они как современные, так и классика, да. Но, естественно, на оборотной стороне каждого экземпляра размещена официальная символика 90-летия «Союзмультфильма». А на лицевой сами персонажи. Уверен, что это будет очень скоро раритет-раритет.
0: Все-таки, Захар, это ты сказал «Винный пух». Нам не послышалось.
2: Потом переслушаем.
0: Да.
1: Да, хорошо.
0: Как там говорится, скучно и грустно, и некому морду набить, да?
1: Руку подать.
0: Нет, морду набить.
1: Кому
0: в нашем случае, да. Нет такого желания? Нет,
1: нет никогда. Не бывает. Я ангел.
0: Да что вы говорите? Ну вот согласно опросу, чувство гнева и сильной злости с разной периодичностью испытывает 80% россиян, так что, скорее всего, это и 20% исключения. Да. Самый гневливый возраст, 25-34, здесь показатель достигает 9 из 10, то есть 90%, ну, наиболее спокойно, понятно, что старшая возрастная группа. Чаще всего гнев у россиян вызывает не ближний круг, а всяческие вот публичные люди, вот эти вот политики, артисты, блогеры. Люди смотрят, слушают и читают высказывания знаменитостей и не могут потом вступить в диалог, как-то ответить им на их действия. На второй строчке просто окружающие, незнакомые люди, а на третьей коллеги, которые в рейтинге гнева обходят даже начальство, между прочим. Как показал опрос, триггеры нашего раздражения достаточно разнообразны, но чаще всего сильную злость у наших сограждан вызывает ситуация взаимодействия с людьми, которые ведут себя некорректно, несправедливо по отношению к нам. Да. Отсутствует воспитание, наглость, завышенная самооценка, нарушение границ, навязывание мнения, глупость, хамство, ну и так далее. В общем, есть предложение сегодня спокойно, без перехода на личности, поговорить об этой щекотливой теме.
1: Итак, лайфчат называется «Управление гневом». Вы конфликтный человек. Вот обдумайте все, подумайте, что за последнее время с вами происходило, и ответьте, часто ли вы попадаете в подобную ситуацию, где есть какой-то конфликт, и как пытаетесь разрешить?
0: Так, готовлю,
1: кулаками, переговорами или как вообще? Рассказывайте.
2: +7 915 459 2020 СМС, мессенджер Макс, ну и, конечно, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама.
1: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полное

0: Лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 84 52 43 20 44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: ООО «Перспектива». ОГРН 111 525 701 1440. Нижний Новгород.
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Броноскинс? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
9: Тау-галерея, первый этаж.
10: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
13: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
14: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
17: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: В сентябре скидки на рулонные шторы. Все подробности на сайте железинск.ру.
21: Торговый центр «Мебель Сити» дарит квартиру.
22: А еще розыгрыши ценных подарков и бытовой техники.
21: Финал акции и розыгрыш главного приза 27 марта. Не пропустите.
22: Лови удачу в «Мебель Сити».
21: «Мебель Сити» на Симбирской 150.
19: Срок акции 7 сентября 2026 года по 27 марта 2027 года. Подробности акции по телефону в Саратове 399-990. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке получения на сайте mebelcity.ru.
23: Реклама.

0: опытом. На телеканале Муз-ТВ стартовал очередной долгожданный сезон шоу «Битва поколений». Мы с очень большим интересом следим за событиями на этом проекте. И у нас в студии сейчас появилась гостья, с которой мы как раз и поговорим, в том числе о столкновении поколений на российской сцене. Но сначала отметим партнер проекта ООО «Муз-ТВ» операционная компания. Смотрите юбилейный пятый сезон шоу «Битва поколений» на Муз-ТВ. Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00, категория 16+. Итак, студия Авторадио. Певица и автор песен Лена Катина.
1: Лена,
0: да, да,
1: привет!
0: Да, самая Лена Катина, группа «Тату». Лена, привет. Привет. Очень рада видеть в нашей студии.
2: Взаимно.
0: Да, тем более с таким, знаешь, с музыкальным визитом, с визитом с новостями. Знаем, что сейчас творческая жизнь у тебя, ну, очень и очень активная.
3: Это здорово.
0: Да.
2: Абсолютно верно, да.
0: Недавно, буквально в середине лета, ты представила свой новый сольный, я подчеркну обязательно это, сингл «Полюбить себя». И поклонники, насколько я знаю, приняли его на ура.
2: Да, очень понравилась песня. Ну, во-первых, она действительно очень классная, энергичная, и она с историей. То есть это действительно огромная проблема, особенно для молодежи, для тинейджеров, для людей, которые находятся в возрасте пубертата.
0: Принять себя.
2: Да, потому что постоянно ты, ну, вот, это как раз тот возраст, когда ты подсаживаешься на все вот эти вот дикие комплексы, потом, которые с тобой тянутся всю твою жизнь и очень мешают жить.
0: Давай, ну, мы не будем рассказывать, да. Давай мы представим все это в песне.
1: Поехали. Да.
0: Готовы? Лена Катина «Полюбить себя». Премьера на Авторадио.

0: Лена Катина, «Полюби себя». Настоящий гимн принятию собственной индивидуальности. Кстати, для всех отмечу, что еще вышел клип. Очень интересный, очень яркий. Очень рекомендуем посмотреть.
1: Да, ну а для тех, кто не в курсе, расскажи в двух словах. Ты сейчас работаешь и сольно, и с Юлей Волковой, да, в дуэте
2: «Тату». Да, мы возобновили совместную деятельность. У нас очень много концертов, всяких съемок, фотосессий. Ну и, конечно, сольные проекты тоже живут параллельно. Но, конечно, этот ритм становится каким-то
1: тяжелым,
3: да? И это можно понять, кстати, потому что 4 января сейчас надо готовиться к сольному концерту группы «Тату». 4 января, 27-й год, большой сольный концерт ВК «Стадиум».
2: Да.
0: Но мы, прежде всего, конечно же, хотели поговорить про шоу «Битва поколений» на Муз-ТВ, так как ты к проекту имеешь непосредственное отношение. В прошлом году, в 4-м сезоне, ты была в жюри, притом на очень интересном противостоянии.
2: О, да, это правда было очень интересно. Лера Берульф и Полина Гагарина.
0: Просто, конечно, такой...
1: Разрыв.
0: Как ты себя настроил?

0: Правило. Вот пойдем поиграем в кавычках, значит, соответственно, соревнования артистов. Угу. Или реально настраивалась на скрупулезный анализ творчества каждого из выступающих?
1: Ну, вообще, честно говоря, я до этого Леру не видела никогда вживую, угу. Поэтому мне было ужасно интересно посмотреть и послушать, что и как она делает. И я была под впечатлением, безусловно.
0: Но она, конечно, была сначала зажата, потому что против Гагарина выходить...
1: Она, на самом деле, потом мы с ней пересеклись уже после съемки, она сказала, что она заболела. А-а-а. И у нее были вот, ну, прям конкретные физические проблемы с голосовыми складками. Mm-hmm. Поэтому ей было особенно тяжело и особенно нервозно. Слушайте, у меня когда вообще никаких проблем нету, я трясусь. Я сколько лет на сцене, да? Вот, а здесь она достаточно новый артист, и еще и против Полины Гагариной. Конечно, это было смело с ее стороны выйти против Полины Гагариной в этой битве. И я считаю, что она огромная молодец. Прям, хоть и Полина, ну, ясно, понятно, угу. победила, угу. но Лера была очень хороша.
0: Я отмечу,
1: на
0: что
1: уровне.
0: Это мы говорим про прошлый еще сезон.
2: Да.
0: Вот, смотри, вот этот сезон «Битвы поколений» называется «Новый вызов», потому что проект становится реваншем для тех участников, которые в прошлые сезоны, им не повезло, и они не смогли, скажем так, победить. Они как бы приходят мстить за себя, приходят за реваншем. А вот относительно «Нового вызова». У группы «Тату» тоже была бешеная популярность, но потом вы на некоторое время сошли с дистанции, разбежались, и вот вы вернулись. Это же тоже «Новый вызов». Я так понимаю, где-то и себе, и публике, и другим артистам.
1: Да, ну и плюс еще, конечно, нельзя отбрасывать психологический аспект, потому что разошлись-то мы не из-за музыки, а из-за личных конфликтов и отношений. И просто потребовалось, сколько у нас, 10 лет ушло на то, чтобы как-то и самим собой их решить, и друг с другом. Mm-hmm. Вот нам как будто так вот время подошло для нас обеих, что мы как-то вот... созвонились, встретились, пообщались, а давай попробуем, ну, давай. И это так классно вот, внутренне ощущается, что мы вот как, знаете, как... Вот я сейчас вот переодену вот эти шпильки, надену, там у меня кроссовки в гримерке стоят. Вот абсолютно примерно такое же ощущение. То есть как из лабутенов в кроссовки в разношенные.
0: А что касается «Битвы поколений», я, кстати, скажу тем, кто смотрит этот пятый юбилейный сезон, с Леной Катиной там тоже встреча возможна, потому что, опять-таки, появилась в жюри, потому что в этом году новшество юбилейного сезона именно отсутствие постоянного жюри, то есть состав экспертов постоянно меняется.
2: Ну что, мы очень рады видеть тебя здесь, в нашей студии.
1: Спасибо.
2: С кратким, правда, визитом, но, конечно же, не отпустим без фирменной песни.
1: Ну, куда же без нее? Без нее вообще жить нельзя. Это гимн. Это гимн нашей страны.
2: Но
1: я так считаю.
2: Есть. Поехали.
0: Нас не догонят.
1: Давайте пусть теперь вот зрители поют. Короче, все, кто смотрит и слушает, пусть все поют эту фразу, потому что она... ну, в общем, желаю всем, чтобы кто-нибудь чем-нибудь не догнал никогда.

0: вот кто после этого скажет, что песне 25 лет в этом году, юбилей.
1: Это бессмертный 25. Хит. Бессмертный хит.
2: Браво. Лен, спасибо огромное.
1: Спасибо. Вам спасибо большое. Ребята, очень спасибо. Приятно было побывать у вас в студии в новой.
2: Да, да, да. Приходите еще, будем ждать с новым материалом, в том числе с сольным, конечно же. Лена Катина.
0: Счастливо, удачи.
2: Партнер проекта ООО «Муз-ТВ» операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемые противостояния. Премьера по субботам в 17:00, категория 16+.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами – так неудобно все их носить.
15: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
19: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
20: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
21: АО «Кордиант» и НН 760 115

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальной

0: у каждого своя ассоциация по поводу 10 капель. Кто-то воспринимает это как витамин D. Я, допустим, по 10 капель принимаю. Кто-то закапывает в глаза для того, чтобы лучше видеть.
1: А кто-то.
0: Да. Вот предлагаю вместо этого всего, друзья мои, верное средство для улучшения настроения и возвращение лета. Друзья мои, 26 сентября на телеканале Муз-ТВ в 18.20 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Отличная возможность провести вечер субботы весело и ярко.
2: А еще громко, а еще в танцах, а еще, знаешь, с воспоминаниями о лете и с воспоминаниями о своей молодости, потому что на концерте на большой дискотеке Авторадио были представлены песни, главнейшие хиты из самых разных времен. Поэтому на одной сцене встречались и Анасти, и Иванушки, и Мари Краймбрери, и Ева Польна, и Стас Михайлов, и Татьяна Буланова, и Агата Кристи.
0: И многие-многие
2: и еще
0: другие,
2: десятки
0: да.
2: звезд исполнили на сцене ВТБ-арены свои главные хиты.
1: Друзья, вы только вспомните тот свет, тот звук и то движение на нашем шоу, в котором каждый следующий номер был еще ярче и мощнее предыдущего. Гигантские экраны, пиротехника, стремительная смена артистов и декораций и эти самые 30 тысяч человек, которые вместе танцевали и подпевали любимым исполнителям. Это было просто волшебно.
0: Итак, в эту субботу встречаемся на телеканале Муз-ТВ в 18.20.
3: Лайф-чат.
2: Управление гневом. Такое название у нас сегодня такое пафосное, монументальное, ну, прям для лайф-чата.
1: Серьезное.
0: Из фильма.
2: Ну да, я понимаю. Но действительно хотели поговорить о тех конфликтных моментах, которые... Пожалуй, ну нет людей, которые не попадали в какие-то конфликтные ситуации.
0: Ну,
2: в общественном транспорте, в магазине, в поликлинике.
0: Да
2: я не
0: где
2: знаю,
0: угодно. Вчера в подъезд вхожу, какие-то подростки не дают дверь закрыть. Да, абсолютно. Вчера прям была переписка по этому поводу в нашем чате соседском.
1: А подростки прямо из подъезда?
0: Нет, подростки как раз не из подъезда.
2: Пришли?
0: Пытались... Да, пришли. Друзья мои, давайте читать сообщение.
2: Давайте.
0: Татьяна пишет, я спокойная всегда, но только если мне не начали грубить незаслуженно первыми, могла тем же ответить. Но первая никогда не повышаю голоса. А теперь вообще не гневаюсь ни по какому поводу, никогда не раздражаюсь, хотя как бы незаслуженно мне не ответили или что-то сказали. Чего обижаться или отвечать тем же, зачем, собственно, и что это даст? Нет, только добро на все, что может задеть меня. Очень классно, легко на душе, кстати, когда на зло отвечаешь добром. Ой, Татьяна, ну
2: это
0: красивые слова.
2: Я, кстати, конечно, тоже стала в последнее время с тобой бороться, потому что желание ответить резко, грубо, да, и да. типа проучить человека, оно, естественно, оно первоочередно, да, и оно как молния выскакивает из себя, ты не всегда можешь это поймать. Я в последнее время, вот, наверное, как раз я управлением гневом стала заниматься, стала стараться не сдерживать себя. Ой, сдерживай себя!
1: Марина из Челнов пишет, до поры до времени я терпеливая. Но если вижу несправедливость, молчать не буду.
0: Вот понимаешь, тут главное несправедливость.
2: А
0: с твоей стороны это
2: несправедливость,
0: а с их стороны это нормально.
2: Это норма. Да.
0: Вот об этом мы и говорим, друзья. Как вы реагируете на несправедливость, как вам кажется? +7 915 459 2020. Пишите, в следующем часе продолжим.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
6: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
7: Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
11: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
12: Двери. Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса краковская «Совнарком» 199,90 за 400 грамм.
14: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
15: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
16: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
17: Бизант. Оптовые цены. С 21 по 27 сентября. Посуда. Товары для дома. Оптовые цены на все. С 21 по 27 сентября. Сентября 2026 года. Бизант. Саратов. Симбирская, 157.
18: Подробности об организаторе акции. 44-77-88.
19: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
20: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
21: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
22: Айна-Парк!
21: Потрясающие семейные выходные?
22: Айна-Парк!
21: Яркие каникулы?
22: Айна-Парк!
21: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
23: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском децентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
24: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
25: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустов кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-0061.
0: 0+.
1: Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату.

Свободный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77.

0: писатель Харуки Мураками как-то сравнил память с большим старым шкафом. И, мол, ящики забиты чем попало. Лишние знания, бесполезная информация. А вот что-то действительно важное раскопать невозможно, хоть ты тресни. Товарищ Мураками, мы с вами категорически не согласны.
1: У нас все по полочкам.
0: Мы откопали, да, из наших полочек. Важное, яркое, интересное, даже смешное. За весь шкаф, за все его содержимое не ручаемся, но за последние 25 лет в Мурзилках отвечаем прямо сейчас. Условно вот этот выпуск, ну то есть вообще то, о чем сейчас пойдет речь, можно назвать «Мы и народные артисты».
1: Не то, что «Мы и народные артисты», «Мы и народные артисты».
0: Да, с гордостью можем сказать реально, что за четверть века в нашей студии, конкретно в нашем шоу, побывало большое количество всенародно любимых актеров и режиссеров, чьи заслуги в искусстве отмечены, ну, самыми высокими государственными наградами и званиями. Никита Михалков, Лариса Удовиченко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Михаил Пореченков, это если уже о тех, кто помоложе, Евгений Миронов, кто еще, коллеги, называете?
1: Ну, кто? Кончаловский.
0: Да.
2: Максим Аверин.
0: Да.
2: Сергей Безруков.
0: Да.
2: Кто?
0: Федор Добронравов.
2: Добронравов, да.
0: Отдельно хочется отметить вечно молодую, энергичную, харизматичную, талантливую, деятельную и очень красивую Светлану Сергеевну Дружинину. Напомню, в прошлом году мы поздравляли ее с 90-летием, эту девушку. А вообще она была у нас несколько раз, и вот когда актриса и режиссер впервые появилась в нашей студии, ребята, вы помните даже, она у нас играла на барабанах.
1: Да, мы заходим на студию, а где, собственно, героиня-то?
0: Она сидит на барабанах.
1: Да, и с удовольствием. С удовольствием барабанит.
0: Разговаривать с ней чрезвычайно интересно, и про ее новых, старых, новых гардемаринов, про все части мы с ней беседовали, про то, как эта дама практикует зимнее хождение босыми ногами по снегу. Это вообще меня восхищает просто. Для меня всегда встреча с этой женщиной грандиозная такая жизненная мотивация, что нечего тут жаловаться
1: раскисать,
0: на что-то.
1: Да, нужно просто... Мне всего лишь 90.
0: Да.
1: Кто даст? Ну, у нас, кстати, есть возможность сейчас послушать отрывок из разговора со Светланой Сергеевной.
2: Да, давайте.
0: Ну, здравствуйте, императрица российского кинематографа.
3: Благодарю вас, мои дорогие зрители.
0: Светлана Сергеевна, как вы относитесь к тому, что у вас есть такое неофициальное звание?
3: Спокойно.
0: Нормально.
3: Нормально.
0: Как должному, по сути говоря, да?
3: Нет, я об этом не задумываюсь. Прошу прощения, а можно я нарушу, так сказать, другие наши встречи?
0: Да.
2: Давайте.
3: Я перед тем, как прийти, прочитала вас летопись вашего авторадио, и буквально на первой странице я увидела фотографию удивительнейшего человека. Это Федоров Владимир.
2: Да, да, да.
3: Я хочу ему передать мой привет, мою любовь, мою благодарность и поклон. Потому что когда-то я сняла небольшую короткометражку о том, что нельзя пьяными ездить за рулем.
1: А, удивительно, надо же. Какие
0: дружины это снимала.
1: Какие у нас общие связи, оказывается.
3: Мы подружились.
1: Ну, каким голосом?
0: Да, удивительно. Про Владимира Александровича Федорова. У него, кстати, недавно был юбилей, ему исполнилось 80 лет. Человек, который тоже стоял
1: у
0: истоков авторадио. Да, и вот, оказывается, у Дружинина с ним снимал еще фильм о том, что нельзя ездить пьяным за рулем. Еще одна встреча в нашей студии, которая лично для меня произвела, на меня произвела неизгладимое впечатление, это встреча с Игорем Костолевским. В те времена, это было 3 с лишним года назад, он был президентом «Золотой маски», ну, театральной премии. Встречали мы его красивой живой музыкой из кинофильма Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья». Именно эта картина принесла Костолевскому всенародную известность и любовь. Он там играл декабриста Ивана Анненкова. Наши музыканты постарались, создали атмосферу. Вот как это было.

0: сняли.
1: Оркестр в яму. Все, спасибо.
0: Они там и были.
1: Игорь Матвеевич, невероятно вам признательна за то, что фестиваль идет полным ходом, а его президент у нас на эфире. Это, мне кажется, уникальный такой момент. Мы действительно очень благодарны вам за это, что нашли время.
2: Спасибо.

0: Что пригласили.
1: Итак, говорим о театре, в котором сам Игорь Костолевский служит уже полвека, притом служит театру вообще, в глобальном смысле, да?
0: А вообще театру Маяковского.
1: А вообще 50, те же самые 50 лет в театре Маяковского. В этом же году юбилей?
0: В этом.
1: Вот сейчас еще должна была музыка,
2: конечно, получать. Да,
1: ну, поздравляем.
0: Спасибо.
1: Вообще, невероятно. Коллеги, да? 25 лет в одном шоу. Угу. 25 лет в одном составе на одной и той же волне на авторадио. Это не предел. 50 лет, как Костолевский. Это вам как, да?
2: Нормально.
3: К этому стремимся.
1: Кстати, расстались мы с Костолевским очень хорошо, с признаниями о взаимной симпатии и обещаниями встретиться вновь. Так, ну что?
2: Ой, как хотелось еще про триггер-то поговорить.
0: Ну, давайте поговорим.
2: Было бы время. Я думаю, что про триггер это вообще отдельно надо встречу устраивать. Потому что один из лучших сериалов.
1: Вторую серию сделаем.
0: Ну, давайте. Мы как раз сейчас будем делать третий сезон.
2: О, вот и повод.
1: Попрошу запротоколировать это. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Мне с вами было тоже очень хорошо. Спасибо вам.
1: Слушайте, ну ситуация безвыходная, кажется, нас кинули. Триггер-то уже четвертый снимает, надо срочно звонить Костолевскому. Но с этим мы разберемся. Кстати, что касается других великих и народных артистов, с которыми мы знакомы лично, мы обязательно расскажем и о встречах с ними. Но чуть позже. Нам есть что вспомнить. История продолжается.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
6: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
11: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
12: 19:00.
0: Новости.
13: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Жителям приграничных регионов выделят дополнительные средства. Подробности далее.
0: Проглав.

0: и более под 4%. В остальных регионах ставки будут ниже и составят от 2 до 10%. При этом хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных. Новые правила распространятся на договоры, оформленные с 1 октября.
1: Про инициативы.
0: В России предложили обязать владельцев автомобилей с иностранными номерами оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в течение суток после выступления постановления в силу. Сейчас на это отводится 60 дней. Как пишет «Комсомольская правда», соответствующий законопроект МВД находится на рассмотрении в правительстве. В случае одобрения закон могут принять уже в новом году. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер в беседе с Авторадио рассказал, почему необходимы подобные ограничительные меры для машин с иностранными номерами.
2: У нас много автомобилей из стран таможенного союза, которые не очень рассчитывают платить штрафы, да, и уезжают часто из страны, так и не заплатив этот штраф. Поэтому такое предложение и поступило. С другой стороны, могли бы сделать так же, как в Беларуси, когда проверяется наличие штрафа. Если штрафы не оплачены, то прежде чем выехать за рубеж, нужно оплатить. Здесь распространяться правила должны на всех одинаково. Нужно продумать так, чтобы в любом случае не было какой-то возможности, не было какой-то лазейки не оплатить этот штраф. Так же, как нет такой лазейки для россиянина.
0: Добавлю, если нет паспорта другого государства или зарубежного ВНЖ, езда на машине с иностранными номерами чревата серьезными штрафами. На первый раз 500-800 рублей, начиная со второго уже 5000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.
1: Про опросы.
0: Почти 60% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Половина опрошенных выступает за ограничение опасного контента. Еще 12% за полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Больше четверти считают, что доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. При этом большинство сомневается, что такие меры получится полностью соблюдать. 82% респондентов считают, что дети и подростки все равно найдут способ обойти ограничения. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 91 копейка, курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
3: Мурзилки.

0: Звонят.
1: Пусть звонят.
0: Я понимаю, что иногда раздражение, конечно, вызывает такие вот звонки.
2: Да бесит просто.
0: Организации. Но, друзья мои, в 19 часов 10 минут вам может звонить авторадио.
2: И больше никто.
0: И мы вам хотим предложить денег, а тут согласитесь, ну какое может быть раздражение? Тут наоборот, сплошное удовольствие.
1: Берем.
2: Да, и в банке говорили 5000 рублей, но эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру. Да. Самое главное, чтобы когда мы вам будем звонить, мы услышали гимн авторадио, а не обычные гудки, вот такие простые.
0: Вот это нас уже раздражает.
2: Да, и вы должны назвать песню, которая вот сейчас начинает звучать в эфире.
3: Вечернее шоу Мурзилкин Лайф. Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Так, до конца я не понимаю, какой эффект бабочки имеет в виду Зиверт в этой песне. А у нас такой эффект, знаете ли, бумеранга добра. Мы запускаем 5000 рублей, допустим, а наш уважаемый партнер Озонбанк еще добавляет половину. Получается 10 тысяч, и все это летит в вашу сторону.
2: Это не совсем бумеранг. Если бы был бумеранг, то к нам бы 10 тысяч прилетело.
1: А к нам потом добро возвращается.
2: Добром, да.
1: В виде, естественно, улыбок, слушательского настроения и так далее.
2: Счастье настоящего, да.
1: 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: И у нас призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Мы очень успешно уже и деньги раздаем, и желания выполняем. Но будет еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале. Но это уже будет ближе к Новому году.
3: Ну и мы уверены, что вы уже не раз заходили на сайт Авторадио.ру для того, чтобы, во-первых, поменять гудки в вашем мобильном на гимн Авторадио, для того, чтобы рассказать нам о своей мечте, ну и просто для того, чтобы посмотреть наличие денег в банке, а сейчас там 5000 рублей.
1: Да, мечты сбываются на Авторадио. Давайте узнаем мечту следующего нашего радиослушателя, который претендует на 5000. Гордеева, нажимай кнопку.
2: Нажала.
1: Вот в результате телефон, который заканчивается на 8703, а на связи у нас должен быть сейчас Степан из Санкт-Петербурга, который хочет купить квартиру в Санкт-Петербурге. Ну, наверное, для этого ему просто не хватает денег. Вот и все, собственно. Все очень просто. Друзья, давайте звонить Степану, Санкт-Петербург. Квартира в Санкт-Петербурге. Пока играем на 5000 рублей. То есть не на квартиру.
2: Слушай, ну, во-первых, эти 5000 тоже могут превратиться в 10 тысяч. Открываете карту Озонбанка, получаете выигрыш в двойном размере. Все очень просто.
1: Да. Алло. Алло. Алло, Степан, здравствуйте, это Авторадио, игра «Много денег», и вы прямо сейчас вот в прямом эфире, представляете? Из Санкт-Петербурга на всю страну.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте, я представляю, это уже второй раз у меня.
1: И второй раз, смотрите-ка, Бог любит троицу, а сейчас пока еще только второй. Ну, давайте проверим эту поговорку, действительно. Итак, Степан, Авторадио-рулетка выбрала ваш телефон, и судя по тому, о чем вы мечтаете, а мечтаете вы купить квартиру в Санкт-Петербурге, вы все правильно делаете. Гимн установлен. Остается только назвать, допустим, песню для того, чтобы сейчас доказать, что вы постоянно слушаете Авторадио.
4: Я постоянно, но в данный момент не слушаю.
1: Вот, не подтвердили мы правило, что если хочешь выиграть квартиру, надо слушать постоянно. Ну что же вы отвлеклись? Вдруг Степан? Степан!
3: Обидно.
1: Стефанович. Да. Не побоюсь этого шикарного отчества.
4: Пока не квартиру разыгрывать.
1: Пока не квартиру. Суперфинале будем разыгрывать квартиру. Возможно, если выпадет ваш номер телефона. Но тогда нужно будет, соответственно, доказать, что вы постоянно слушаете Авторадио. А пока в вашу честь 3000 рублей.
2: А генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанк. Ну и вообще, я напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но не забываем, что в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, как говорится, еще больше шансов. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: А банк подрастает до 7000 рублей, и эта сумма ждет игрока в следующем игровом эпизоде.
1: Так что до новых встреч, Степан Стефанович, а? Звучит. Продолжаем.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка, а затем забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе Озон можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил». You got it!

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

Реклама. Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату, удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77. Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена.

0: Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодно. Премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
7: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
9: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
10: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
2: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
3: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
7: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Реклама на Авторадио.
11: 39, 36, 36.
12: Музыка.

0: Машины с каждым месяцем все дороже и дороже. Не надо ля-ля, давайте поговорим.
1: На Авторадио.
2: Ну что, друзья, с 1 января следующего 27 года в нашей стране вновь вырастет утилизационный сбор на автомобили. Ставки увеличатся на 10-20% в зависимости от типа техники. И это, кстати, не новое решение, а очередной этап плановой индексации, которая была утверждена еще в 24 году. Но эксперты прогнозируют всплеск продаж автомобилей до конца года из-за роста этого самого утильсбора и, по их оценкам, ввоз иномарок может подскочить аж на 30-45%. К чему приведет рост утильсбора и как будет выглядеть рынок в следующем году, об этом готов рассказать нам вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, приветствуем.
3: Да, здравствуйте.
0: Привет. Ну, не надо так грустно сразу, Антон.
4: Добрый
0: вечер. Что ж так сразу?
2: В начале разговора...
3: Я не всхлипываю. И у меня закончилась истерика, и это уже хорошо, что я вышел, значит, в эфир без сопливого голоса и без слез, потому что иначе обсуждать утильсбор, конечно, нельзя.
2: А напомни, пожалуйста, что есть этот самый утильсбор и из-за чего он появился вообще?
0: Зачем? В 24-м году.
3: Утильсбор появился не в 25-м году, он появился в 12-м году как инструмент таможенно-тарифной политики. Тогда наша страна вступала в ВТО, и мы должны были снизить пошлины ввозные на автомобили. Как сделать так, чтобы пошлину взять, но при этом, если ее брать нельзя, надо ее переименовать. Вот его и назвали утильсбором. Могли назвать как угодно еще, назвали так. И сейчас эта мера трансформировалась в, по большому счету, карательную, потому что утильсбор надежно, абсолютно как пробка в бутылке от шампанского, отсекает мировой авторынок от нашего отечественного. Теперь импорт, по большому счету, сконцентрировался в сегменте мощности до 160 лошадиных сил. Но это... А это в нынешних условиях совсем небольшой перечень моделей, прямо скажем.
0: Ну, и это еще не главное.
4: Так, да? А к чему приведет рост утильсбора, как бы предполагая, но все-таки осторожничая и уточняя?
0: Ну, то есть практически перевалимся в следующий год, и что же там будет с авторынком, получается?
2: В абсолютных цифрах, да.
3: Ну, вы знаете, меня, конечно, удивляет наше медиа, потому что постановление правительства предусматривает повышение утилизационного сбора до 30-го года, каждый год, методично, планомерно, и ничего тут нового нет, но сегодня все это обсуждают, как будто бы что-то случилось. Что-то случилось давно, да, и, соответственно, сейчас, к 30-му году эти ставки дойдут до уровня, когда любой, без исключения любой, им

0: для любой, опять же, подчеркну, без исключения, любой категории россиян будет недоступен даже для суперплатежеспособных потребителей Lamborghini. Для них станет настолько дорого, что они не купят. Про нас с вами я молчу.
1: Так, ну, понятно, что утилизбор призван повысить интерес к машинам, которые собираются именно на территории России. Да, а ты говоришь, это не очень большой список у нас получается.
2: Небольшой список, который возить можно.
0: Ну, смотрите, здесь есть нюанс. Вот есть ли интерес к автомобилям, которые собираются на территории России? Вот недавно возродили бренд «Волга». Планировали до конца 26-го года продать 25-27 тысяч машин. Знаете, сколько продали на нынешний момент?
1: Сколько?
0: 450. 450 машин. Ну вот как они за остаток года выполнят свой же план, да? Аналогичные провалы наблюдаются и у других игроков. Потому что россияне смотрят прежде всего на ценник. А ценник локализация не снизила, она его, наоборот, повысила. Потому что иначе объяснить то, что в России продукция АвтоВАЗа дороже, чем в Беларуси, дороже, чем даже в Грузии Нива стоит, в Грузии, куда она приезжает через армянскую прокладку, и эти заработали, и те заработали, и все ходят довольны, и она все равно дешевле, чем в России. Это чудеса из чудес, скажете вы, нет. Это утильсбор, который делает автомобили на внутреннем рынке дороже, потому что конкуренция исчезает.
1: Ничего я тогда не понимаю.
2: И
1: это же наш
2: дороже,
1: автомобиль.
2: И наши дороже, потому что нет конкуренции. Сколько
3: наши
2: хочу,
3: просто повышаются. Но так
0: конкуренции
3: никто,
0: нету.
3: Но так никто же не будет покупать, им придется опускать. Иначе будет затоваривание или нет?
0: Ну вот поэтому... Да не, затоваривания не будет. Они будут просто выпускать меньше. Смысл выпускать в сток. Здесь ситуация, она проста и довольно противоречива. С одной стороны, правительство принимает стратегию развития автопрома, которая предусматривает рост нашего авторынка до 2,8 миллиона автомобилей там в 30-каком-то году. Ну вот, в этом году 1 300 000 будет, на минуточку. 2 800 000 было один раз в 2012 году, когда россияне вкусили прелесть импортных автомобилей, когда Ford и же с ним соревновались, кто будет локализовываться быстрее и активнее. А сейчас так получается, что средние новые автомобили 3 миллиона плюс – рублей. И повышение утильсбора – это автоматическое повышение стоимости этих самых отечественных автомобилей. Плюс к тому, а что мы называем отечественным? Если на автомобиль пришпилили наш шильдик, даже вот бренд пришпилили, поставили стекла, аккумулятор, шины, отечественная это машина или нет? Мне кажется, что нет. Но, может быть, кто-то меня и со мной поспорит.
1: Понятно, Антон.
3: Замкнутый круг какой-то.
1: В общем,
3: какой-то.
1: Да, мы вроде так оптимистично начали.
0: Мы будем с вами плакать все вместе. Да. Сегодня вечером я буду планирую рыдать из-за того, что наш... Вот сегодня вышла там очередная потрясающая машина, не буду говорить какая, потому что все изменения в зарубежном авторынке нас не касаются. Нас касается только миллионный утильсбор, больше ничего.
3: Ну что ж, спасибо огромное, друзья, рыдать...
1: Да нет, не за что спасибо так
3: да,
1: говорить.
3: Да нет, но рыдать сегодня будет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Присоединяйтесь,
1: Антон,
3: спасибо.
1: До свидания.
2: Счастливо.
1: До новых встреч. Пока.
0: До свидания.

0: Мегафон.ру.
1: Мегафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-586. Нижний Новгород, Гурьевская 40.
2: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interskull. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interskull от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interskull работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит. ОГРН 1-1-677-4678-0761. Город Москва.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: Сбербанк. Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Авторадио.

0: управление гневом. Насколько вы конфликтный человек, часто ли попадаете в соответствующие конфликтные, какие-то скандальные ситуации, в неприятные ситуации? И как пытаетесь разрешить? Какими способами вы предпочитаете выходить из...
1: Доказать свою правоту.
0: Да, или не доказать.
1: Потому
0: или,
1: что ведь все неправы кругом.
0: Или идти тихонечко в тень.
1: Ну по-разному бывает. Да, вот Игорь говорит, что я, как тот самый Джейсон Стейтем, очень гневливый. Приходится всегда держать себя в руках и выслушивать, и договариваться. Но не всегда получается. Благо наушники в ухо и любимая музыка. Выдох и продолжаем диалог о главном. Всем терпения, с авторадио сбываются мечты. Спасибо, Игорь. Классный совет, между прочим. Да, если вдруг закипело, оп, наушники.
2: Выдохнули.
1: И все, и вы ничего не слышите.
0: Так, дальше.
2: Я всегда спокойно, пишет Юля. Никто и никогда не слышал, как я ругаюсь или вообще бываю злая. Когда-то научили меня носить маску всегда и везде. Я радуюсь, улыбаюсь, шучу, вне зависимости от того, что у меня внутри. Часто от моего настроения люди тоже заряжаются и начинают улыбаться. А вот скидываю маску, я по дороге домой в автомобиле под громкую музыку иногда даже немного кричу. Чтобы никто не видел.
1: Многие, да, скидывают маски, особенно в пробках.
0: Так, Аня пишет из Нижегородской области. Я с детства леди, достаточно конфликтная. Маму не люблю, когда не по-моему. Еще в школьные годы меня называли борцом за справедливость. Но сейчас сижу на пункте выдачи заказов и каждый раз надеюсь, что все будет хорошо. Ну, слушай, наверное, пункт выдачи Захаров. Пункт выдачи Захаров.
1: Где у вас тут Захары выдаются?
0: Мы одного ухватили.
1: Вот именно. И Юрий говорит, я водитель такси, пассажиры часто агрессуют или агрессируют, хамят. Не отвечаю на грубость. Монотонным голосом спокойно объясняю. Знаю, если я разойдусь, то польется мат в три этажа. А так я очень вежливый.
2: Да. Молодец.
1: Таксистам я согласен. Очень-очень сложно. А еще вот тем, кто билет проверяет в автобусах. Вот вообще
0: кондукторы
1: неблагодарные. Называются? Нет, кондукторы продают.
0: А, контролеры.
1: Контролеры, да. Вот прям не завидую этим женщинам бедным, которые проверяют билеты.
0: Их а люди, иногда... которые вот на парковку фотографируют машины, которые встали...
1: Не, ну их не всегда
2: видно. Они бойцы невидимого
1: фронта, да. Ну и еще на Фань добавил, стараюсь не общаться с конфликтными людьми, просто зачем портить себе жизнь и тратить свои нервы. Ну, самое простое, наверное, действительно развернуться и уйти. Но это тоже, наверное, надо иметь на это
0: надо уметь.
1: Силу воли.
0: Да, да. Угасить себе вот эту вот всю бурю, которая в тебе вспыхнула, и уйти красиво и с чувством собственного достоинства.
1: Спасибо, друзья. Будьте вежливы, аккуратны, уважайте друг
0: друга. Берегите себя.
1: И все будет хорошо. Точно. Продолжаем.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: ООО «Элвис», Кайм, Неофета.
8: Сегодня многие говорят о стабильности, но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
9: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход – свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
11: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Акастар.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
12: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
13: Тау-галерея, первый этаж.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
15: Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
16: Это новый вызов.
17: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
20: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
22: 39, 36, 36.
23: Реклама на Авторадио.
24: 39-36-36.
25: Вечернее шоу
23: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар. Лучшие музыкальные пародии за 25 лет.
26: Внимание, внимание, говорит и показывает Авторадио. Не перестаю повторять, что Авторадио, шоу «Мурзилки Лайф» можно не только слушать

0: и смотреть, в том числе и, конечно, наши пародии. Ну, практически все, что мы исполняем в эфире, можно найти на сайте Авторадио и на наших официальных каналах.
1: Чаще это еще даже смешнее. Смотреть, как это происходит.
0: Ну, почему мы это подчеркиваем? Потому что следующую пародию лучше действительно видеть, так как, во-первых, посвящается она одному отечественному киношедевру, а во-вторых, это практически видеоклип.
1: Ну, давай напомним, о чем идет речь. В 2017 году на экраны вышел фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя в жанре исторической мелодрамы. Ну, вы наверняка все помните. Сценарий рассказывает об отношениях между цесаревичем Николаем Александровичем и балериной Матильдой Кшесинской.
2: Наследник империи и балерина. Их встреча изменила Россию.
3: Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи.
4: Это вы никогда не сможете забыть меня.
2: Страсть, ставшая легендой.
5: Россию надо держать. Держать вот так.
2: Основана на реальных событиях.
6: Больше ждать нельзя.
7: Я люблю тебя.
6: Свадьба и сразу коронация.
2: Тайна последнего русского царя.
4: Я не отступлю.
2: Фильм Алексея Учителя. Ну, понятное дело, фильм стал предметом общественного спора.
1: Подожди, это был трейлер к нашей пародии.
0: Практически, да. Ну, в общем, происходил этот конфликт с ноября 2016 до выхода картины в прокат. Элементами конфликта были обращения в генпрокуратуру и полемика вокруг фильма. Попытки запрета, угрозы кинопрокатчикам и так далее, и так далее.
1: Ну, смотрите, «Новосибирске трем неизвестным удалось пройти в кинотеатр, где они развернули плакаты «Учитель плохому научит» и «Осторожно, высокая концентрация безумия».
8: В Ингушетии стало известно об отказе показывать фильмы из-за наличия сцен, оскорбляющих религиозные чувства верующих, к какой бы конфессии они ни относились.
0: Ну и, кроме того, поступила информация о возможных ограничениях проката и в Татарстане, и в Кабардино-Балкарии.
8: Ну и дошло даже до того, что ряд кинотеатров отказались от показа картины Алексея Учителя по соображениям безопасности. Фактически сборы по состоянию на конец октября 2017 года, 2000, конечно же, 2017, не оправдали ожидания министра культуры Мединского и режиссера фильма Алексея Учителя.
0: А историки дали весьма негативную оценку сценарию и трейлерам фильма, указав на многочисленные исторические несоответствия, недостоверные детали, полностью придуманные эпизоды, наличие фантастических персонажей, неоправданные в смысле культуры и оборотов речи диалоги, искаженную хронологию событий и много-много-много другое. Обозреватель, кинокритик «Новой газеты» Лариса Малюкова посчитала, что фильм, назначенный символом кощунства, на самом деле всего лишь галантный костюмированный спектакль.
1: Кстати, да.
0: Ну и, в общем, осенью 17-го года, 100 лет, кстати, со дня революции, так уж совпало, картина «Матильда» стала практически темой номер один, которая обсуждалась даже в Госдуме. Как это могло отразиться в нашей пародии? Давайте узнаем. Итак, «Мурзилки», «Матильда», пародия 2017 года.
9: Вечернее шоу
10: «Мурзилки».
9: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар. Лучшие музыкальные пародии за 25 лет.
11: Эх, Россия, Россиюшка. Матильда, Матильда.
1: До показа Матильды осталось.
11: Где-то в российской глубинке есть одна средняя школа. Там учат детей по старинке в классах без крыши и пола.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
4: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
5: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
11: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
10: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
11: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: Столица 20.00.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период до 2029. Об этом рассказали в пресс-службе Кабмина. В следующем году доходы казны прогнозируются свыше 43 триллионов рублей. Расходы составят около 49 триллионов. Дефицит ожидается в размере 2,2% ВВП. Среди

0: против почти 62 тысяч годом ранее. При этом доля машины мощнее 160 лошадиных сил упала с 84 до 12%. Причиной стало изменение правил расчета утильсбора, из-за которого поставщики начали переключаться на Китай. Какие преимущества и недостатки есть у корейских машин по сравнению с другими участниками авторынка, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
1: По сравнению с российским автопромом, качество сборки и технологическое совершенство автомобиля южнокорейского, оно, конечно, превышает российский автопром. По сравнению с китайским автомобилем, особых преимуществ нету. Более того, пока у меня были корейские машины, то я выявил пару очень системных проблем в конструкции. Например, в одном из автомобилей генератор был расположен таким образом, что как только у нас наступал зимний период и появлялся на дороге соль, то соль с колеса забрызгивала генератор, и он выходил из строя. На другом моем корейском автомобиле он не был готов к тому, что в Петербурге всего 62 солнечных дня, остальное все дожди. У него трапеция, которая управляет стеклоочистителями, втулки вышли из строя на первых 50 тысячах.
0: Самой популярной поддержанной моделью из Южной Кореи стала Kia K3, далее идут Kia K5 и Hyundai Avante.
2: Про музыку.
0: Произведения Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Петра Чайковского лучше всего отражают российский характер. Об этом рассказал генеральный директор «Газпром Медиахолдинга» Александр Жаров на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Холдинг провел исследование, которое показало, что музыкальная палитра российского характера объединяет классику, народные песни и рок. Высоцкого участники опроса связывают со стремлением к справедливости, Цоя с умением передать дух времени, а Чайковского с культурным величием страны. Среди значимых произведений россияне также назвали песни «Ой, то не вечер» и «Катюша». Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 24 по 26 сентября. Генеральным медиапартнером мероприятия выступает «Газпром Медиахолдинг». Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 91 копейка, курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее

0: фирменные живые концерты на Авторадио. Всем добро пожаловать в нашу концертную студию. Сегодня у нас в гостях неукротимая энергия, эффектный имидж, цепляющие мелодии и очень глубокие чувства.
1: Где
0: группа... На места надо ставить.
1: Хорошо. Итак,
0: группа «Угли». Те самые, которые рекомендуют каждому. Запомни этот миг. Ребята, привет. Даша, Андрей, привет.
2: Всем привет.
0: Всем музыкантам тоже добро пожаловать. Очень рада вас здесь видеть. Давайте знакомиться будем в течение этого часа. Давайте слушать хорошую музыку.
3: Но не забывайте, что концерт группы «Угли» можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв».
0: Вы готовы?
4: Да.
1: Давайте знакомиться.
0: Начнем. Группа «Угли». Начнем с того, что...
4: Дом — это ты сам.

0: Вот все равно у питерских коллективов особенное движение. И движение, и
1: мелодия.
0: Мелодия, и звучание. Итак, группа «Угли». Да, прости, что я тебя оставила в одиночестве.
2: Ничего, ничего. Я с удовольствием поаплодировал один.
0: Да. Итак, группа «Угли» сегодня у нас в гостях из прохладного, иногда хмурого Санкт-Петербурга. Хотя сейчас как с погодой там? Хорошо?
3: Прохладно.
0: Прохладно,
1: все,
0: да?
1: Супер. То есть все нормально, как должно быть.
0: Оба в Питер приехали, так скажем, для творческой самореализации. Получается.
3: Совершенно верно.
2: Даша из Иркутской области. Да.
0: Из Тулун, да?
3: Тулун, город Тулун.
2: Из Тулуна,
4: из города Минск.
2: Андрей из Беларуси, из города Минск. Три лаптя по карте, или пять даже.
0: В принципе, Питер объединяет, как говорится.
1: Да. Но ведь группа была основана в 2021 году, то есть сейчас, в этом 26-м, у вас первый юбилей, 5 лет.
3: Да.
0: Причем есть четкая дата, 26 ноября.
1: Да, вы помните прямо число, когда вы стали вот именно группой?
3: У нас была первая фотосессия, мы отчитываем это.
1: А, фотосессия.
0: Действительно, любой музыкальный коллектив должен начинаться с фотосессии.
3: На самом деле столько дат, что все и не упомнишь.
0: Ну вот я смотрю, у вас очень все хорошо совпадает. Сколько лет группе, столько лет вашим отношениям?
3: Совершенно верно.
0: 5 лет там.
2: То есть на фотосессии закрутилась?
1: Либо наоборот, чтобы одну фотосессию их с вами...
3: Нет, мы целый год до этого дружили.
0: Понятно. А уже целый год вы в браке. То есть у вас первый юбилей свадьбы будет...
3: Да, 11 ноября.
0: А, 11 ноября, да. Сплошные торжества.
3: Вообще.
0: Работать некогда.
3: Ноябрь.
0: Песни писать некогда.
2: А как действительно распределяются обязанности? Кто стирает, кто пишет? Музыку.
3: У нас все вот так вот. Сегодня ты, завтра ты.
1: Стирает машинка.
3: Да,
1: понял?
3: Это правда.
0: А музыкой кто занимается?
3: Мы оба. Мы все. Ну, вообще, в
0: основном
3: мы пишем.
0: Еще вместе? Да, это коллективное творчество?
1: Мы оба, то есть впятером.
3: Нет, мы вместе пишем с Андреем вдвоем, потом с ребятами дорабатываем уже.
0: То есть и слова, и музыку,
3: да,
0: все, все это создается все вот здесь, вот в вашем коллективе внутри.
2: А это удобно так совмещать и творчество, и семью?
3: Мы привыкли. Ко всему привыкаешь.
1: Вспомни, Татьяна Сергея Никитина.
3: Тоже?
2: Ты вспомнил?
1: Что вспомнил? Ну вот тоже М и Жо.
0: Теперь не от прошлого в будущее, притом в ближайшее будущее. Я думаю, что это большие события будут для коллектива. Два больших концерта, перформанса в Москве в атмосфере 4 ноября и Питер 25 ноября. Питер прям практически прям в день рождения группы, в день фотосессии. А что значит концерт-перформанс прямо в двух словах?
4: Слушайте, у нас в команде вообще много актеров, которых мы везем, допустим, в Москву и Санкт-Петербурга, и это будут театральные постановки.
0: То есть это не просто классический концерт,
1: под ваш аккомпанемент, да, по сути?
4: Совершенно верно.
0: Так, но мы...
4: Иммерсивное шоу.
0: Иммерсивное шоу. То есть зрители тоже будут вовлечены во всю эту историю. Вы интересные. Это группа «Угли», мы еще об этом тоже поговорим.
3: Приходите вы тоже.
0: Так все, бросаем, мы поехали. Нет, сейчас уже небольшой
2: перерыв. Мы сейчас пришли.
0: Да, а потом продолжим. Группа «Угли» у нас в гостях.
5: 25 лет на Авторадио. Авторадио. Реклама. Розничная сеть «Магнит» приглашает на работу водителей категории С и Е. Международная доставка. Мы предлагаем достойную заработную плату, удобный график, бесплатное питание, страхование и возможность бесплатного переобучения с категории С на Е. Ремзона на каждом АТП. Звоните 8 800 367 77. 8 800 367 77. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройок».

0: Сделав заказ через сайт stoy-okna64.ru, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. Строй окна. Честная цена. 93 48 58.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айдапарк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айдапарк!
1: Яркие каникулы?
2: Айдапарк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Решиться сложно.
3: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные и соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
6: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
7: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
10: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
3: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
11: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
12: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39, 36, 36.
15: Реклама на Авторадио.
16: 39, 36, 36.
17: Музыка

и там не курят. Сигарет, ведь сигарет там нет. В доме вечно теплится очаг. Цветы цветут и пахнут, и кукушка больше не кричит, когда прощаться надо. Не проникнет в храм тот муравей, ведь он так любит сахар. В этом храме сахарных людей по два на каждый акр.

тихим криком черно-белые зазнову смотрят на небесный светлый храм. Издалека всем скопом одетые в дырявые носки, лохматые рубашки, верит сердцем эти чудаки, что в дом войдут однажды. Нет, в этой сказке нет конца и нет ее начала. Если ты не понял, кто дурак, перечитай сначала.

0: Крупа угля, это правда спектакль. Даша, Андрей, у нас на авторадио появилась весьма любопытная рубрика. Вы прям как раз попали. Это совместный проект с Яндекс.Музыкой. Называется «Распаковка». Мы предлагаем артистам, нашим гостям распаковать, ну, условно говоря, да, свой музыкальный мир. То есть что слушаете, по каким критериям оцениваете музыку? Попробуем. Попробуем.
1: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Распаковка.
0: Все просто. Расскажите, что у вас лично в коллекции в Яндекс.Музыке. Притом, что я вас вместе, может быть, у вас у каждого вообще, может быть, у вас различаются музыкальные
2: предпочтения. Аккаунты разные,
0: да.
2: Может быть, у вас.
0: Да.
3: Это правда.
0: Так.
3: Мы, конечно, не сиамские близнецы. Я обожаю Fleetwood Mac.
2: Да ты что?
3: Да.
2: Старый добрый Fleetwood Mac.
3: The Chain, моя самая любимая песня.
2: Класс.
3: Самая любимая. Однажды на вечеринке я сказала, что сейчас я поставлю свою самую любимую песню. Просила всех дождаться вот этого момента, когда будет басовая партия. Ага. И к моменту я открываю глаза, и никого нет. Я одна стою на этой вечеринке.
2: Ну, басовая партия
3: осталась. Все вышли покурить.
4: Слушай, раз уж о басе зашел разговор, прекрасная девушка у нас на басу сегодня. Это надо отметить.
0: Да, и поаплодировать.
4: Настя, это потрясающе.
0: Так, Андрей, что у тебя?
5: Да, я собираю пластинки Нины Симон. И вот я ее слушаю.
0: И на Яндекс.Музыке тоже у тебя
5: нет?
3: Везде.
0: Понятно, слушайте.
2: Класс. А хотите... Современные ребята. Fleetwood Mac, да.
0: Нина Симон, да. Слушайте, давайте обратимся к вашему творчеству. Тоже очень интересно. У вас отличные показатели в Яндекс.Музыке. Ну, собственно, вы сами об этом знаете. И хочется представить самые прослушиваемые песни вот этой группы, которая сегодня у нас в гостях. Топ-3 группы «Угли». На третьем месте «Дом», с которым мы начали сегодняшний наш фирменный музыкальный концерт. На втором

0: месте по последним показателям за вот этот месяц. Это удивительно. Ваш абсолютный хит «Запомни этот миг». А вот какая же композиция самая прослушиваемая на данный момент в Яндекс.Музыке от группы «Угли»?
1: Ну-ка.
0: Ну-ка.
2: Ну-ка.
3: Хотите, мы ее сейчас споем? Ладно, жаль.
0: После одного просто моего заявления вы ее споете. Я думаю, это будет прекрасно. Во-первых, скажем, что эта песня называется «Жаль, что за августом не июнь».
1: Да. Аплодисменты первое место.
0: Топ-3 обозначен. Сейчас мы распаковали ваш музыкальный мир. А 21 ноября в Лайф-арене можно будет распаковать музыкальные итоги этого года. Но это уже информация для слушателей. Итак, друзья, ну давайте...
1: Давайте тогда послушаем первое место.
0: Да, тот самый трек, который уверенно лидирует в Яндекс.Музыке. Жаль, что за августом не июнь. Группа «Угли».

0: Ну, прям саундтрек.
1: Вообще.
0: Да?
2: Готовый, да.
1: Просто вот.
3: Спасибо.
0: Я опять аплодирую один.
1: Нет, я просто... У меня культурный шок. Назовем так. Группа «Угли» здесь у нас в гостях. Небольшой перерыв, потом продолжим.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
9: ОКЛ-стрит, ОГРН, 1176776780761, город Москва.
10: KGM представляет.
11: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
12: Ура! Новая машина!
13: А чем он так хорош?
11: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
13: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
11: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
10: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
14: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин B12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: На лице

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+. Авторадио.

Вести. Уникальный коллектив, уникальное представление разыгрывается сегодня здесь у нас в прямом эфире. Абсолютно живой звук, как обычно, лайв без права на дубль, как говорится. Концерт группы «Угли», кстати, можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть прямо сейчас на телеканале.

0: Музыка,
1: прям
0: лайв.
1: Рекомендуем смотреть.
0: Да,
2: обязательно.
0: Друзья, продолжаем.
1: Что у нас?
0: Колыбельная для мамы.
1: Маме привет.

свою. Ты допила очень рано, обними меня, прошу, и допой мне песню, мама.

болит сердечко.

0: группа «Угли». Даша, а у тебя семья поющая, да?
1: Да, бабушки были поющие. Вот эта песня как раз-таки посвящена моей бабушке после ее ухода. И, знаете, мы ее очень редко исполняем, потому что не так-то просто. Но сегодня мне так приятно было ее петь, потому что все-таки время прошло, и такие теплые воспоминания остались. Вот.
0: Очень трогательный момент. Переходим
1: да.
0: к более таким, знаете,
2: жизнерадостным.
0: Да. А у вас же еще один повод, да, для торжеств, для радости. Исполнился годик вашей замечательной песенки.
2: Давайте праздновать.
0: Да.
1: Давайте.
0: Она «Запомни этот миг», и это самая прослушиваемая песня, песня, которая, ну, в общем-то, потащила вас и вывела на огромную аудиторию. И вот сейчас вас слушает вся страна. Давайте запомним этот миг.
2: Давайте.

0: для кого-то светом переполнен.
1: Давайте справедливости ради представим маэстро за клавишами, потому что, ну, основная партия у него была сейчас.
0: Илья Пак, замечательно. Илья,
2: давай тогда, да, всех представим.
1: И гитариста тогда.
0: Влад, наш дорогой Владислав.
1: Где?
3: Владислав Давыдов.
1: Владислав Давыдов. Ну, Настя на бас-гитаре мы уже называли.
2: Группа «Угли». Мы продолжим еще через несколько минут. Бурзилки.
4: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
5: Фабрика коммерческого распила Marshall. Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58. Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм Неофета».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Elvis Каюм Неофета».
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
8: Тау-галерея, первый этаж.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
12: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
13: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
4: Реклама на Авторадио.
16: 39-36-36. Музыка.

0: Ни на кого не похожие группы сегодня у нас в гостях. Они даже сами на себя не похожи, образца там несколько лет назад, потому что колоссальная перемена произошла в этом коллективе. А Даша и Андрей, группа «Угли» здесь. И сейчас премьера песни будет, притом навеянная Высоцким. Даша, Андрей, при чем здесь Высоцкий?
1: Честное слово, клянусь, так и было. 3 дня в голове Высоцкий пел эту песню. И он так, вот своим вот этим голосом. Я просто уже схожу с ума. И одним утром я села, и вот так на гитаре раз, она вышла, и все, он ушел. Я уже говорю, придите снова.
0: Я не все записала.
2: Еще.
1: Это правда, так и было, и вот она как-то вот...
3: Ну, то есть, да, это вот все равно что-то с Высоцким было связано, но он же недаром появился в голове.
1: Мне очень нравится творчество Высоцкого, но слушать...
4: Слушала, да?
1: Больше читала его стихи, поэзию, а вот слушать... Мне голос тяжело, я ей говорю, что я еле прожила эти 3 дня, я думала, что все, до
4: свидания. Слава богу, ты живая.
0: Давайте послушаем, что из этого получилось. Слава богу. Посмотри на меня, абсолютная премьера, прямо сейчас на Авторадио, группа «Угли».
5: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет, и замрем в мире мы.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
7: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
8: Смотрящая красавица ждет не принца,
9: а сериалы. Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: По повести Игоря Ткаченко.
12: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
13: У нас тут одна цель. Панацея, но ее очень мало.
12: Там две луны, жара и монстры бегают.
11: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
14: 21:00 в столице.
0: Новости.
15: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Для смартфонов и ноутбуков определили размеры нового техсбора. Подробности далее.
0: Про главное.
15: С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на электронную технику. Минпромторг опубликовал проект приказа с конкретными ставками. Для смартфонов платеж составит в диапазоне 250-496 рублей за штуку, для ноутбуков 500-992 рубля. Размер будет зависеть от наличия сведений о модели и товарном знаке в государственной системе маркировки. Сбор будут платить производители и импортеры техники. Полученные средства направят на развитие отечественной электронной промышленности.
0: Про автомобили.
15: Продажи поддержанных китайских автомобилей в России за год выросли на четверть. Как пишут «За рулем», в августе владельцев сменили более 36 тысяч таких машин. При этом весь вторичный рынок сократился на 8%. Покупателям доступны самые разные варианты – от седанов и городских кроссоверов до полноценных внедорожников. Среди последних выделяются рамные модели, конструкция которых рассчитана в том числе на эксплуатацию в сложных дорожных условиях. В чем преимущество таких автомобилей и на что обратить внимание при их обслуживании – Авторадио рассказал шеф-редактор «Колеса.ру» Александр Пономарев.
16: Главное преимущество рамного автомобиля перед обычной машиной с несущим кузовом прежде всего в том, что у такой конструкции гораздо более высокая прочность на кручение и изгиб, что делает автомобиль более долговечным и устойчивым к тяжелым нагрузкам, особенно на бездорожье. Поскольку рама тоже сделана из металла, здесь

0: 1956 года. Влади – обладательница пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Многие помнят Марину Влади как жену Владимира Высоцкого. Актриса и советский бард пробыли вместе более 10 лет до смерти Высоцкого в 1980 году.
1: Про столицу.
0: Москва активно развивает школьное и дошкольное образование. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, за последние годы построено более 500 детских садов. В одном только Пресненском районе открыты 3 школы, реконструирована историческая школа имени Копцовых, а также обновлены библиотеки и учреждения культуры. В начале учебного года на Пресне открылось новое дошкольное отделение Романовской школы с безбарьерной средой, кружками робототехники и гимнастики. По словам градоначальника, сейчас в столице работают более 20 тысяч воспитателей и растет интерес к этой программе. Профессию молодежи, причем первокурсников на педагогические направления за 3 года вырос вдвое. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 91 копейка, курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Дамы и господа, если вы искали повод стать немного счастливее, а может быть и совсем счастливыми людьми, то он настал, дорогие мои. Конечно же, любимое авторадио рядом, и скоро игра «Много денег». Через пару мгновений поговорим о том, как вы мечтаете, ну и, конечно, сделаем вас богаче.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Сбываются еще как, друзья. Страна мечтает о чем угодно.

0: Наши слушатели свои мечты, так сказать, воплощают в жизнь, а помогает нам в этом наш партнер Озонбанк, который мало того, что все выигрыши умножает автоматически на 2, так еще и дарит нам в конце года 6-й дополнительный суперфинал. Соответственно, еще один человек сможет осуществить свою мечту. Ну что ж, друзья, у нас 3 победителя, 3 финалиста, которые уже реализовали свои, так сказать, самые сокровенные желания. Ну и мы держим курс на 4-й суперфинал, а попутно разыгрываем, естественно, 4-й миллион из 5 по частям ежедневно в прямом эфире Авторадио в рамках игровых эпизодов суперигры «Много денег». И сегодня в банке 7000 рублей. Естественно, победителю мы отдадим удвоенную сумму, то есть сыграем на 14000 рублей. Ну и несколько слов о том, как стать участником нашей суперигры, друзья, для того, чтобы приблизиться к своей мечте и подзаработать, скажем так, улучшить свой баланс, повысить его. Зайти стоит, конечно, на сайт авторадио.ру, это несложно. Запоминайте адрес в интернете. Там с помощью специального сервиса, очень удобного, рассказывайте нам о своей мечте. И сразу оговорюсь, что здесь мы никаким образом вам не мешаем. В общем, фантазия может лететь коль угодно высоко. Мечтайте, я не знаю, о какой-нибудь ферме, о яхте, о морском путешествии. Хотите спеть со звездой? Да пожалуйста, мы можем абсолютно все. Это же ведь Авторадио, вы понимаете. После того, как рассказали нам о своей мечте, друзья, меняйте гудки в мобильном телефоне на зажигательный гимн Авторадио. И это будет входом в вашу игру. Ждем, и, соответственно, после того, как пройдет очередной счастливый сезон, в 4-м, 5-м суперфинале и 6-м, возможно, именно на ваш мобильный телефон раздастся номер из студии и из прямого эфира, и с вами поздороваются наши ведущие. И вот тут самое главное, чтобы гимн зазвучал. Запомнили? Сайт авторадио.ру, меняем гудки на гимн и рассказываем о своей мечте. Итак, друзья, как я уже говорил, 7000 рублей в банке сегодня. Удвоит наш партнер, если человек выиграет. Ну, а с кем будем играть, давайте определимся уже прямо сейчас. Останавливаем для этого нашу авторадио-рулетку. Так, и что же мы с вами наблюдаем? Сегодня мы играем с Александром из Москвы. И какая мечта прекрасная, друзья, такая теплая мечта. Хочу построить баню на даче. Это просто великолепно. Если Александр выиграет, буду у него, значит, просить, чтобы он нас приглашал. Периодически ведущих авторадио, потому что баню, я так понимаю, он построит хорошую. Ну, по крайней мере, если выиграет, это 100%. Ну, давайте уточним все детали уже у Александра и поможем ему выиграть сегодняшнюю сумму, которая лежит в банке. Ждем, конечно, по традиции гимн Авторадио. Он должен зазвучать. И будем считать, что первый, самый главный шаг сделан. Александр, Александр хочет баню, он на даче. Прекрасно. Вот и ближе к своей мечте Александр стал. Это замечательно. Осталось только ответить на звонок заветный. И сегодня удача, возможно, улыбнется Александру. Так, ну что ж, я думаю, что стоит попробовать сделать это еще разок. Вдруг Александр занят или где-нибудь едет в тоннеле. Дадим ему еще шанс, друзья мои. Готовы мы послушать второй раз гимн. Очень хочется мне, чтобы Александр победил сегодня. Вот есть такое желание. Ну и с баней тоже, чтобы ему повезло, конечно, очень хочется. Александр, дорогой, отвечайте нам. В банке 7000 рублей, которые могут удвоиться, и 14000 отправятся к вам на карту Озонбанка. Нет, Александр отказался. Не стал отвечать на наш звонок. Ну, собственно, хуже же не нам, потому что 3000 рублей он в любом случае заработал за гимн «Авторадио». С этим мы его поздравляем. Соответственно, выигрыш удваивается, естественно. Ну а с этой минуты у нас будет в банке 9000 рублей, которые вы сможете выиграть, друзья, в любом игровом эпизоде. Напомню также, что ваши номера, дорогие мои, участвуют неограниченное количество раз. И, соответственно, если к вам не дозвонились или вы не смогли назвать песню, которая звучала в эфире, не огорчайтесь, к суперфиналу у вас снова появится шанс и возможность осуществить свою мечту. Но для этого мы должны запустить вновь авторадиорулетку. Ну и я еще раз призываю всех внимательно слушать прямой эфир, если хотите побеждать и выигрывать. Напомню, что в конце года наш партнер «Озонбанк» в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас. Ну а удвоить шансы на победу помогает, конечно же, наш замечательный мечтабот. Расположен он на сайте авторадио.ру. Не теряем времени и прямиком туда.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само. Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 000 000 рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская 4.
8: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 065 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
9: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
10: Акции действуют до конца года.
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айдабанк!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айдабанк!
11: Яркие каникулы?
12: Айдабанк!
11: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
13: Нужны двери? Звони!
14: 8 800 511 40 40.
13: Магазин «Дверной».

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
3: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
5: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
8: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
9: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5.
11: 8-800-222-87-88.
10: «После удара». Решаем все после ДТП.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-0061.
16: 0+.
17: Реклама на Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.

0: Ру.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ББ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества на сайте www.wildberries.ru/ovb. 24-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.
10: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
12: Авторадио.

Ну что тут сказать, друзья, сезон такой, вода с неба действительно льется во многих регионах нашей страны, и все будет, так сказать, литься больше, но и этим сезоном можно наслаждаться, когда хорошая музыка звучит из ваших приемников, друзья, это же Авторадио, по-другому и быть не может. Сегодня прекрасный, кстати, праздник, знаете, такой вот теплый, Всемирный день моря, кстати. Ну, опять же, если представлять себе, конечно, морское побережье с золотым песком, ну или галькой, я не знаю, ведь моря есть еще и холодные. И там тоже живут прекрасные люди, которые слушают Авторадио и наслаждаются каждым днем. В общем, всех любителей морских глубин, пучин и прибоев я поздравляю с этим праздником, друзья. Ну а мы продолжаем движение вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Всем прекрасного расположения духа. Страна, здравствуй!

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть!
7: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
11: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
12: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
14: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
15: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
16: Айна-парк!
15: Потрясающие семейные выходные?
16: Айна-парк!
15: Яркие каникулы?
16: Айна-парк!
15: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
17: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
18: Тау-галерея, первый этаж.
19: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженые 499,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 600.

0: 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ООО «МКК АЗ-68».
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Фарш по-домашнему. Слово мясника. 400 граммов. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Реклама на Авторадио.
6: 39, 36, 36.
7: Музыка.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
5: Давно вы знакомы?
6: Давно.
7: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
8: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
9: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Авторадио и Муз-ТВ представляют
12: «Битва поколений».
11: Пятый сезон.
12: Это новый вызов.
11: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
12: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений».
11: Новый вызов на Авторадио.
12: 16+.
13: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
14: Не пропустите!
15: На НТВ
14: «Виа Суперстар».
15: Новый сезон.
13: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Россия сохраняет право участвовать в заседаниях Большой Двадцатки, включая встречи на уровне глав государств. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олаф Хилл. При этом Евросоюз намерен и дальше использовать площадку G20 для призывов к прекращению конфликта на Украине, независимо от состава участников. Ранее США пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит в Майами. В Кремле поблагодарили Вашингтон и сообщили, что приглашение будет рассмотрено. Решение об участии российского президента пока не принято.
0: Про сельское хозяйство.
2: В Краснодарском крае объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за сложностей с продажей сельхозпродукции. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Причиной стали атаки на логистическую инфраструктуру, приостановка работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. В результате аграрии не могут вывести и реализовать значительную часть урожая, а внутренний рынок оказался перенасыщен зерном. Режим ЧС распространяется на всю территорию края.
0: Про ипотеку.
2: С 1 октября в России изменятся условия семейной ипотеки, сообщили в Минфине. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. В Москве, Петербурге и их областях кредит для семей с одним ребенком будет доступен под 12%, с двумя под 10%, а с пятью и более под 4%. В остальных регионах ставки оставят от 2 до 10%. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных.
0: Про инфляцию.
2: К концу 2027 года инфляция в России может замедлиться примерно до 4%. Такой прогноз представили эксперты Центробанка. Ожидается, что в начале года рост цен будет находиться на уровне 6%, после чего начнет постепенно снижаться. При благоприятном развитии событий показатель может опуститься до 3-4%. В числе основных рисков эксперты называют ослабление рубля, увеличение бюджетных расходов и тарифов, а также дефицит кадров. По последним данным Росстата, сейчас годовая инфляция составляет 6,2%.
0: Про кредиты.
2: С середины 2027 года при выдаче кредитов банки могут начать учитывать прежде всего официально подтвержденные доходы граждан. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Регулятор планирует унифицировать проверку платежеспособности заемщиков. Сведения о заработке банки смогут получать напрямую из Федеральной налоговой службы и социального фонда через систему «Цифровой профиль». По оценке ЦБ, такой подход позволит точнее определять финансовые возможности клиентов и снизить риски невозврата кредитов. Сейчас банки используют разные способы оценки доходов, включая упрощенные. Окончательные параметры перехода на новую систему пока обсуждаются.
0: Про финансы.
2: Банк России планирует ужесточить требования к финансовым блогерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В первую очередь меры затронут недобросовестных авторов, которые используют свое влияние на аудиторию для продвижения собственных интересов и могут воздействовать на инвестиционные решения подписчиков. В Центробанке подчеркнули, что работа в этом направлении будет постоянной, при этом конкретные меры пока не раскрываются. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра составляет 84 рубля 91 копейки.

Да уж, и нам людям тоже свойственно, друзья, такой эффект хамелеона, да, и не в переносном ведь смысле. Ну, когда, например, смущаемся мы перед кем-то, ложится багрянец-то на щеки наши и краснеем. Ну, а когда злимся чересчур, можем и побелеть, мне кажется. Кстати, погода-то тоже меняет цвета. С зеленого переходим на желтый, багряный. Сентябрь продолжается, но в компании с Авторадио, в компании с всепогодным и солнечным Авторадио всегда все хорошо. Страна, еще раз привет, Олег Пивунов у микрофона.

Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53 2012. Окна само. Космос.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна-парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
12: Рекламная пауза.

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
5: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токси. Рок выходит на поле рэпа.
7: Кто же забьет победный музыкальный гол?
6: Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
9: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
10: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
11: Они чувствуют нас.
12: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
13: Ради

А вот уж нет, друзья, напротив, говорю всем привет и здравствуйте, дорогие мои. Вообще на Авторадио как-то, знаете, не принято прощаться. У нас все еще впереди, всегда, 24/7. Классные программы, живые концерты. Ну и, конечно, в первую очередь мы никогда не прощаемся с собственными мечтами. Они реализуются благодаря, например, игре «Много денег». Если зайти на сайт авторадио.ру, зарегистрироваться, рассказать о своей мечте, то, уверяю вас, она вполне себе может сбыться. Любая абсолютно. Мечтайте о чем угодно. Авторадио поможет, обещаю. Зовут меня Олег Пивунов. Прекрасного расположения духа в этот час. Желаю всем, кто настроился на нашу волну. Естественно, по ней мы движемся только вперед с прекрасным настроением.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Решиться сложно.
6: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25-11-33.
9: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина» 74-44-54.
10: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Рекламно.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
3: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это

0: Money Goal. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт «строй-окна64.ру», вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна
6: Парк! Потрясающие семейные выходные?
7: Айна
6: Парк! Яркие каникулы?
7: Айна Парк!
6: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
2: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
0: Реклама.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
6: Воспоминания – это билет в один конец.
7: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
8: Пацаны, химера!
7: А у тебя за спиной все человечество.
6: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
9: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
10: Не пропустите.
11: На НТВ.
10: Виа Суперстар.
11: Новый сезон.
9: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
12: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
9: Авторадио.

Друзья, ну если в вашем прекрасном доме есть и свет, и горячая вода, и отопление, и камин даже построили, а все равно немного грустно, мне кажется, что не хватает одного ингредиента. Тихо играет авторадио. Прибавляйте просто и наслаждайтесь прекрасной музыкой. И вообще, по возможности, эфир слушайте, ну, если уж не круглосуточно, но в те минуты, когда вам хорошо. Ну, и если взгрустнулось, тоже ничего страшного. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте, друзья. Прекрасного вечера и расположения духа вам желаю. Продолжаем путешествие по музыкальным волнам. Только вперед.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Космо!

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина П 321 668 001 046 98.
2: Реклама на автор.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Можете не сомневаться, вместе с Авторадио никто не может быть одинок. Напротив, при первой же возможности настраивайтесь на нас и наслаждайтесь любимой музыкой. И наслаждайтесь осенью. Это вполне возможно, особенно если к этому стремиться. Иван Прудников у микрофона, страна, большущий привет и доброй ночи, дорогие. Спасибо, что с нами.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Реклама на автора.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Реклама на «Авторадио». 39-36-36.
2: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. Do you wish it was her though?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

ну, какой-то момент возможно. В конкретном регионе, если перелетные птицы. Ну и так далее. В общем, про осень я говорю. Но ведь, понимаете, все хорошее всегда возвращается. И птиц тоже. И сезон, если, допустим, для вас летний любимый или весной наслаждаетесь, все обязательно случится. Осенью тоже можно быть счастливым. Если к этому стремиться, пользуясь искусством сложения семенот, если проводить вечера с родными, дорогими и близкими людьми, пожалуйста, все у вас будет на 10 из 10. По крайней мере, с этой позитивной мыслью будем двигаться далее. У микрофона Иван Трудников и вместе с Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на «Авторадио».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

обязательно танцевать, можно под какие-то грустные песни, можно оставаться на позитиве, тем более сейчас, если вы по каким-то причинам в 2 часа ночи, образно выражаясь, не спите, надеюсь, они у вас уважительные, то бодрости вам пожелаем, а ее всегда можно обрести на волнах авторадио. Но иногда музыка предлагает капельку расслабиться, и вы знаете, что-то мне подсказывает, что сейчас тот самый случай. Иван Прудников у микрофона, вперед, дорогие, и только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 200 8303. Советская 9/30, офис 201.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на автор.

знал ли создатель их в небе кружить. Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.